грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят, изговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем,
что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем. Помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на слово Твое. Истаивают очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
по милости Твоей, оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли. Потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой. Вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все, признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно,
но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи,

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.
1: Шалом, воистину прекрасное слово, где он воспользовался им, когда он увидел Господа и назвал свой жертвенник Иегова Шалом, что значит «Господь мира». Это случилось после того, как Гедеон встретил Бога лицом к лицу. Вот как все это происходило. После смерти Моисея и после смерти Иисуса Навина еврейский народ переживал период духовного упадка. Целое поколение, которое знало Моисея и Иисуса Навина, умерло. Следующее поколение, как говорится в Писании, не знало Господа, и они не помнили о великих делах, совершенных Богом, когда Он освободил еврейский народ от египетского рабства. Это новое поколение обратилось к идолопоклонничеству, к ложным богам. Истинный Бог в справедливости своего правосудия допустил, чтобы израильский народ попал в руки своих врагов. Именно в этот период израильский народ особенно притеснялся

мадианитянами. Дело обстояло настолько плохо, что людям приходилось убегать и прятаться в горах и пещерах. По всей земле царил голод и нищета. Народ воззвал Господу, и Господь послал пророка, чтобы напомнить людям об их былой славе и о том времени, когда рука Божья пребывала на них. В то время жил человек по имени Иоас, у которого был сын Гедеон. Гедеон прятал в тот момент пшеницу за точилом. Он надеялся приготовить немного еды из муки прежде, чем она попадет в руки врагов. Эта история описана в главе 6 книги Судей. Там говорится, что ангел Господень внезапно явился перед Гедеоном. Он сказал слова ободрения и поручил Гедеону вести народ на борьбу за освобождение от их притеснителей. Здесь перед читателями возникает один большой вопрос. Кто был этот ангел, которого Писание называет ангелом Господним? Он сказал Гедеону следующее: «Я буду с тобою». И еще спросил Гедеона: «Разве не я послал тебя?» Далее. Когда была приготовлена подходящая для случая трапеза, состоявшая из опресников и мяса, и когда эта пища была поставлена перед гостем, она была принята как жертвоприношение. С неба сошел огонь и поглотил всю пищу. Это было всеми признанное знамение.

Какое это прекрасное слово «шалом»! Я верю, что Гедеон встретился лицом к лицу с самим Богом. В какой форме предстал Бог перед ним? Как может человек увидеть Бога? Аналогичный этому случай описан в 13 главе книги Судей. Детям Израиля в то время снова нужен был избавитель от притеснителей. В течение 40 лет израильтяне страдали от руки язычников-филистимлян. Один человек по имени Маной и его жена очень хотели иметь ребенка. Но жена Маноя была бесплодной. И вот перед этой женщиной явился ангел Господень и сказал, что у нее будет сын. Этот Божий вестник дал ей также указание относительно воспитания этого будущего сына. Ей запрещалось пить вино и принимать в пищу что-либо нечистое на протяжении всего периода беременности. Родившемуся мальчику запрещалось стричь волосы. С самого момента своего рождения этот младенец должен был жить по обету назарейства –

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит 16-я часть этого литературного произведения.
1: Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем, будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы. Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус. Тем временем Сергей Павлович с Павлом подходили к зданию городской полиции. Рядом с высоким крыльцом стояла машина с зарешоченными окнами. Подойдя к ней, отец и сын увидели человека за решеткой. «Посторонитесь!» – жестко приказал вышедший из кабины полицейский. Из здания вышли еще двое вооруженных полицейских и подошли к машине. Сопровождавший открыл дверцу воронка и рявкнул:
2: «Выходи! На без фокусов!»
1: Мужчина с желтым болезненным лицом осторожно и медленно вышел из машины. Остановившись у самой дверцы, он привычно протянул скованные наручниками руки провожатому. Полицейский открыл ключом один наручник и приковал арестованного к своей руке. В этот момент двое охранников держали пистолеты на изготовку, а арестант злобно усмехнулся.
2: «Не бойтесь, не побегу. У вас все равно на меня ничего нет. Завтра сами меня отпустите».
1: Конвоиры молча делали свое дело. Вели арестованного в здание, освободив вход для всех остальных. Отец и сын молча смотрели на эту картину. Павел вдруг ясно понял, какую дорогу жизни он выбрал. И ему стало страшно. Он не хотел оставаться в этом ужасном месте даже 5 минут, тем более жить в подобной атмосфере. Однако выбор был сделан раньше. Теперь приходилось получать то, что заработал. У дьявола рекламная кампания, так сказать, всегда выглядит интереснее, чем то, что человек получает в конечном итоге. И только у Бога нет слов в человеческом лексиконе для описания того прекрасного места, которое Он готовит для любящих Его. Найдя нужный кабинет, отец и сын остановились около двери. «Ты готов?» Отец взглянул в глаза сына.
3: «Кажется, да. Но не знаю», — робко ответил Павел.
1: Он осторожно постучал в дверь. Усталый и невыспавшийся следователь, только вошедший в свой скромный кабинет, лениво отозвался:
2: «Войдите».
1: Павел вошел первым. Отец последовал за ним. Павел поздоровался и, робко протягивая повестку, спросил:
3: «Вызывали?»
2: «Да, вызывал. Но не отца, а тебя», —
1: жестко отозвался следователь.
3: «Думаю, я имею право узнать, в чем обвиняют моего сына», — довольно мягко, спокойно, но убежденно ответил Сергей Павлович.
2: «А ваш сынок разве не рассказал вам?»
1: Следователь устало и несколько раздраженно скривился, изображая улыбку.
3: «Я хотел бы услышать от вас», – спокойно ответил Сергей Павлович.
2: «Вашего сына пока мы пригласили для беседы, но, возможно, нам придется арестовать его за совершение нескольких грабежей. А теперь я хотел бы поговорить с ним наедине, если вы не возражаете. После допроса вашего сына и его дружков
3: я смогу вам больше рассказать о том, что я о нем знаю». Следователь дал понять, что не будет отвечать ни на один вопрос до допроса. Сергею Павловичу пришлось выйти в коридор и там ждать. В коридоре не было ни одного стула и тем более кресла. Стены узкого коридора, давно вопиющие о ремонте, окрашенные в темно-синей краской, наводили тоску и дурные предчувствия. Отец простоял около получаса в коридоре у двери, пытаясь уловить хотя бы отдаленные звуки голосов из кабинета. Но напрасно. Устав от ожидания, он вышел на крыльцо. На высоком крыльце стояли люди, возможно, ожидавшие своей очереди в различные кабинеты. Как ни старался Сергей Павлович отрешиться от всего, что окружало его, но это место казалось ему угнетающим. Даже молиться здесь было труднее, чем где бы то ни было. Сергей Павлович спустился с крыльца и пошел в ближайшую аллейку. Там, среди деревьев и зеленой травы, он остановился, прислонившись к ближайшему дереву, и стал тихо молиться о милости Божьей к его сыну и его семье. Еще и еще раз мужчина просил прощения у Бога за то, что пустил свою семью на самотек, повинуясь жене в том, что расходилось с его внутренним глубоким убеждением, за то, что пытался добиться признания людей и их похвалы вместо одобрения Бога, и вновь просил милости. Взгляд мужчины скользил по траве, деревьям, направляясь к небу, но ни на минуту не упускал из виду высокое крыльцо, чтобы увидеть сына, когда тот будет выходить. В этот день он не пошел на работу, отпросившись на день. Шеф не был в восторге от просьбы сотрудника, но не мог возражать против короткого, но настойчивого. «Мне просто необходим день по семейным обстоятельствам». Предупредив, что он теряет дневной заработок, шеф отпустил. Сергей Павлович усмехнулся, услышав о деньгах. Судьба сына намного дороже денег. И сейчас, ожидая Павла на улице, отец надеялся все же поговорить со следователем о том, как получить милость не только от Бога, но и уменьшить наказание от людей. И все же он ясно понимал, что только Бог может расположить сердца людей. С хмурого и пасмурного неба закапал дождик. Мужчина, стоя под защитой густой листвы, вдруг ясно понял, что в его духовной жизни было не так. В чем состояла разница между прежними отношениями с Богом и настоящими? Сразу после покаяния он жил в Боге. Теперь же перед Богом. Как если бы сейчас он вышел из-под защищающей кроны дерева и встал перед ним. Что бы он ни делал тогда, оставалось бы бесполезным. Дождь намочил бы его. Чтобы укрыться от дождя, нужно было одно – вновь вернуться под крону. И сейчас ему было необходимо вновь вернуться и жить в Боге, не имея больше возможности что-либо демонстрировать перед ним. Нужно было вновь отказаться от стремления делать что-то для Бога, а предоставить Богу совершать труд в Нем и через Него. Отказаться от своего «я» для того, чтобы благодать Божия могла действовать. Сергей Павлович невольно улыбнулся пришедшей мысли. Эта мысль была ответом на вопрос, уже не один месяц мучивший его – Теперь, когда все стало понятно, он вдруг поверил, что проблема с Павлом решится намного проще, чем могла бы. По опыту он знал, что Бог никогда не оставляет проблему нерешенной, если человек понял ту истину, ради основания которой Бог допустил испытание. А поскольку Павел, по крайней мере, по его словам, понял и осознал, что не желает жизни вне Бога и Церкви, то и этот урок, возможно, был пройден. Сергей Павлович поднял голову к небу и прошептал: «Господи, благодарю Тебя за все. И сколько бы ни было трудностей впереди, Ты возместил уже сейчас все с лихвой. Спасибо Тебе». В это время в доме Воробьевых все младшие дети собрались в большой комнате по просьбе матери. Сказав коротко, что у Паши серьезные проблемы, мать просила всех детей молиться. Дети постарше прекрасно понимали, что за проблема. А малышам полный ответ был не очень-то нужен. Вся семья, преклонив колени, молилась за старшего брата и сына. Помолившись, малыши радостно побежали играть. «Мам, не плачь! У Паши все будет хорошо! Мы же помолились!» Уверенно успокоил мать Тимошка и выбежал из комнаты в полной уверенности, что сделал все, что нужно для помощи брату. Теперь оставалось только ждать, когда он придет домой и сообщит, что все проблемы закончились. А мать грустно улыбнулась. Она не была настолько уверена и очень тревожилась. На сердце лежал камень. Кроме тревоги о сыне, женщину жгла обида на мужа за те слова, что он сказал ночью. Как он мог не оценить ее труд для семьи? Уязвленное самолюбие также не давало покоя. Она не желала уступать место решающего голоса в доме, и условия мужа казалось ей оскорбительным. На подобной почве ее вера не могла развиваться и расти, а потому и после молитвы женщина не получила покоя. После общей молитвы прошло 2 часа. Тревога за сына не давала успокоиться ни на секунду. Хотелось все бросить и бежать к зданию полиции. Но детей не с кем было оставить. Да и условие мужа было достаточно жестким. Вспоминая ночной разговор, Галина Николаевна испытывала всю гамму чувств. Сначала она сердилась и представляла, как уходит от мужа сама. Затем поняла, что дети не виноваты в их проблемах. И начала жалеть себя и плакать. И лишь спустя некоторое время, когда все эмоции были исчерпаны до дна, Бог смог поговорить с ней. Галина Николаевна начала готовить обед для детей, понимая, что они не могут быть в посте, как она. Поставив суповый набор вариться, женщина села за стол и взяла в руки Библию, решив прочесть сегодня больше, чем собиралась по плану. Уже 2-й год она читала Библию строго по плану, следуя которому она прочитывала Библию за год. Этот план они взяли на вооружение с подругами и ревностно проверяли друг друга, напоминая о чтении. Сегодня она читала послание Иакова сначала. Но, прочитав 2-ю главу до 13 стиха, Галина Николаевна вдруг остановилась и задумалась. «Суд без милости», — прошептала она. «Я прошу о милости, а сама?» Женщина вдруг вспомнила притчу о негодном рабе, задолжавшим господину, которая заканчивается словами: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, и если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Склонившись над Библией, женщина заплакала, так как память начала подбрасывать ей моменты, когда она очень жестко осуждала братьев и сестер по вере. Убежденная в своей правоте и праведности, она легко обличала всех и вся, причиняя немалую боль многим. Невольно вспомнилось место из Псалма: «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой». Да, нередко она была и злой. И сейчас, когда Галина больше всего нуждалась в милости Божьей для ее сына, Бог через Библию ответил отрицательно на ее просьбу. Дальше читать она не смогла, да и нужно ли? Если сам Бог заговорил с душой, все книги мира и все существа должны умолкнуть, внимая его голосу. Со слезами Галина Николаевна поняла, что в милости нуждается не тот, кто прав и праведен, а тот, кто действительно провинился. Правый по закону прав, без милости. Сидя за раскрытой Библией, роняя слезы на ее странице, она вспоминала, как во всеуслышание на сестринском общении утверждала, что только тот, кто действительно от души старается исполнить все доктрины Библии, но ошибся лишь случайно, имеет право просить о милости Божией. И только он может рассчитывать на помощь и поддержку Бога. И вот сейчас она сама просила милости Бога для сына, который долго и упрямо грешил и шел против Бога и его законов. Она также нуждалась в милости сама, потому что была жесткой по отношению ко многим людям и не была истинной помощницей своему мужу. И вдруг женщина поняла, что если Бог откажет в милости ее семье, это вергнет ее в полное отчаяние и безысходность. Она не была готова к подобному испытанию, хотя понимала, что рассчитывать на милость не может, так как давно уже не была милостива к ближним.
4: «Прости, Господи!» —
3: плакала она, вспоминая одну ситуацию.
4: «Прости, если можешь!» —
3: рыдала, вспоминая о другой. Галина Николаевна не подозревала, что при всей твердости и упрямстве своего характера оказалась намного мягче многих других людей, которые даже в беде, прося о милости Бога, не хотят быть милостивыми к ближним. Проблемы таковых могут тянуться годами, не смиряя, а ломая их. Но незнание женщины было счастьем для нее, потому что, не сравнивая себя с людьми, она смотрела только на себя и на Бога. И Бог очищал ее сердце, открывая путь для возможности излить свою милость в ее жизнь и сердце. Как ни трудно было, но Галина Николаевна вынуждена была признать, что условие мужа было правильным, а ее обида необоснованной. И только после осознания и прощения всех обид, после просьбы о прощении Бога за все жестокости и жесткие суждения о людях, сердце женщины пришло глубокое смирение перед Богом.
1: а с ним и покой, как обещал Христос.

0: Решение сложной дилеммы отношений с Марией пришло к Артуру неожиданно и спонтанно. После встречи с ее отцом на улице и его предупреждения, по неизвестной причине Мария не появлялась несколько дней. В первый день Артур недоумевал. На следующий день после того, как Галина Николаевна снова сказала, что дочери нет дома, он предположил, что это неправда, и девушке запрещено разговаривать с ним. Спустя еще два дня он решил идти напролом и спросил прямо. В тот день Галина Николаевна узнала все подробности дел Григория от своей подруги. Так как все эти дни Мария, приходя домой от Кристины, почти ничего не рассказывала, отвечая, что не может разглашать чужие тайны. Мать обижалась, пыталась выведать, но ничего не помогало. Пришлось ей узнавать, так сказать, окольными путями. Скрытность Марии довела мать до крайнего раздражения. Она стала подозревать дочь во всевозможных грехах. Разгоряченная фантазия женщины начала неистово работать. Мария все знала и не поделилась. Как можно молчать о таких вещах, о которых спустя некоторое время все равно будет известно? Когда Артур спросил, правда ли, что Марии нет дома, и не является ли все это домашним арестом, мать Марии немного обиженным голосом ответила. «Нет, молодой человек, мы не запрещали Марии общаться с вами, хотя и не в восторге от того, что вы проводите вместе так много времени. Мария сейчас каждый день ходит к Кристине, потому что у той очень серьезные проблемы с ее молодым человеком. Он оказался известным преступником». «Неужели?» – воскликнул Артур. «Я считал его неприятным типом, но не предполагал ничего подобного». «Никто не мог предполагать такой изощренной лжи», – холодно ответила Галина Николаевна. «Мы привыкли доверять людям, и наши девушки не представляют, что у кого-то может оказаться камень за пазухой. Именно поэтому мы с отцом хотим, чтобы наша дочь общалась с ребятами из церкви». Артур понял неприкрытый намек и обиделся. «Я не давал вам повода для подобных подозрений», – жестко заявил он. «Григорий тоже до последнего не давал повода, пока не убил продавца из магазина Кристины и не отрезал ему голову», – не менее жестко отпарировала женщина. «Что ж, я постараюсь больше не тревожить вас», – нервно проговорил Артур. «А с Марией мы сами как-нибудь разберемся. Она достаточно взрослый человек и не нуждается в няньках». Артур уже не заботился о том, что обижает мать любимой девушки. Если она, не задумываясь, обижает его, с какой стати он должен осторожничать? Галина Николаевна бросила трубку. Оставив телефон, Артур ударил кулаком по журнальному столику, рядом с которым сидел. «Я для этих людей навсегда останусь черной овцой. Они постоянно будут ожидать от меня всяких гадостей. Хватит! Они называют Бога своим отцом. Что-то незаметно на следственной связи». Он задумался, вспомнив Аркадия Петровича, затем Марию. Даже в отце Марии он заметил некоторую тактичность и уважение к тому, кого он не знает. Странно. Даже в одной семье бывают такие разные люди, продолжал Артур внутренний монолог. А может быть, они уже подмяли дочку под себя? Да и этот урод Гришка помог. Что ж, значит, пришло время расстаться. Спасибо, Машенька, что познакомила с хорошими людьми. Помогла найти направление для дальнейшей жизни. И прощай. Так будет лучше для нас обоих. Хорошо, что Бог не похож на твою матушку. И хорошо, что у меня было время это узнать. Артур, обидевшись на родителей Марии, не мог понять, что эти люди пытались защитить свое сокровище от неизвестного им человека, который упрямо не шел на более близкое знакомство, хотя они не раз пытались больше узнать о нем. Уверенный в своей порядочности, молодой мужчина забыл, что родителям Марии это неизвестно, а все внешние обстоятельства сейчас складывались не в его пользу, и его скрытность лишь подливала масло в огонь. Сумея он хотя бы на время отстраниться от своих обид и поставить себя на место родителей, он смог бы понять и оправдать их. Но сейчас было не время и не место понимать кого-либо. Он был слишком занят своими болячками, которые не давали покоя. Ко всем переживаниям добавлялось все нарастающее чувство вины перед Богом за свою греховность. Узнавая все больше о любви и святости Божией, Артур все более ясно понимал, что вся его порядочность, так сказать, выглядит слишком бледно и смешно на фоне святости и чистоты Бога. И невольные сравнения временами доводили его до отчаяния. От покаяния Артура удерживала одна фраза, которую он слышал уже не раз от Аркадия Петровича и от проповедников церкви. «Отдавая Господу свое сердце, мы должны открыть Ему все уголки, чтобы свет Божий проник в самые затаенные углы нашего сердца и изгнал из него тьму». Артур хотел прощения, но не мог представить, что Бог видел пьяные оргии в доме матери, свидетелем которых он был не раз, и особенно тот страшный вечер перед его побегом из дома. Нет, Бог не мог видеть. А если видел, то как он мог это допустить? Тогда не Артур нуждался в прощении, а Бог. И Артур не мог ему этого простить. Мужчина понимал, что эти мысли кощунственны, и потому никогда и никому не высказывал бы их. Но при всякой мысли о покаянии именно они вставали непреодолимой стеной. «Как он мог со мной так поступить? За что? Я же был совсем маленьким мальчишкой! Я не мог всего этого заслужить тогда. Даже сейчас, приложив немало стараний, чтобы прожить более или менее порядочно, я смог бы представить, что заслужил боль и унижение. Но не тогда. Я ведь так любил и жалел свою мать. Я цеплялся за нее, как за единственного родного человека на земле». Впервые ощутив наплыв подобных мыслей, Артур испугался. Он понял, что они могут отравить все его существование, заставить дойти до самоубийства. Ведь если даже Бог его не любит, значит, не остается ни единой связи, достойной доверия. Мужчина помнил, что через все годы именно те мягкие слова воспитательницы поддерживали его в трудную минуту. «Даже если ни одному человеку в мире ты окажешься ненужным, помни, что Бог очень любит тебя, и ты очень нужен Ему. Ради того, чтобы ты не попал в ад к дьяволу, Бог пришел на землю и умер страшной и позорной смертью ради тебя одного. Помни это!» Как-то прошептала она Артуру на ухо, когда увидела его в раздевалке, в уголке плачущего. И эти слова приходили на ум всякий раз, когда становилось невмоготу и хотелось уйти из жизни. Все дерзкие обвинения в адрес Бога Артур старался спрятать как можно глубже и дальше, чтобы даже сам не смог отыскать. Но каждый раз, когда он слышал призыв к покаянию, в сердце что-то сжималось, в гортани скребли кошки, и хотелось уйти. Но Артур продолжал сидеть, только для того, чтобы окружающие не догадались, что он хоть как-то реагирует на услышанное. Но в один из таких дней, когда на душе было невыносимо тяжело, он позвонил Марии и не застал ее дома. Вздохнув, он задумался над тем, насколько привык снимать стресс и груз тяжелых мыслей в общении с этой девушкой. Артур не рассказывал своих проблем, но Мария своим детским доверием Богу, своей жизнерадостностью и добротой, как елеем проходила по его иссохшей и покрытой ранами душе. Артур вдруг понял, что использует Марию для того, чтобы снимать боль души, но не ищет путей настоящего исцеления. А жить на допингах тоже не получится долго. Нужно было что-то предпринимать. Поразмыслив еще немного, Артур взял трубку и набрал номер Аркадия Петровича. «Алло!» – услышал он знакомый голос. «Здравствуйте, Аркадий Петрович! Это Артур вас беспокоит!» Немного нерешительно начал Артур.
1: «Узнал!»
0: – послышался бодрый голос.
1: «Я рад, что ты позвонил!»
0: «Спасибо! Но я хотел спросить, сможете ли вы выделить мне немного больше времени?»
1: «Без проблем. Я постараюсь раскидать дела. Когда бы ты хотел прийти?»
0: Артур знал, что руководитель их группы – занятой человек, но восхищался его способностью всегда найти время для беседы по душам с тем, кому это необходимо. В жизни Аркадия Петровича с некоторого времени на первом месте всегда стояли люди и их духовные потребности, а потому и время распределялось соответственно. Закончив свое время училище, затем экономический институт, Аркадий Петрович имел два образования – среднее специальное и высшее. Долгое время он работал преподавателем экономики в техникуме и был на хорошем счету. Но затем в его жизни произошла переоценка ценностей, и он стал больше времени уделять людям и своей духовной работе. Времени на подготовку оставалось меньше, и, посоветовавшись с женой, Аркадий Петрович решил оставить преподавание, так как считал, что преподавать плохо подготовленным он, как христианин, не имеет права. Аркадий Петрович уволился из техники.

0: Аркадий Петрович на мгновение задумался. Затем ответил.
1: «Приходи, если тебя не огорчит, что мне нужно будет уехать к 7:30. Я обещал сыну забрать внучку на сегодняшнюю ночь».
0: «Конечно! Я думаю, что мое дело не займет много времени, так что я уеду даже раньше», — обрадовался Артур. В моменты, когда на душе темно и сиротливо, и если хочется просто выговориться, кажется очень важным сделать это как можно скорее, и радует, если находится тот, кто готов выслушать и понять. Артур торопливо вышел из дома и сел в машину. На его счастье, час пик еще не настал, так как он ушел с работы немного раньше обычного. Да и Аркадий Петрович жил недалеко. Через четверть часа Артур уже сидел в его уютном кабинете, дверь которого выходила в большую комнату, где они обычно собирались группой. Артур с любопытством огляделся. Он еще не был здесь, так как всякий раз, когда группа собиралась, дверь в кабинет была закрыта. Комната проветрена и готова к принятию посетителей. Кабинет был обставлен просто, но со вкусом. Большую часть стен занимали полки с книгами. Посередине стоял большой стол, а напротив – прекрасная картина над изголовьем с дарственной надписью. На картине была изображена сцена встречи отцом блудного сына. Действительно, она являлась ярким отражением жизненной позиции хозяина кабинета. Умение все прощать, ждать и верить даже тогда, когда никто не верит и не ждет. Мудрая любовь, оставляющая всегда свободу личности неприкосновенной. Чуть в стороне от рабочего стола стоял журнальный столик с двумя довольно старыми, но удобными креслами, на котором стоял поднос с горячим чайником, домашним печеньем, сахаром и парой чашек. В этом чайнике виден был привет от скромной хозяйки, создающей уют и тепло этого дома. Казалось, что в рабочем кабинете это был уголок личной жизни, не мешающий работе, но удивительно вписывающийся в интерьер. Диссонанс в строгую обстановку кабинета вносили детский кукольный домик в углу, на полу, расположившийся на толстом мягком коврике, и несколько различных маленьких кукол, удобно расположившихся на краю большого стола. Аркадий Петрович не позволял их убирать никому и не убирал сам. Двое младших детей семьи, мальчики-близнецы, были уже взрослыми, закончили университет. Старший сын был женат и имел дочь. Внучка Аркадия Петровича, веселая трехлетняя девочка, обожала деда и, приезжая, всегда бежала ему навстречу.
2: «Деда, твоя девочка приехала!»
0: «Наконец-то моя девочка приехала!» — слышала она в ответ. «А я так скучал без моей девочки!» Ангелина обожала гостить у бабушки с дедушкой и своих дядей, потому что у каждого из них всегда находилось что-нибудь вкусное или интересное для нее. Но даже когда ничего не находилось, то время поиграть с девочкой было всегда, как бы они ни были заняты. Ведь девочке не нужно было, чтобы на нее тратили много времени. Важно было, что ее встречали улыбкой и уделяли минут 5. После этого непоседливый ребенок убегал по своим делам, совершенно счастливый и всеми любимый. Увидев домик и кукол, Артур не сдержал улыбки. Приятно было, что в сердце и кабинете взрослого детские вещи не мешают. Аркадий Петрович перехватил взгляд. «Это вещи моей девочки. Они здесь же».

0: живут. Я так и понял. Вновь улыбнулся Артур. И от того, что не только малышка была здесь желанной, но и для него на столе стоял чайник, Артуру вдруг стало теплее на сердце. Захотелось отдохнуть душой. Он удобно уселся в кресле, каждой клеточкой впитывая покой этого дома и этого кабинета. Хозяин предложил чай, и через несколько минут Артур был вполне готов к душевному разговору. Как много значит иногда мелочи, открывающие доброту сердца, чтобы человеку стало лучше. «Что привело тебя сюда?» – мягко поинтересовался Аркадий Петрович, видя, что Артур не знает, с чего начать разговор. «Понимаете...» – Артур замялся. «Понимаете ли, мысленно я давно уже хотел покаяться, но не могу». «Ты знаешь причину, которая препятствует этому?» Осторожно, словно невзначай, поинтересовался хозяин. «Не уверен точно, но, кажется, знаю». Немного сжался Артур. «Но я не готов разбирать ее», — добавил он быстро. «Хорошо. Но ты хочешь покаяться и посвятить свою жизнь Богу?» «Да, мне кажется, что хочу. Но все так сложно. Одно я знаю точно. Жить без Бога или в стороне от Него не хочу», — твердо закончил молодой человек. «Я очень рад. И это самое главное», — радостно улыбнулся хозяин дома. «Все остальное – детали, с которыми можно справиться, если ты захочешь. И я рад помочь тебе, чем смогу». Артуру было приятно, что Аркадий Петрович не попытался задавать лишних вопросов и не обиделся, что ему резко отказали во входе в тайники души. Опытный душепопечитель не переоценивал свою роль в помощи людям, приходящим к нему. Спокойно и уверенно, отдавая главнокомандующую роль Богу, который был намного лучшим лекарем душ, чем человек. Он искренне верил, что Бог, приславший сейчас эту душу к нему, желает, чтобы он отдал какую-то часть того, что знает, и сейчас выяснял, что конкретно. Он знал, что Бог может послать его посетителя еще к десятку таких, как он, или дать ему много книг, или другой информации, чтобы проявить свою заботу и вылечить израненную душу. Ведь лечение травмированной души обычно занимает месяцы и годы. А Артур, судя по многим невысказанным проявлениям, несет в себе глубокую и давнюю травму. Для такого требуется не один день сознательного следования за Христом, чтобы вылечить свою душу и чтобы он стал здоровым и чистым сосудом для Бога. И Аркадий Петрович не пытался торопить Бога и время, покорно следуя по стопам своего учителя и отца. Право пришедшего за помощью быть больным или попросить об исцелении, быть веселым или грустным, не оспаривал даже Бог. Тем более не давал такого права своему слуге. И Аркадий Петрович не пытался брать на себя больше, чем ему было дано. И это делало его особенно чутким душепопечителем. Когда Аркадий Петрович легко выделил главное от второстепенного, Артур вдруг с облегчением вздохнул. Долгое время неразрешимый тяжелый вопрос, ставший камнем преткновения, казалось, был самым центральным и важным не только сейчас, но и останется навсегда. И вдруг, когда собеседник спокойно и ясно отделил главное от второстепенного, мужчина неожиданно понял, что обманывал сам себя, а, возможно, и попался на лживую удочку невидимого врага, препятствующего каждому шагу человека к Богу и свободе. Аркадий Петрович был прав. Самое главное – это наладить отношения с Богом. А там уж мудрый Бог сам покажет, как разобраться в сложных вопросах. Словно услышав мысли Артура, Аркадий Петрович продолжал. «У нас в жизни бывает так много трудных вопросов и проблем. Но очень важно, чтобы свои вопросы и даже претензии мы говорили не в пустой воздух, а тому, кто может их услышать. А потом, не менее важно научиться не только задавать вопросы, но и слышать ответы, даже тогда, когда эти ответы расходятся с нашим мнением. Вы считаете, что я смогу слышать ответы от Бога? Невольно усмехнулся Артур. Конечно, если только захочешь. Думаю, ты уже много раз слышал или видел эти ответы, принимая их за совпадение или случайности. Конечно, если ты или я услышим реальный голос, отвечающий на наши вопросы, нам не помешает сходить в больницу к психиатру и провериться. Артур рассмеялся. Нечто подобное он представил себе, когда спросил, может ли он услышать ответ от Бога. Аркадий Петрович, понимающе улыбнулся и продолжил. Но у Бога есть много способов, которыми Он сообщает нам свои ответы. И мы уже на следующем уроке будем проходить описание этих способов. Они просты, как все гениальное, и рассчитаны на различную психику и различные способы мышления. Бог – Творец и никогда не использует стандартных решений в общении с разными людьми. Но мы можем проследить некоторые закономерности его ответов. Молодой мужчина вновь задумался. Ответ Аркадия Петровича был интересен, но не касался насущной проблемы, с которой он пришел. Наблюдая за посетителем, хозяин догадался, что его тяготит что-то другое. Он осторожно спросил. «Тебя тревожит что-то другое?» Артур вздрогнул. Ему было приятно внимание Аркадия Петровича, но немного пугала его способность видеть то, о чем он не говорил. Артур усмехнулся, вспомнив, что пришел именно для того, чтобы душепопечитель помог ему разобраться в том, чего он сам в себе не мог полностью понять. Ведь если бы Аркадий Петрович не обладал этой способностью, не было бы смысла к нему идти. «Да», – замялся Артур, – «после того, что вы сказали, у меня остался один вопрос. Если я не готов говорить Богу о некоторых ситуациях своей жизни, я могу молиться молитвой покаяния? Это касается твоего греха или греха окружающих?» Взгляд Аркадия Петровича оставался доброжелательно мягким, словно он мог услышать самое прекрасное о человеке и самое ужасное, не удивившись и не осудив в любом случае. «В большей степени окружающих. Но я не могу этого простить», – буркнул Артур. Вопрос покаяния и прощения – это может решить только Бог, ведь Он один знает искренность сердца. Но ты можешь быть уверенным, что Он слышит любую молитву, и можешь сказать Ему все, как есть, – ответил Аркадий Петрович. Артур невольно усмехнулся. «Да, представляю, как это будет выглядеть, если я скажу Богу? Господи, конечно, я хотел бы принадлежать тебе, но не лезь, пожалуйста, в это и это. Ты считаешь, что он услышит или увидит что-то новое для себя? Если он знает наши мысли еще до того, как они появились?» — улыбнулся душепопечитель. «Но если Бог и так все знает, зачем мне нужно вообще что-либо говорить?» — едва сдерживая возмущение, спросил Артур. «Бог знает о нас больше, чем мы знаем о себе. Но для Него важно, чтобы мы высказывали свои нужды и проблемы Ему. Во-первых, проговаривая, мы сами многое понимаем из того, что с нами происходит. Во-вторых, этим мы проявляем свой свободный выбор, прося Его вмешаться в нашу жизнь, так как Бог очень тщательно соблюдает границы нашей личной свободы. В-третьих, проговаривая вопросы, мы становимся хотя бы немного более способными услышать ответ. Кроме тех, что я назвал, есть немало причин, почему лучше проговаривать то, что лежит на душе. Ведь Он с нами везде». Аркадий Петрович закончил и предложил еще чаю. Артуру казалось неуместным в такой напряженный момент думать о чае, и он отказался. Хозяин спокойно налил себе чашку и осторожно отхлебнул.
1: Сегодня прозвучала 16-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Тимофей был очень расстроен. Он уныло брел домой после школы, пиная камушки. Неожиданно он столкнулся с Севой, другом старшего брата.
1: «Что случилось, приятель?» – спросил Сева.
2: «Завтра контрольная по математике, а я проболел 2 недели, вот и не знаю, как решать примеры. Мне нужна помощь, а у одноклассников нет времени», – ответил Тимофей.
1: «Я могу помочь тебе», – предложил Сева. «Я очень люблю математику, так что обращайся за помощью».
2: «Ты хочешь мне помочь?» – просиял Тимофей.
1: «Конечно, без проблем. Вечером я зайду к вам».
0: Иногда мы попадаем в такие ситуации, когда возникает нужда, и мы понятия не имеем, как ее восполнить. Иногда нам может помочь друг или кто-то из родных, но бывают такие нужды, которые может восполнить только Бог. В Библии мы читаем о том, что Бог желает восполнять все нужды своих детей. Какой у нас прекрасный Бог!

Елисей знал, что Бог может дать все необходимое тем, кто уповает на Него. Пророк уже видел, как Бог помог нуждающимся жителям Иерихона, сделав воду в городе пригодной для употребления. Когда-то Илия и Елисей вместе готовили группу людей к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Людей этих называли сынами пророков. У многих из них были семьи, поэтому иногда им приходилось выполнять и другую работу, чтобы обеспечить свои семьи. Однажды в такой семье случилось несчастье. Глава семьи, один из учеников Илии и Елисея, умер. В Библии не говорится, от чего он умер. Может, заболел, а может, с ним произошел несчастный случай. Его жена овдовела. Без кормильца, женщине и двум ее сыновьям было очень трудно. Вероятно, некоторое время семья могла жить на деньги, когда-то заработанные отцом. Но вскоре и они закончились. Не стало денег, чтобы купить еду и одежду, а также расплатиться заимодавцем. В доме оставался лишь небольшой кувшин с елеем, то есть оливковым маслом. В те дни без оливкового масла в домашнем хозяйстве обойтись было просто невозможно. На нем готовили еду, заправляли лампы, а также использовали для других целей. Поэтому вдова могла продать масло и заработать на этом немного денег. Но прибыли от того количества масла, что у нее было, не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Ведь они задолжали довольно большую сумму денег. Возможно, взаимодавец просто снабжал семью едой, но у вдовы не было денег, чтобы расплатиться с ним. Теперь же он хотел получить причитающиеся ему деньги и в конце концов сказал вдове: «Если ты не сможешь расплатиться со мной, я заберу твоих сыновей в рабы». Как ужасно! В отчаянии вдова обратилась за помощью к пророку Елисею. Наверное, вдова плакала, когда рассказывала Елисею о своей большой беде. «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой любил и слушался Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Должно быть, Елисей очень опечалился. Он хорошо понимал, что если вдова не найдет необходимую сумму денег, то даже закон страны не сможет защитить ее сыновей. Эта женщина любила Господа, но посмотрите, какие проблемы возникли у нее. У нее не было денег, но был большой долг, а сыновья вот-вот станут рабами. Неужели Бог оставит ее, или, может, проблема слишком трудна для Бога? Нет, Бог не оставит эту вдову. Он никогда не оставит и тебя, если ты принял Господа Иисуса верою как Спасителя. Не существует для Бога и слишком трудной проблемы. Вы можете всегда рассчитывать на Него. Бог обещает в Библии, что Он даст нам все, в чем мы действительно нуждаемся. Это прекрасное обещание, записанное в послании к Филиппийцам, 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Бог знает, в чем мы действительно нуждаемся, и обещает восполнить нужды всех своих детей. Как он может это сделать? По богатству своему в славе. Иными словами, Бог всемогущ. Библия говорит о Боге как о совершенном любящем Отце для тех, кто верит в Него. И наш Небесный Отец хочет, чтобы вы знали, что Он всегда исполняет свои обещания и хочет дать вам все, что вам действительно необходимо. Я сделаю маленькую поправочку. Не то, что вы считаете, что для вас необходимо, а что Бог считает, что для вас необходимо. Бог хотел помочь вдове, которая так нуждалась в его помощи. Женщина рассказала Елисею о своей большой нужде.
«Что мне сделать тебе?» — спросил Елисей. «Что есть у тебя в доме?» «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем», — печально ответила вдова. Но Бог уже знал, как помочь ей. Елисей велел женщине попросить у соседей пустые кувшины столько, сколько сможет. «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». А теперь послушайте, что Елисей велел сделать с сосудами. «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные, отставляй в сторону». У Бога был чудесный замысел для этой вдовы и ее сыновей. Он знал, что у нее есть проблема, с которой она сама не справится. Но эта женщина была чадом Божьим, и с любви к ней Бог восполнил ее нужду.

Возможно, повеление Елисея звучало немного странно, но вдова сделала все, как он велел. Она вернулась домой, позвала своих сыновей, рассказала им о повелении пророка и попросила пройти по соседям. Заходя в дом, сыновья, наверное, вежливо спрашивали: «Вы не могли бы дать нам на время пустые сосуды? Они нужны нашей маме. Мы обязательно вернем их». Сыновья вдовы ходили от дома к дому и везде повторяли одну и ту же просьбу. Возможно, и вдова пошла вместе с сыновьями, рассказывая соседям о своей проблеме и о том, что Елисей ей велел собрать пустые сосуды. Многие соседи откликнулись на просьбу вдовы и дали ей столько кувшинов, сколько могли. Должно быть, они дивились, как пустые сосуды могут помочь решить такую большую проблему. Возможно, некоторые соседи и отказывали в помощи, считая просьбу вдовы глупой. Но повеление исходило от Бога, поэтому вдова с сыновьями исполняли его. То же касается и нас. Если мы хотим, чтобы Бог в чем-то помог нам, нам тоже необходимо следовать его повелениям. Возможно, вы знаете, что Бог ждет от вас каких-то определенных действий. Возможно, в Библии вы прочитали повеление и знаете, что его необходимо выполнить. Тогда выполните это повеление, и Бог поможет вам. Может быть, некоторые соседи и сочли поведение вдовы глупым, но все же количество собранных кувшинов значительно выросло. Собрав все сосуды, какие только можно было, вдова вместе с сыновьями вошла в дом и закрыла дверь. Затем женщина взяла тот небольшой кувшин с елеем, что был у нее в доме, и осторожно начала переливать содержимое в один из пустых сосудов. Сыновья смотрели на маму, раскрыв рты. Что же будет? Как вы думаете, чего ожидала вдова, переливая елей? Конечно, она ожидала, что Бог каким-то образом восполнит ее нужду. Через Елисея Бог сказал ей, что нужно сделать. Исполняя Божье повеление, женщина была уверена, что Бог позаботится о ее нужде. Дорогие ребята, если у вас есть проблема, обращайтесь к Господу Иисусу Христу, поговорите с Ним. Вам необходима помощь от Бога, и вы можете попросить об этом. Хотя Бог уже знает о вашей проблеме или нужде, но Он хочет, чтобы вы сами рассказали Ему о своих нуждах и своих чувствах. Даже если происходит нечто такое, что трудно перенести, вы можете быть уверены, что Бог рядом с вами. Он даже желает позаботиться о ваших нуждах. Иногда Бог восполняет наши нужды совершенно не так, как мы себе это представляем. Но мы можем быть уверены в одном. Если Бог, ваш Небесный Отец, Он знает, что для вас будет лучше, уповайте во всех ситуациях вашей жизни на Бога. Вдова, должно быть, всецело уповала на Бога. Она знала, что Он каким-то образом позаботится о ее проблеме. И вот она начинает переливать из кувшина с елеем в пустой кувшин. А масло льется и не прекращается. Когда пустой кувшин был наполнен, вдова заглянула в свой кувшин. В сосуде еще оставался елей. Тогда она попросила сына подать ей следующий пустой кувшин. Когда и этот кувшин наполнился, женщина попросила следующий, затем еще один, еще и еще. Сыновья, наверное, от удивления еще шире раскрыли рты. Кувшины наполняются один за другим. Как такое количество елея могло поместиться в небольшом сосуде? Это чудо мог совершить только всемогущий верный Бог. Вскоре вдова и сыновья стояли, окруженные сосудами с елеем. «Подайте еще один кувшин», — попросила женщина. «Больше нет пустых кувшинов, мама», — ответили сыновья. И только тогда елей перестал течь. Вдова и сыновья оглядели комнату. Бог совершил большое чудо. Елей не прекращал течь, пока не наполнились все сосуды.
Бог замечательно восполнил нужду женщины. Он восполнит и ваши нужды. Затем вдова поспешила к Елисею и рассказала обо всем, что произошло. «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Какой прекрасный день! Вдова и сыновья поспешили на рынок. Там они продали елей за хорошую цену. Наверное, несказанно радуясь, вдова отправилась к заимодавцу. «Вот деньги, что я задолжала тебе!» — невероятно сказала она. «Бог позаботился обо мне!» После продажи масла осталось достаточно денег, которых хватило вдове и ее сыновьям на жизнь. Бог с радостью восполнил нужду этой семьи.

Ребята, сейчас, после передачи, склонитесь на колени и поблагодарите нашего великого Бога, что Он такой всемогущий и такой щедрый. Он ответил на просьбу вдовы, восполнил ее нужду. От продажи масла она получила столько денег, что могла заплатить долг и что ей осталось еще на жизнь. А помните, какая нужда была? Нужда была заплатить только долг. Бог восполнил ее нужду на больше, чем она просила. Разве не прекрасный, всемогущий и любящий наш Бог? Да, прославим Его имя!

11-летний Вернер, прогуливаясь по школьному коридору во время перемены, думал о папе. После трехмесячного лечения в больнице его отправили в санаторий, в горы. Отсутствие отца остро ощущалось в семье. До болезни папа работал, и у них не было особой нужды. А теперь все изменилось. Маме приходилось много трудиться. Она убирала у людей, стирала белье, но средств все равно не хватало. Вернер был старше из шестерых детей. Он понимал, что должен помогать маме, и после школы стал подрабатывать. «Скорей бы папа выздоровел», — думал Вернер, проходя мимо одноклассника Рольфа. Тот окликнул его. «Ты сколько зарабатываешь за неделю?» «Я рад каждому франку», — уклонился Вернер от прямого ответа. «И что ты делаешь с деньгами?» — поинтересовался Рольф. «Отдаю маме». «Ну и глупый же ты», — усмехнулся Рольф. «А я свои деньги трачу на себя. И мне еще не хватает, чтобы купить все, что хочу. Неужели тебе не хочется купить что-нибудь себе? Это же твои деньги, личные». «Хочется, но я не могу попусту тратить деньги», — немного смущенно ответил Вернер. Рольф посмотрел на него с каким-то презрением, повернулся и ушел. Горько стало Вернеру. «Может, и правда не стоит все деньги отдавать маме?» — задумался он. «Нет ничего плохого в том, что я хоть иногда буду покупать что-нибудь себе». Но Вернер сразу осудил себя за такие мысли. «Нет, это будет не по Евангелию. Христос хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Если я знаю, что дома едва хватает денег на хлеб, и буду тратить их на безделушки или на мороженое, то это нехорошо». «Пусть Рольф смеется», — решил Вернер. «Зато я сделаю доброе дело». Вскоре папа прислал письмо, в котором сообщал, что здоровье его улучшается. Врач рекомендует ему ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но папа вынужден оставаться в палате, потому что у него порвались туфли, а если он застудит ноги, заболеет еще больше. Папа интересовался домашними делами, писал, что очень соскучился, хочет всех увидеть и обнять. Прочитав письмо, мама сказала детям, что нужно продолжать молиться за папу, а также просить у Господа возможность купить папе туфли. Дети вместе с мамой тут же встали на колени и начали молиться. «Надо обязательно накопить деньги и купить папе теплые туфли», — решил Вернер во время молитвы. «Только когда это будет, если я за неделю получаю всего несколько франков, а туфли стоят не меньше 40? Может, поискать еще какую-нибудь работу? Во вторник и в четверг после уроков я свободен». После молитвы он рассказал маме о своем желании. Она очень обрадовалась. Ей было приятно, что Вернер заботится об отце, что он согласен много работать, лишь бы помочь ему. «Бог видит твое желание и благословит тебя», — ободрила мама сына. «Я думаю, что можно попробовать найти еще какую-нибудь работу». В этот же день хозяин овощного магазина согласился взять Вернера помощником. Теперь у него была занята вся неделя, и он впервые заработал 10 франков. «Чтобы хватило на туфли, нужно работать целый месяц», — думал Вернер. «Как это долго». Наконец наступил день, когда у Вернера собралось 40 франков. Он тут же пошел за туфлями в соседнее село, где был обувной магазин. Остановившись перед витриной магазина, Вернер стал рассматривать обувь. Его взгляд задержался на черных теплых туфлях. «Наверное, они будут папе как раз». Он зашел в магазин, и молодая продавщица ласково спросила его. «Мальчик, что ты хочешь?» Волнуясь, Вернер вынул из кармана шнурок. «Я хочу купить папе туфли», — робко проговорил он. «Вон те должны быть ему как раз. Ему нужны вот такой длины», — растянул он на прилавке шнурок. Продавщица сняла с полки туфли и подала Вернеру. Размер точно подходил. Глаза Вернера вспыхнули радостью, но тут же погасли, когда продавщица сказала: «Туфли стоят 52 франка». Вернер с грустью посмотрел на туфли и вернул их продавщице. «Почему ты не покупаешь их?» — удивилась девушка. «Тебе они не понравились?» Вернер заплакал. Он так долго ждал того момента, когда можно будет купить папе туфли, и вдруг... «Расскажи мне, почему ты плачешь?» — ласково спросила продавщица. «Может, я могу чем помочь?» Вытирая слезы, Вернер все рассказал. «Похоже, он говорит правду», — подумала она, растрогавшись. Хозяин магазина сидел невдалеке и слышал их разговор. Когда Вернер замолчал, он подошел к прилавку. «Если ты уберешь во дворе и на складе, я отдам тебе эти туфли за 40 франков»,
«Я сделаю все, что вы скажете», — воспрянул Вернер, вытирая слезы. Хозяин провел его в склад, подал ведро и веник. Вернер принялся за работу. Вынес пустые ящики, ровными рядами выставил на стеллажах коробки с обувью, собрал бумагу и подмел весь двор. Когда Вернер навел порядок, хозяин похвалил его и вручил коробку с туфлями. «Большое вам спасибо!» — просиял от счастья Вернер. Прижимая крепко к себе коробку, он выбежал на улицу. «Теперь папа сможет ходить на улицу и быстро поправиться», — счастливо думал он. «Благодарю тебя, Господь, что ты помог мне купить туфли для папы». По дороге Вернер не переставал удивляться, как все чудесно получилось. Он радовался не потому, что купил что-то себе, а потому, что смог послужить папе. Оказывается, помогать ближним и делать добро – это радостнее и нужнее, чем угождать себе, думал он, входя в дом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, и сегодня завершим разговор о третьей главе этого произведения. Во всех своих пасторских посланиях, к числу которых относится и первое послание к Тимофею, апостол Павел неизменно пишет о двух вещах — о вероучении церкви и о ее практической жизни. В самой первой главе этого произведения Павел говорит о вере церкви, а во второй и третьей главах речь идет о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы очень подробно рассматривали наставление апостола Павла о том, как должны проходить молитвы в церкви, а также какая роль в публичных служениях может быть отведена женщинам. Также мы много говорили о том, какими должны быть служители церкви, рассмотрев особые требования, предъявляемые к пасторам, а также диаконам церкви. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами еще раз перечислили и обсудили все те качества, которые должны быть неотъемлемой составляющей жизни любого настоящего служителя церкви, независимо от того, несет он служение старейшины или диакона. Все эти качества мы находим в начале третьей главы данного послания. Во-первых, любой служитель должен быть непорочен и безупречен. Такого человека могут и даже будут обвинять в самых разных проступках. Но самое главное, что при этом подобные обвинения не будут иметь под собой никаких реальных оснований и не будут соответствовать действительности. Старейшина должен быть поистине непорочен. Следующим требованием к служителю является то, что он должен быть одной жены муж. На мой взгляд, основной смысл этой фразы состоит в том, что служитель церкви не может быть многоженцем, являясь мужем одной жены. Хотя данная фраза также допускает такое толкование, что служитель обязан быть женатым человеком. Следующим требованием к служителю является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Человек, удостоившийся положения служителя, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, человеку, несущему духовное служение в церковной общине, должна быть присуща благочинность. Это означает, что он должен быть не легкомысленным и импульсивным, а спокойным и выдержанным человеком. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина или диакон в церкви обязан поступать упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами, ставя под удар свою репутацию. Еще одно качество настоящего служителя — это страннолюбие, или, попросту говоря, гостеприимство. Тут я не могу удержаться, чтобы не сказать, что во время моих многочисленных поездок и путешествий мне повезло познакомиться с большим числом удивительно гостеприимных и радушных христианских работников. Это такие люди, которые в трудную для вас минуту подойдут к вам, искренне и тепло обнимут вас или же просто предложат какую-то помощь. Было несколько случаев, когда я ездил по делам в другие города, и некоторые из моих друзей, несших там служение, специально прислали мне в гостиницу цветы, а иногда иные, но не менее приятные знаки внимания. Наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, ибо не считаю,
что кто-либо вправе становиться лидером церкви, не умея верно и интересно преподавать Слово Бога. Я отношу это требование не только к пасторам, но также и к диаконам. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах, в обеспечении работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Я помню случай, когда одного человека, который долгое время являлся диаконом, попросили занять в церкви должность пастора. Этот человек отказался, так как, по его словам, он не являлся в должной мере духовным человеком и не обладал достаточными знаниями о Библии, чтобы являться служителем. Вспоминая этот случай, я могу сказать, что если он был прав в своем взгляде на себя, то ему не следовало соглашаться даже на диаконское служение. Дело в том, что единственной причиной, приведшей к его избранию диаконом, были его успехи в бизнесе. Однако любой служитель, будь то старейшина или диакон, должен отвечать определенным духовным требованиям, прежде чем он сможет получить право представлять Церковь Христа. Поэтому в тех церквях, где мне доводилось трудиться, я часто в шутку говорил своим помощникам, что был бы очень рад, если бы каждого работника церкви можно было заставить сдавать экзамен по богословию в качестве проверки того, насколько

Он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своих позиций посредством силы. Кроме того, этот человек не должен иметь тяги к спиртному. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержании и умеренности во всем. И это очень важно понять. Еще одна отличительная черта настоящего пастора или диакона — отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать ненасытная любовь к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть, этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве лидеров. Кроме личных качеств характера, служителя должно отличать умение управлять своей семьей, ибо человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но при этом не являться диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Также он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не подпасть под осуждение сатаной. Ни в коем случае служитель не может быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. И, наконец, последним в этом списке, но далеко не последним по важности требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности служителя, является его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне церкви. Все это качества, которые должны отличать истинного пастора или диакона церкви, и которым Павел посвятил большую часть третьей главы своего послания. Теперь давайте прочтем стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы с вами знаем, это послание Павел писал, находясь в Македонии, в то время как Тимофей был в Эфесе. Мы читаем здесь, что апостол надеялся, что в скором времени он сумеет встретиться со своим другом и учеником Тимофеем. Я считаю, что 15 стих является ключевым стихом всего первого послания к Тимофею. Дело в том, что все это произведение посвящено правильному устройству церкви и порядку в ней. Не имея возможности быть рядом с Тимофеем и Эфесской церковью, Павел пишет им о том, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. В этом послании он обращается к церкви, которая действительно являлась Церковью Живого Бога, а также столпом и утверждением истины. Слово «столб» может обозначать опору или поддержку, иными словами, какое-то крепкое и прочное основание. Фактически, Павел говорит, что церковь является опорой и основанием истины. Но это в том случае, если она несет людям верное учение. А если служители не несут людям истины, то у церкви нет основания, нет опоры, и она не способна поддерживать истину Бога. Некоторые люди утверждают, что они представляют и отстаивают истину. Но на самом деле эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, если судить по тому, как эти люди живут. Я знал служителя одной церкви, который повсюду носил с собой громадную Библию, самую

большую и тяжелую, которую мне только доводилось видеть. Со временем даже походка у этого человека изменилась из-за этой постоянной и нелегкой ноши. Однако наличие у него этой большой Библии никак не влияло на мое мнение об этом служителе, потому что это был человек, на которого нельзя было положиться в жизненных обстоятельствах. Кроме того, у меня самого, а также у многих моих коллег, было немало вопросов относительно личной честности и порядочности этого человека. Скажу вам больше. Этот служитель нанес непоправимый урон той церкви, в которой ему довелось работать. Так что имя и репутация этой общины оказались серьезно запятнаны. Павел дает здесь наставление о том, чтобы Тимофей научил верующих в церкви, как они должны вести себя в этом мире, чтобы жизнь общины и ее людей стала подтверждением и олицетворением Божьей истины в глазах окружающего мира. Далее мы читаем в 16 стихе. «И беспрекословно, великое благочестие тайна! Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот стих, по всей видимости, составлял один из наиболее ранних символов веры христианской церкви. Некоторые исследователи даже считают, что эти строки представляют собой одно из песнопений, использовавшихся первыми христианами. Тайна благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, состояла в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел в мир, в котором мы с вами живем, заплатил цену наказания за наш грех и дал людям благочестие. Иными словами, наделил их возможностью стать похожими на Бога. Что же составляла суть этой тайны благочестия? Во-первых, то, что Бог явился во плоти. Нет никаких сомнений, что Павел говорит здесь о непорочном зачатии Иисуса Христа и его рождении от Девы. Но кроме того, апостол также говорит о предсуществовании Христа до его земного воплощения. Это существование было духовным. Он был образом Божьим, как сказано в послании к Филиппийцам, в 6 стихе 2 главы. А в самом начале послания к евреям говорится о Христе, который был сиянием славы и образом ипостаси Божьей. И вот из своего небесного божественного состояния, невидимого человеческому глазу, Христос явил себя миру, пришел во плоти, то есть пришел видимым образом. Он стал человеком, он вошел в земное состояние. И в этом земном состоянии все черты его особой духовной сущности были скрыты от взора окружавших его людей. Именно эту мысль апостол Иоанн пытается донести до нас в своем Евангелии, когда пишет в 14 стихе 1 главы, что «Слово стало плотью и обитало с нами». Иисус был рожден во плоти и обитал с нами. То есть, если переводить греческий оригинал буквально, поставил свой шатер среди нас, людей. Точно так же, как Бог невидимым образом пребывал в скинии во время странствования Израиля по пустыне, так и истинная сущность Иисуса Христа была скрыта, когда Он, будучи во плоти, обитал среди нас как человек. Он явился людям не таким, каким он был на самом деле. Люди не сумели увидеть и понять, кем он на самом деле являлся. Тот, который от самого начала был Богом и пребывал вместе с Богом, тот, кто сотворил все в этом мире, стал беззащитным и беспомощным младенцем. Он был образом невидимого Бога и обладал всей властью на небе и на земле. Однако здесь, в этом мире, он облекся в немощную человеческую плоть.
Только представьте себе, что сам Бог, явившийся во плоти в этот мир, испытывал нужду, искушения, невзгоды, страдания и боль. Из-за того, что люди не познали его истинной сущности, к нему относились как к самозванцу, сумасшедшему и даже как к богохульнику. Он испытывал на себе людскую ненависть и гонение со стороны людей, а в конце концов он был убит. Но, несмотря на все то, что он пережил как человек, он оправдался не по плоти, но в духе. И это тоже входит в суть тайны благочестия. Господь явился во плоти, то есть именно так мир увидел его явление. Однако он был оправдан, иными словами, доказал суть своего естества именно в духе, то есть посредством своего воскресения. Были моменты, когда даже во время его пребывания на земле в облике человека его слава как бы прорывалась наружу. Это были особые откровения, проявления и свидетельства о том, кем он на самом деле являлся. Момент его чудесного рождения сопровождался служением ангелов. Кроме того, его слава проявилась видимым образом во время его крещения и преображения, а также в момент его ареста. И, наконец, события, сопровождавшие его распятие, заставили даже римского сотника, руководившего казнью, сказать: «Воистину, этот человек — Сын Божий». Но, тем не менее, только когда он воскрес из мертвых, люди смогли увидеть его оправданным. Он явился во плоти, но был оправдан в духе. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 44 стихе 15 главы: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». После его воскресения из мертвых никто из его врагов уже не мог поднять на него руку. И никогда более он уже не подвергнется поруганию со стороны людей. Однако вследствие того, что однажды Господь пришел в этот мир, а затем возвратился на небеса и воссел одесную Бога, мы можем быть оправданы. Будучи здесь, в этом мире, Он был предан за наши грехи, то есть занял наше место, место, предназначенное грешникам. И теперь Он дает нам место там, в горнем, так что мы можем быть оправданы. Еще одним аспектом этой тайны благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, является то, что Христос показал себя ангелом. Павел не говорит, что Христос видел ангелов. Это ангелы видели его. После своего воскресения Иисус вновь вошел на небеса, и теперь все сотворенные разумные существа на небесах приносят ему хвалу и поклонение, потому что он совершил искупление людей. И хотя большинство людей этого мира не хотят или не могут присоединиться к этому прославлению, эта песнь хвалы о совершенном Господом искуплении будет звучать на протяжении всей вечности. Что еще входит в упомянутую ранее тайну благочестия? Во-первых, то, что Господь был проповедан в народах, и это по-прежнему происходит и сегодня. Во-вторых, то, что Христос был принят верою в мире. И действительно, множество людей сегодня доверяют Ему как своему Спасителю. И, наконец, последнее — это то, что Он вознесся в славе. Сегодня Христос находится одесную Бога. В этот самый момент, друзья мои, Он пребывает с Отцом. Обращались ли вы к Нему сегодня? Говорили ли вы Ему сегодня, что любите Его? Благодарили ли вы Его за все то, что Он сделал для вас, или даже просто за то, насколько Он чудесен, насколько Он велик? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию.
Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Азы христианства. Что характеризует жизнь христианина? Что значит жить по-христиански? Это значит жить по-божьему. Известный автор К.С. Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет о людях, для которых Иисус Христос является центром всей жизни. По Льюису жить по-христиански – это решение, которое мы принимаем ежедневно. Смирение. Настоящее смирение не означает нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Смиренный человек не думает о себе. То, что навязывает сегодня общество как норму – самореклама, селфи, книги по психологической самопомощи – прямо противоположно тому, чему учит Евангелие и великое поручение Господа. Слова Льюиса очень просты и жизненны. Кто хочет быть действительно смиренным, тот должен меньше думать о себе. Истина вместо оригинальности. Это относится также к литературе и к искусству. Ни один человек, сильно стремящийся к оригинальности, никогда не станет оригинальным. И наоборот, если просто выражать истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие, можно быть уверенным, что этот человек действительно окажется оригинальным, даже не заметив этого. Мы часто слышим «будь самим собой». Это, конечно, важно, но есть опасность стать одержимым самим этим стремлением к уникальности и оригинальности. Замечательный совет Льюиса. Если мы просто будем делиться библейской истиной, то будем оригинальными, даже не замечая этого. Христианам нужно выбирать Божью истину, а не оригинальность. Стремление к Богу, а не к довольству. Эта безнадежная попытка привела практически ко всему, что определило человеческую историю – деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство – долгая и ужасная история человечества, пытающегося найти секрет счастья без Бога. Нахожусь ли я в интернете или еду на машине, всюду мне встречаются люди, вещи или места, обещающие удовольствие и счастье. Я хочу быть счастливым. Мы все хотим быть счастливыми. И вот мы уже ищем очередную вещь, которая, как нам кажется, подарит нам счастье. Если бы у меня появилось еще то или это, моя жизнь стала бы прекрасной, думаем мы. Но человек, желающий жить по-христиански, должен стремиться к Богу, а не искать мирских удовольствий. Тогда познание Господа станет большей ценностью, чем обретение счастья. Ирония судьбы заключается в том, что если мы будем искать Бога, то однажды непременно обретем настоящее счастье. Прогресс часто означает поворот в обратную сторону. Прогресс означает приближение к цели, которую вы хотите достичь. Если вы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит вас к желаемому результату. Прогрессом в этом случае будет поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу, а самым прогрессивным окажется тот, кто скорее повернет назад. Покаяние означает поворот или обращение. Это значит отвернуться от греха и повернуться к Богу. В нашем обществе приветствуется прогресс. Мы хотим подниматься выше, двигаться дальше и быстрее. Мы вступаем на новые пути, даже если знаем, что они ведут в неправильном направлении. Если мы повернули не в ту сторону, не беда, система GPS подберет нам новый маршрут. Однако в христианской жизни этот принцип не работает. Духовный христианин должен заметить, что сбился с пути, и быстрее других повернуть назад. Прислушиваться к голосу Святого Духа. Утром, когда мы просыпаемся, все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. Поэтому наша первая обязанность – эти мысли попросту прогнать. Мы должны прислушиваться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить наполнить себя другим потоком, несущим в себе силу и спокойствие. И так поступать в течение всего дня. Мы сдерживаем свои капризы и волнения и укрываемся вместе, защищенным от ветра. Мы заняты, измотаны, обессилены, у нас много переживаний. Мы ориентированы на свой список дел, на наших друзей и на самих себя. Но если христианин действительно желает жить для Иисуса, он должен остановиться и задуматься. Только таким образом можно поддерживать взаимоотношения со Христом, прислушиваться к Святому Духу. Это помогает сохранять спокойствие даже посреди хаоса. Стремись к Богу, а не к счастью или довольству, и ты обретешь неприходящую радость. Не тот, кто заботится об оригинальности, будет оригинальным, а тот, кто говорит истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие. Источник www.crosswalk.com. Livenet. Перевод с немецкого Марии Винс.

0: Виктор Танцюра. Любовь не раздражается. Я даже не подозревал, что могу так раздражаться. Однажды мы с женой купили новый большой ковер и постелили его в общей комнате. Было время рождественских и новогодних праздников, и дети уговорили купить им хлопушки и бенгальские огни. Несколько раз я всех предупредил, чтобы без меня ничего не трогали. Я находился в другой комнате, когда услышал хлопок, после которого почувствовал резкий запах гари. Вбежав в общую комнату, я увидел коричневое пятно на новом ковре. Рядом лежали остатки хлопушки. Как я кричал на своих детей! Я пастор церкви, который сам не раз учил людей не раздражаться, не гневаться. Почему мы, христиане, с преображенными Богом сердцами раздражаемся? Одна из главных причин – недостаток любви к Богу.
1: Мы не понимаем того, что любящий Бог
0: допускает, чтобы нас раздражали люди или какие-то обстоятельства, однако Он это делает для нашего же блага. Когда мы это осознаем, то, как правило, смиряемся перед Ним. Есть хороший пример в Библии. Однажды Давиду пришлось с частью верных воинов убегать из Иерусалима от своего сына Авессалома, захватившего власть. И тут вышел Симей, сын Геры из рода Саулова, и начал злословить Давида и бросать в него камни. Воины хотели убить Симея, но Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Вторая Царств, глава 16, стихи 10-12. Давид очень любил Бога и в этой ситуации доверился Ему. Как часто нам не хватает такой любви, такого понимания жизни, как у Давида. Нас оскорбляют, злословят, гонят, с нами поступают несправедливо. Это все Господь посылает. Бог, который нас любит и которого любим мы. И всякое раздражение здесь – это прежде всего несогласие с Богом. Как важно при таких обстоятельствах не согрешить. Вспомним последнюю ситуацию, когда мы раздражались, гневались. И как изменилась бы наша реакция, если бы мы в тот момент последовали примеру Давида? Хотя реагировать, как Давид, очень нелегко. Намного легче дать волю эмоциям, подобно Ионе, когда Бог открыл ему свои планы, которые пророк не хотел принимать. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу. И сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, глава 4, стихи 1-3. Иона был раздражен, потому что хотел своего, а не Божьего. Но этого ли ждет от нас Господь? Можно знать обо всех прекрасных качествах Бога, но все равно раздражаться, бунтовать, убегать от Него. Но если мы любим Бога, как Давид, то будем смиряться под Его крепкую руку, искать и желать Божьего. Ведь Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. И Он дает нам силы любить и не раздражаться, ведь любовь не раздражается.
2: Проза. Ширина Идосова. Телефонный справочник. Эпиграф. Терпением вашим спасайте души ваши. Луки 21:19. Праведник смел, как лев. Притчи 28:1. Предисловие. О терпении. Христиане-иностранцы, приезжая в советское время в нашу страну, обязательно привозили в качестве подарка Библию или Евангелие. Но взять с собой они могли лишь пару-тройку экземпляров. Атеистическая власть не разрешала, припрятав их в разных чемоданах. Для такой огромной страны, как СССР, 240 миллионов человек в 1970-е годы, это как капля в море. Хорошая книга в те времена была в большом дефиците, как, впрочем, и многое другое. Люди собирали десятки килограммов макулатуры, складывали ее в стопки, перевязывали шпагатом, а потом на общественном транспорте тащили это добро в пункты приема вторсырья. Там в обмен на 20 килограммов бумаги можно было получить маленький бумажный огрызок, талончик для приобретения одной книги. За двухтомник классиков приходилось привозить уже 40 килограммов макулатуры. Это какое же надо было иметь терпение, чтобы собрать хотя бы небольшую библиотеку? Макулатурные талоны становились своего рода валютой. Книга, купленная по талону, обходилась в 20-30 раз дешевле, чем на черном рынке. Однако Библию невозможно было приобрести никак. Ее как будто вообще не существовало. Зато атеистической и агитационной литературы хоть пруд пруди. Партийно-пропагандистской нудью были завалены все склады и прилавки книжных магазинов. Авторы этих сочинений травили атеизмом человеческие души с таким усердием, как дихлофосом травят тараканов. Они злобно насмехались над Библией, для большей убедительности включая отдельные стихи или отрывки из Слова Божьего в свою писанину. Однако иногда случалось так, что аргументы атеистов, направленные против Бога, производили совершенно противоположный эффект. Некоторые читатели, встречая в атеистических книгах цитаты из Библии, неожиданно для себя начинали задумываться о Боге и искать Его. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7:8. Встречались такие жаждущие читатели, которые прицельно приобретали атеистическую литературу в большом количестве, но работали с ней исключительно с ножницами в руках. Они вырезали библейские строчки и клеили их в особую тетрадку, самодельную Библию. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15:19. Тетрадка эта становилась для них отдушиной, источником воды живой и радостью, подобной ликованию женщины из притчи Христа о потерянной драхме. В поисках ее она зажгла свечи и тщательно мела комнату, пока не нашла потерянное, после чего торжествовала: «Я нашла потерянную драхму». Когда человек ищет Бога, ему в этом деле помогает все на свете, даже атеистическая литература. Были энтузиасты, которые, добыв один экземпляр Священного Писания, полностью переписывали его от руки. Можете себе представить, какая это была работа? «И терпение благочестивого не останется тщетным». Сирах 16:14. Что сказать обо всех этих людях сегодня? Герои, Даже если их было немного, о них стоит помнить. Большинство из них, увы, остались безвестными. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Экклезиаст 1.17. Безумие атеизма не всегда удавалось уразуметь. Для большинства людей советская пропаганда оказалась губительной, особенно для молодого поколения. Мои детство и молодость, лучшие годы, пришлись на мрачный период разгула воинствующего безбожия. Из всех радиоприемников страны с утра доносилось, один припев тут чего только стоит, «День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин». Припев «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне». Мы за партией идем, славя Родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами. Слова в песне пустые, хотя и складные, а музыка ничего, бодрая, какая и должна быть во славу вечно живого Ильича. И подобную ерунду мы пели, начиная с первого класса. В этой связи вспоминается притча. Умер Ленин. Плачущие колхозники послали в Москву своего делегата, чтобы руководство страны научило, как теперь жить без Ильича. Партия наставила гонца. «Передайте колхозникам, Ленин умер, а его идеи живы». Вернувшись домой, этот товарищ повторил слово руководства, насколько он их понял. «Ленин умер, а иудеи живы». Так и великие империи, и их вожди однажды исчезнут, рассеются, как дым, а Слово Божие пребудет вечно. Митрополит Петерим, уже знакомый вам по одному из моих рассказов, после перестройки говорил: «Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет». Не знаю, как взрослые, а мы, дети, свято верили в коммунистические идеи. Школьная программа тщательно промывала мозги. И помнится мне, что таковыми были не только дети. Так однажды наше далекое село имени 22-го партсъезда в Казахстане гудело, как рой пчел, ос и шмелей, вместе взятых, услышав новость о том, что в соседнем селе под названием Коминтерн, коммунистический интернационал, несколько дней назад наступил коммунизм. Хоть смейся, хоть плачь. Все с завистью думали о счастливчиках. Повезло же им. Коммунистическое село находилось недалеко от нас, а это означало, что следующими на очереди в светлое будущее были мы. Ура! Скоро и к нам придет коммунизм, и на нашей улице будет телега с пряниками. Думаю, что кто-то намеренно пускал такую утку перед сбором урожая, чтобы немного взбодрить уже подуставших ждать светлое будущее колхозников. Для выполнения госплана нужен был энтузиазм, да еще какой. Хлопковые поля – это поле брани. Попробуй собери 5 миллионов тонн хлопка-сырца вручную. Таков был план для республики. Все дети, начиная с 4 класса, по 3-4 месяца не учились в школе, собирали хлопок. Возможно, сами эти люди рады были сочинять небылицы о коммунизме, чтобы только как-то украсить свои серые будни и безнадегу. С наступившим уже где-то коммунизмом, глядишь, и твоя жизнь становится веселее. А то все хлопок да хлопок, в печенках он уже сидел. Пушкинское «Я сам обманываться рад» — это как раз о подобных наших надеждах в ту пору. Те, кто надел на глаза шоры, должны понимать, что в комплект входит еще узда и кнут. Станислав Ежи-Лец. Какое огромное терпение было у нашего народа! Правда, держалось оно большей частью на страхе. Коммунизм так и не наступил, а союз разрушился. Весть о явлении коммунизма народу не продержалась у нас долго. Один тракторист не выдержал и помчался в счастливое село поглядеть на это диво. После его возвращения пламя радости у всех погасло. Воблу поймали, вычистили внутренности и вывесили на веревочке на солнце. Пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у нее и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. «Как это хорошо», — говорила вяленая вобла, «что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести. Ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывелили. И буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести». «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Вяленая вобла». Власть намеренно совершает такую процедуру с мозгами людей. Иначе как ей рукоплескать-то будут? Событие. Про смелость. Перейдем к телефонному справочнику. Вышесказанное написано с целью обозначить то время, когда происходили события, связанные с этим справочником, дабы увидеть чудеса Божии в нашей жизни. На дворе 1975 год. В Москву в качестве туристов приехали христиане из Швейцарии. Как верующих их опечалило, что Библии не видно нигде, ни в магазинах, ни в церквах. «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Федор Михайлович Достоевский. «Слова Господни слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Псалтырь 18:11-12. И вот эти христиане решили молиться, чтобы Евангелие вошло в каждый дом столицы, то есть в каждую квартиру. Тогда, когда Библии не было даже в церквах, представить ее в каждой квартире, согласитесь, это на грани фантастики. Однако ответ на молитву не заставил себя долго ждать. Дело было так. В центре Москвы стояли телефонные будки, в которых на стальных стержнях крепились толстые справочники с телефонами и адресами жителей города. Такие были времена. И когда швейцарцы увидели эти справочники, их осенило. Вот и ответ на молитву. Нужно брать быка за рога, вырывать страницы из справочника. Они доверили четверым своим согражданам в возрасте от 21 до 25 лет. Совершая туристические прогулки по Москве и восхищаясь ее достопримечательностями, швейцарские юноши время от времени заходили в телефонные будки, якобы намереваясь кому-то позвонить, и незаметно вырывали по нескольку листочков из каждого справочника. Надергали они их довольно быстро, и таким образом собралась у них вся телефонная книга. При выезде из СССР швейцарцы завернули в эти листочки русские сувениры для отвода глаз. И таким образом смогли благополучно вывести все московские адреса в свою страну. Вот это да! На советской таможне в те времена проверка была такая, что комар носа не подточит. А нет, осечка вышла. Хотя и на старуху бывает проруха, но без сомнения здесь не обошлось без руки Божьей. «Была рука Господа на городе». Первая книга царств, 5:9. Через сравнительно небольшое время в Москве началось что-то невероятное. Если бы можно было об этом снять фильм, интересное бы кино получилось. Подробности этой истории я знаю от человека, который сам принимал в ней участие. В следующем году ему исполнится 80 лет. Вернувшись домой, швейцарцы запустили проект «Евангелие в каждую московскую семью». На это смелое начинание быстро собрали 5 750 000 швейцарских франков для приобретения литературы. Почтовые расходы в эту сумму не входили, их взяли на себя церкви Швейцарии. Инициатором сбора средств на эти цели стал пастор Ричард Вурмбрандт. проведший 14 лет в застенках румынской тюрьмы при коммунистическом режиме Чаушеску. Большую часть этого срока он отбывал в одиночном заключении. На собранные деньги были отпечатаны Библии, 2,5 франка за книгу, Евангелие и песенники по 1 франку за экземпляр. И началось. На адреса москвичей стали приходить тысячи бандеролей. В каждой из них находилось Евангелие или Библия и сборник духовных песен. Люди, получавшие эти посылки, конечно же, недоумевали, но с радостью их брали. В те времена любые связи с иностранцами были редкостью, и, естественно, посылка из-за рубежа казалась роскошью. Такую бандероль по почте получила 1 пианистка Большого театра. Как музыканта ее заинтересовал сборник духовных песен, но он был без нот. Перелистывая его, она увидела знакомые строки – стихотворение великого русского поэта Михаила Лермонтова. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Но какая музыка написана на эти стихи? Как узнать? В Центральной музыкальной библиотеке пианистка отыскала нужные ноты. Вскоре она узнала мелодии и других известных гимнов из песенника. Разучивая и напевая их, пианистка вдруг обнаружила, что нечто доселе неведомое произошло в ее сердце, и она обратилась к Иисусу Христу, который прекраснее сынов человеческих. Она пошла в баптистскую церковь в Маловузовском переулке и приняла там крещение. Сегодня этот переулок носит название «Малый Трехсвятительский» в честь великих мужей Божьих Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Пианистка привела туда и своих театральных подруг, которые тоже стали членами церкви. Думаю, что еще существует немало интересных историй и свидетельств, связанных с этими бандеролями. Для кого-то они стали судьбоносными, потому что Слово Божие не возвращается ко мне, Богу, тщетным. Хотя радость от христианских посылок была большой, без ложки дегтя тоже не обошлось. Вместе с другими москвичами такую бандероль получил и какой-то партработник, ярый атеист, сын которого работал в органах госбезопасности. На такие должности тогда попадали только свои люди, те, кому неведомы были сочувствие, сострадание и человечность. Добру и злу дано всегда сражаться, и в вечной битве зло сильнее тем, что средства для добра не все годятся, меж тем, как зло не брезгует ничем. Мирза Шафи Вазех. И вот этот партработник вызвал своего отпрыска к себе и, размахивая бандеролью, начал орать. «Что у вас тут под носом творится? Почему не принимаете никаких мер? Посмотри, что я по почте получил. И это в столице. Кто допустил?» Как и следовало ожидать, ситуацию сразу взяли под контроль спецслужбы, и христианские посылки перестали выдавать людям. Заграничные почтовые отправления скапливались на главпочтамте, откуда их уже распределяли по другим отделениям. После вмешательства органов госбезопасности бандероли с духовной литературой стали переправлять из главпочтамта на специальный склад до особого распоряжения. А потом, когда подобные посылки перестали массово поступать из-за границы, о них забыли. При общей советской бесхозяйственности такая ситуация не была редкостью, однако на сей раз бесхозяйственность сослужила добрую службу. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» — Вильям Шекспир. На этом спецскладе работала 1 уборщица. Союз Шекспира, мудрецов и советской уборщицы в данном случае вполне уместен. Прав был великий поэт. Чудеса приходят в нашу жизнь невесть откуда и могут произойти с каждым из нас. Возможно, вы уже догадались, как развивались дальнейшие события. Все именно так. Уборщица, назовем ее Машей, оказалась весьма предприимчивым человеком. Почувствовав, что бандероли товар бесхозный, стоит без движения давно, она из любопытства вскрыла одну коробочку и ахнула. «Да это же настоящий клад! Самый ходовой товар!» И Маша тут же смекнула, что надо делать. Популярное советское слово «несуны» — люди, тащившие с работы все, что попадало им в руки, хорошо знакомое большинству советских граждан, в полной мере можно было отнести и к нашей уборщице, проявившей недюжинную смекалку при выносе запрещенной литературы со спецсклада. По вечерам Маша набивала полные сумки евангелиями и спокойно вывозила их на тележке в большом мусорном мешке. Естественно, что уборщица, одетая в рабочую спецовку с пыльными мешками, ни у кого не вызывала подозрений. У мусорных баков она где-то прятала свои сумки, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, небольшими партиями переносила это сокровище к себе домой. Весь процесс перемещения ценного груза от склада до дома ею был тщательно продуман. Как у настоящей бизнес-леди, рабочий день у Маши начинался рано. Она наматывала километры по Москве, разнося Евангелие и Библии по всем церквам. Там она продавала свой товар по невысокой цене, как оптом, так и в розницу. Днем Маша торговала, а ночью готовила новую партию к выносу. Женщина эта, надо отдать ей должное, была отчаянная и явно рисковала свободой. Ведь если бы она попалась, то за воровство такого рода литературы с целью сбыта, да еще с закрытого склада, легко можно было на несколько лет угодить в места не столь отдаленные. Но чего не сделаешь ради денег? Зарплата уборщицы была мизерной – 70 рублей. На такие деньги прожить в столице проблематично. Думаю, что своим предприятием Маша заметно улучшила материальное положение и на работу ходила, без сомнения, как на праздник. Бизнес-то был даровой, никаких затрат, не считая страха. Одна только прибыль. По самым скромным расценкам, за 3-4 Евангелия или за одну Библию Маша получала столько же, сколько за целый месяц, махая на работе тряпкой и метлой. Вот и бегала эта уборщица по всему городу, распространяя духовную литературу. Если бы это делалось ею не только за деньги, но еще и во славу Божию, то мы бы смело сказали о ней – как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаии 52:7. Соблюдая меры предосторожности, Маша старалась не слишком часто появляться в одном месте, поэтому ей приходилось целыми днями крутиться по Москве. В общем, была она женщина умная, инициативная, решительная и, главное, не жадная, цены не задирала. Книги отдавала легко, благо их было предостаточно. Евангелия расхватывались из ее рук, как горячие пирожки. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16:8. Так в мрачные атеистические времена уборщица Маша весьма помогла распространению Евангелия в городе Москве. Это было настоящим чудом. «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе за эту землю». Иезекииля 22:30. Бог в своем плане использовал швейцарских христиан, городской телефонный справочник и простую уборщицу, чтобы осуществить задуманное им. Ложке дегтя не удалось испортить бочку меда, и книга жизни нашла путь в московские квартиры. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:5. Некогда знаменитый Эдуард Хиль пел: «Тот, кто скучен и сердцем скуден, тот напрасно копит года, Человек оставляет людям песни, книги и города. Город нас переживет, нашу песню споют тогда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Гребенников и Добронравов. Это про швейцарцев и Москву. Молодцы, смелые, решительные, жертвенные ради Господа и Его Слова. Велика сила молитвы. Выйдя на духовную войну с грозным неприятелем, советским богоборчеством, верующие люди получили помощь свыше и одержали победу. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Вторая книга «Паралипоменон», 6, 34, 35.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дорожите временем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. К одной девочке вечером пришли подруги. Девочка охотно и радостно с ними разговаривала, но ни на минуту не прерывала своей работы, с большим усердием стараясь ее закончить. Она что-то вязала. На следующий день был праздник. Она не могла бы работать. А это был тот день, которым она должна была закончить заказанное ей, ее маме, вязание. Кроме того, они были очень бедны. И у них в этот вечер в доме была только одна свеча, а другую не на что было купить. Вот девочка и старалась использовать свет этой единственной свечи, дорожа временем. Время – это промежуток продолжительности, в который происходят события. И время – это творение Бога, которое вытекает из вечности и снова возвращается в нее. Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Ценность жизни определяется не числом лет, а тем, что она дает. Решающим является не продолжительность срока, который мы живем, а то, насколько полно и хорошо мы прожили. Господь дал нам свет жизни и возложил на нас известные обязанности. Стараемся ли мы использовать этот свет и исполнить добросовестно и честно свои обязанности? Или мы понапрасну тратим данное нам время? Смотрите, свеча нашей жизни скоро может погаснуть, а другой у нас нет, и нам с неоконченными делами придется предстать пред Богом. Ему дадим отчет за каждую минуту. Будем делать доброе, пока есть время. Всякая потеря на земле может быть возмещена, если не всецело, то хотя бы частично, чем-либо другим. А когда потеряешь время, то не найдешь уже другого. Если кто потеряет золото, то вместо него может найти другое. Если же кто потеряет время, живя в праздности и лености, то не сможет возместить потерю.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не место для разбойников. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея, 21 глава, 13 стих. После урока воскресной школы в углу двора молитвенного дома ребята вдруг заметно расшумелись. Ваня принес с собой новый игрушечный набор для полицейского, который вчера на день рождения подарил ему сосед. В наборе были даже наручники с цепью, которые надевают на руки преступникам. Точь в точь, как настоящие. Жене и Косте захотелось примерить наручники Вове, но тот изо всех сил сопротивлялся. «Ребята, вы чего расшумелись?» — поинтересовались стоящие неподалеку две бабушки. «Ах, разбойники! Да вы еще и пистолеты в Божий дом принесли!» Возмутилась одна из них, заметив в руках у ребят полицейское снаряжение. «Как вам не стыдно? Вот я с вашими родителями поговорю!» Ребятам совсем не было стыдно. Они даже удивились любопытству бабушек, которые позволили себе вмешаться не в свое дело. Какое им дело, что приносят другие в собрание? Началась проповедь. К удивлению ребят, пастор говорил о поведении в пределах молитвенного дома. «Не мог же он за 5 минут приготовить проповедь специально для нас!» — думали мальчики, которых все больше обличала совесть. Когда же пастор стал говорить о том, какую боль мы причиняем Иисусу, когда его дом превращаем в вертеп разбойников, как некогда иудеи, Ваня не выдержал. Ему казалось, что карманы, где лежало игрушечное оружие, жгли его тело огнем. Он вышел. Через некоторое время Ваня снова сел на свое место. Теперь в карманах его было пусто и на душе легко. На этот раз Ване помогли молитва раскаяния и конкретное решение избавиться от того, что приносит боль Иисусу.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

время для завершения. Авигея сделалась его женою. Первая книга Царств, 25 глава, 42 стих. Подумайте несколько минут о величии и великолепии Господа. В одном известном припеве он славится так: «Наш Бог – поразительный Бог, всеведущий, тот, кто знает все, что возможно. Наш Бог знает обо всем в жизни каждого из нас. Он знает, зачем нужна каждая мелочь, знает, как ему использовать эту мелочь, чтобы выполнить свое дело в наших жизнях. Поэтому остановитесь сейчас и обдумайте эту истину о Боге. А теперь подумайте, что он сделал в жизни Авигеи». Конец. Муж Авигеи был подлым, неразумным и дерзким глупцом, который поставил под угрозу тех, кто был на его попечении, обидев могущественного Давида. Но находчивость, своевременность и мудрость в словах Авигеи спасли положение для всех, и для Давида в том числе. Ведь в конечном счете никто, ни Авигея, ни Давид, ни кто-либо другой не должны были ничего делать глупцу Навалу. В Библии сообщается просто: «Поразил Господь Навала, и он умер». Бог пришел на помощь Авигее. В ее случае Бог совершил правосудие и положил конец ее неприятностям. Начало. После смерти Навала Авигея стала женой Давида, и наступило долгожданное начало. Авигея сделалась его женою, по Божьему замыслу, в его время. Авигея освободилась от брака с худшим и получила от Бога лучшего мужа. Давид, муж по сердцу Божьему, Деяния 13:22, заботился о Авигее до конца ее дней. Благословение. Видимо, у Авигеи и Навала не было своих детей, но Бог благословил ее брак с Давидом прекрасным сыном по имени Далуия, что означает «Бог мой судья». 2 Царство 3:3. Конечно, Авигее была известна истина из этого имени. Бог тщательно изготовил составляющие жизни Авигеи, и можете быть уверены, что он занимается тем же и в вашей жизни. Утешьтесь. Бог повелевает: остановитесь и познайте, что я Бог. Псалом 45:11. Время действовать, но это время также и для доверия, для того, чтобы остановиться и познать, что в свое время, своими путями, Бог сделает так, чтобы все было хорошо. Остановитесь, чтобы, остановившись, увидеть работу руки Божьей в своей жизни.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как муж должен любить свою жену».
2: Друзья, мы с вами продолжим размышления наши о семье. Вы знаете, мы живем в мире, в котором все, знаете, перепутано, все перевернуто с ног на голову. К сожалению, люди в этом мире сегодня совершенно потеряны и уже не способны различить даже самых или понять самых банальных вещей. Этот мир, друзья, разрушается, и единственная надежда для этого мира в Иисусе Христе через Церковь Божью. Церковь Иисуса Христа, имеющая Слово Божие, единственный источник истины в этом мире. Поэтому, друзья, нам с вами нужно очень серьезно подходить к тому, как мы слушаем Слово Божие. Нам нужно серьезно относиться к тому, как мы принимаем это Слово, позволяем ли мы Ему изменять нашу жизнь. Давайте мы с вами вместе прочитаем послание к Ефесянам, 5 главу, с 25 по 31 стихи. Послание Ефесянам, 5 глава, с 25 по 31 стихи. Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Друзья, смотря на этот текст, мы с вами говорим или будем говорить о четырех вещах. Мы уже начали как бы говорить о первом, мы рассматривали первый пункт. Мы будем смотреть следующим образом. Первое. Мы будем говорить о жертвенной любви, или точнее мы говорили о жертвенной любви в прошлый раз, об этом говорит 25 стих. Далее мы будем говорить о преображающей любви, об этом говорит 26 и 27 стихи. Мы будем говорить о заботливой любви. Об этом говорит 28 и 29 стихи. И также мы будем говорить о нерушимой любви. Об этом говорит 30 и 31 стихи. Нам с вами важно понять, что любовь Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. В прошлый раз мы с вами говорили о жертвенной любви, где Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мы с вами говорили о том, что здесь главное – это повеление. «Мужья, любите своих жен» – это не просьба, не один из вариантов, это повеление, это требование Бога. Причем не просто любить, а любить как Христос. Любить жену как Христос – это значит любить жертвенно. Это значит любить безусловно, какой бы она ни была. Это значит любить ее до смерти, жертвуя своей жизнью, если в этом будет необходимость. Потому что так Христос возлюбил Церковь. Любить. жить как Христос могут только те братья, которые приняли любовь Христа. Люди в этом мире не понимают, что такое на самом деле любовь. Они путают похоть с любовью очень часто. Они не знают истины любви, потому что источником любви является Бог. Человек, не знающий Бога, не имеющий с Ним отношений, не знает любви и поэтому не может по-настоящему любить. Поэтому только те братья, которые приняли любовь Христа, способны любить, как этому призывает Бог. Только те братья, которые живут любовью Христа, постоянно питаются ею, наполняют свое сердце любовью Господа Иисуса Христа, они способны затем отдавать эту любовь своей жене. Любить как Христос могут только те братья, которые уповают на помощь Духа Святого для того, чтобы любить, как любит Христос, потому что без помощи Духа Святого на самом деле это невозможно. Без Христа наша любовь эгоистична. Братья, это реальность наша с вами. Наша любовь без Христа эгоистична. Мы любим себя от чрева матери. Нас не надо учить любить себя. Мы это хорошо знаем. Любовь, грешная любовь, она эгоистична, она также требовательна. Если нас спросить, как нужно нас любить, или, знаете, спросить, почему мы считаем, кто-то нас не любит, мы можем предоставить большой список, очень детальный, четкий список. Как мы считаем, нас надо любить. Я однажды слышал, как одна пара пришла на библейское консультирование для душепопечения. И когда стал вопрос, а в чем проблема? Один из супругов достал толстую такую вот тетрадку. Она была исписана с каждых сторон, все страницы были заполнены. И там четко были отмечены за 30 лет все обиды. Все проблемы, все преступления, четко, подетально. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. Мирская любовь, она требовательна, она диктует условия. Вот что мне надо, вот что я хочу. Этот список увеличивается со временем семейной жизни. Часто он становится причиной разладов, ссор и даже разводов. Люди говорят, меня больше моя жена не любит, или меня больше мой муж не любит. Братья, наша, знаете, такая природная любовь от плоти, она не только эгоистична, требовательна, но она и жестока. Эгоистическая любовь, требовательная любовь уже по самому этому определению, она жестока. Такая любовь жестока, потому что она не чувствует боль и нужду другого человека, потому что она больше озабочена собой. Ее больше тревожит, как я себя чувствую, и без разницы, как чувствует себя другой человек. Часто психологи советуют, знаете, человеку, который борется с гневом, проявлять этот гнев и не сдерживать себя. Иногда они говорят, не обращай внимания, как чувствует тот другой человек. Свергни с себя все устои там, вот, человеческих нравов и разбрасывай его вещи, кричи на него, возьми подушку, начинай бить ее, пока пух не пойдет из нее. И некоторые говорят, я потом себя лучше чувствую. И что интересно, никто не думает, а как чувствует тот человек, против которого ты это все делал? Ну, потому что мне разницы нет, лишь бы я себя лучше чувствовал. Павел пишет, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, братья. У нас есть такая способность. У нас есть такая тенденция быть суровыми. Мы же мужики, знаете, такими мужественными, да? И нередко это все переходит в плоскость такой жесткости и даже хладнокровности по отношению к нашим женам. Братья, из-за греховной природы, с которой мы пришли в этот мир, из-за греховного тела, которое мы до сих пор каждый имеем, в котором мы живем, нас всех на самом деле надо учить, как любить, потому что мы не умеем любить. Помните, братья, что учить любви Христовой Богом дана роль мужу. Вы знаете, в этом мире, который не знает, как любить, Бог ожидает, что учить любить будут мужчины, мужья, братья. Именно поэтому Павел призывает нас любить, указывая нам на Иисуса Христа и ставит Иисуса Христа в пример. Перед тем, как мы с вами посмотрим на второй пункт, говорящий о преображающей любви, я хотел бы задать братьям вам несколько вопросов, о которых я хотел, чтобы вы серьезно подумали. Братья, вы умеете любить по-настоящему, жертвенной Христовой любовью? Братья, послушайте меня внимательно. Братья, вы умеете любить по-настоящему жертвенной Христовой любовью? Может быть, кто-то говорит: да, я умею, я так именно и люблю. У меня к вам вопрос: как вы это определяете? Как, братья, вы определяете, что вы любите свою жену любовью Христа, так как Христос призывает вас любить? Может быть, вы это определяете тем, что вы думаете о том, как вы любите? Вот я так стараюсь, я так вкладываю, я делаю вот это, я делаю то или вон то. Или же все-таки вы это определяете тем, что вам говорит ваша жена о том, как вы ее любите? Тем, что вам говорят близкие? Определяете ли вы свою любовь тем, что говорит Слово Божие? Может быть, вы, братья, учитесь любить из фильмов? На Фейсбуке, на Инстаграме, в интернете? Может быть, вы учитесь любить из грешного окружения, которое окружает вас и которое часто подливает масло в огонь вашей похоти? Я хотел сегодня бы особенно обратиться к молодым ребятам, к парням. Кто вас учит, как любить? Кто учит вас, как нужно смотреть на женщину? Кто, братья, ребята, кто учит вас, как нужно строить отношения с противоположным полом? Кто вас учит, как нужно относиться к женщинам? Может быть, вы сейчас сидите и думаете: ну, у меня еще этот вопрос не стоит, я еще молод, или я только собираюсь жениться, у меня нет жены. Ребята, а вы знаете, как нужно любить? А вы знаете, как вообще нужно относиться к женщинам? Или вы об этом будете думать потом, когда создадите семью и когда начнутся проблемы? Мне вспоминаются слова одной песни. Там такой вот есть куплет: «Как жаль мне нашей юности, прошедшей в суете. Все то, что прогуляли и пропили мы, не те мы песни слушали, и пели мы не те, не там себе сокровища копили. Нас с детства научили, да так, чтобы не забыть, таблицу умножения и деления, но нас не научили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения». Молодые ребята, вы вообще озабочены тем, да, вот как вы способны любить? Кто вообще вас формирует? Как вы формируетесь? Понимаете ли вы, что вам нужно научиться любить, потому что мы от греховной природы не способны это делать? Братья, ребята, не позвольте миру воспитать из вас потомков Каина с жестокими и похотливыми сердцами. Братья, если это так, если вы находите в вашей жизни вот эти проблемы, сложность любить, вам нужно покаяться, вам нужно обратиться к Иисусу Христу, чтобы Он научил вас любить, потому что нет другого источника на этой земле, который может дать вам любовь. Бог есть любовь, в мире нет любви, есть только похоть. Давайте мы с вами посмотрим на следующий пункт. Преображающая любовь. Об этом говорит Ефесянам 5 глава 26 и 27 стихи, где апостол Павел продолжает, призывая мужей любить своих жен, как Христос, объясняет им, как это нужно делать. И он говорит, чтобы освятить ее. Зачем ее надо любить, как Христос? Жертвенной любовью. Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Любить свою жену, как Христос любит церковь, это значит любить ее любовью, которая ее освящает, которая ее преображает, очищает, которая ее поднимает. Божественная любовь, она не просто осуждает неправильные дела в том, кого она любит. Божественная любовь стремится к тому, чтобы очистить, помочь, поднять человека, который упал под тяжестью греха. Посмотрите, призыв любить, как Христос, предполагает любить грешную, а не совершенную жену. Не надо было бы говорить о жертвенности, не надо было бы говорить о очищении, если бы предполагалось, что жена будет совершенная и безгрешная. Реальность такова, что нет совершенных и безгрешных. Все люди вступают в брак, принося с собой туда себя грешного, принося с собой туда проблемы. Поэтому мы нуждаемся в такой любви, которая может снисходить и прощать. Посмотрите, друзья, на пример любви Бога к грешникам. Потому что, братья, Бог ставит себя нам в пример. Нам нужно смотреть на Бога, чтобы научиться, как любить. Потому что в мире мы этого не увидим. Послушайте, смотрите, что говорит пророк Исаия в 18 стихе 1 главы. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, и если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вы видите пример? Посмотрите, что Бог говорит. Часто мы говорим, я не могу ее любить. А ты знаешь, что она сделала? А ты знаешь, какая она? Кто может такую любить? Посмотрите на церковь. Кто мы были до того, как Бог нас спас? Кто мы были до того, как Евангелие достигло наших сердец? Мы делали такие дела, о которых стыдно говорить. Бог говорит, несмотря на то, насколько бы черным не был твой грех, чем чернее, тем ужаснее, тем светлее он будет. Друзья, вот она, Божья любовь. Послушайте, что говорит Бог через пророка Михея. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Вот представьте себе этот образ, да? Когда речь идет о том, чтобы ввергнуть в пучину морскую, представьте себе полететь куда-то далеко-далеко в океан, да? Может быть, на вертолете. Может быть, несколько часов лететь, ровно столько, чтобы потом хватило обратно вернуться. Туда, где уже далеко до берега, и никогда там не выплывешь оттуда. И взять, собрать всю кучу этого и выбросить туда, чтобы никогда этого не найти, чтобы никто этого не нашел. Вот какой пример любви снисходящий, милующий, показывает нам Бог. Послушайте, и пророк Иеремия говорит в 31 главе, «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа». «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». Друзья, вот как любит Бог, вот как прощает Бог. Он говорит, я не буду вспоминать тебе твоих грехов. Братья, умеете ли вы прощать свою жену? Братья, как часто вы вспоминаете вашей жене ее грехи? Может быть, у вас тоже есть какой-то блокнотик, где вы это все записываете? Может быть, какие-то ситуации вы пытаетесь фиксировать, чтобы потом ее прижать к стене и сказать, вот факт, нет, смотри, сделала, а помнишь это? А помнишь вон то? Может быть, детей иногда подтягиваете и говорите, ну, спроси, вот они видели, они знают, как ты поступала. Братья, вы хотели бы, чтобы Бог вас так прощал, как вы прощаете свою жену? Подумайте об этом. Мы только что читали о том, как Он прощает. Как приятно, не правда ли, слышать, что Бог так любит, что Он так прощает. Братья, вы хотели бы, чтобы Бог вас так прощал, как вы прощаете. Вы знаете, без прощения невозможно построить отношения у грешных людей. Просто невозможно, потому что грешные люди хороши только с расстояния, когда они могут хорошо обмануть другого. Но когда ты приближаешься к ним ближе, узнаешь их лучше, ты видишь их проблемы, вскрываются их грехи, и все сразу меняется. Это важно понять, что без прощения невозможно очищение и исправление. Посмотрите, как Христос очищает. Вспомните 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нас, и второе, очистит». То есть, смотрите, когда мы признаем проблему, Бог не берет нас и не пинает, как мячик, «Уходите от меня подальше, потому что вы грешные и грязные». Нет. Он прощает. И Он очищает. Он исправляет нас. Он хочет, чтобы больше мы не были такими. Конечно, речь не идет о том, что мы, братья, имеем власть отпускать грехи или там что-то подобное. Я не об этом говорю. Посмотрите 26 стих. «Чтобы осветить ее, — говорит Павел, — смотрите как, — очистив баню водную посредством слова». Это очень важная функция мужа, главы семьи. Процесс освящения, друзья, происходит только посредством Слова Божия. То есть не свои понятия и идеи, не свои желания и мечты, но Слово Бога. Иногда братья требуют, вот она меня должна слушаться. Что это такое, непокорная жена? И они достают список, что она должна слушаться. Я хочу это, то, вот это и другое. Нет, дорогой брат и дорогой друг, если ты так думаешь, ты сильно ошибаешься. Задача в том, чтобы взять Слово Бога и позволить Ему преобразить ее для того, чтобы она была больше подобна образу Иисуса Христа. Потому что только Христос является совершенным идеальным образом человека, к которому все мы, христиане, должны стремиться. Важно понять, что Бог дает нам друг друга для того, чтобы посредством друг друга преобразить нас в образ совершенный, подобный Иисусу Христу. Без этих отношений это невозможно. Вот почему Бог создал этот брак для грешных людей, чтобы два грешника были связаны очень крепко, нераздельно и очень-очень близко, чтобы невозможно было спрятать свои грехи. Не для того, чтобы потом позорить друг друга, а чтобы помочь, очистить, осветить, преобразить. Помочь сделать то, что друзья не могут. Помочь сделать то, что другие люди, которые, может быть, там родные кто-то, не могут, потому что нет такой близости. Братья, если вы не изучаете Слово Бога, если вы не позволяете Слову Бога изменять ваши сердца, если вы не покоряетесь сами Слову Бога, вы не способны созидать вашу жену. Это чрезвычайно важно. Большая беда в современном христианстве. Я считаю, проблема во многих церквах, что самые духовные там – это женщины. Причем потому, что им очень плохо, потому что им очень больно, потому что они оставлены своими мужьями, пренебрежение находится у своих мужей. А братья заняты каждый своим делом. Это беда, это трагедия. Братья, молитва принадлежит нам в первую очередь. Павел говорит, что «я желаю, чтобы на всяком месте воздевали к Богу чистые, без гнева и сомнения руки мужи, братья». Братья, вы ревнуете о том, чтобы молиться Богу? Вы молитесь за свою жену? Вы ревнуете о том, чтобы молиться Богу вместе с другими братьями? Насколько серьезно вы относитесь к Слову Божьему? Я знаю, многие братья, мы серьезно относимся, когда надо там учиться, карьеру какую-то продвигаться где-то, работу. Мы можем рано встать. Я уже не говорю там развлечения, рыбалка, это охота и там другие какие-то вещи. Насколько серьезно вы относитесь к Слову Божию, понимая, почему оно вам надо в контексте ваших отношений в вашем браке? Братья, вот почему я считаю, вам необходимо быть на братских общениях. Это не просто одна из альтернатив, это a must. Это то, что надо, где изучается Слово Божие. Вам необходимо быть на братских молитвенных, там, где мы молимся о наших женах, о церкви, о наших детях. Братья, вот задайтесь вопросом. На прошлой неделе сколько времени вы провели в молитве за свою жену? Ну, не так, когда вы там, Господи, успокой ее, или там что-то подобное. Сколько времени вы реально провели, Господи? Вот я вижу вот эту вот нужду в моей жене. Я даже не знаю, как я сейчас могу помочь. А может быть, я попытался вот утешить ее. У меня не получается. Господь, утеши, помоги. Вот ты знаешь, как это сделать. Вы вообще знаете своих жен достаточно, чтобы понимать вообще их состояние, душевное состояние. Вы вникаете в это. Или вы так, та, все эти женщины, они такие, их никто не поймет никогда. Какой была ваша молитва, если она была? Что стало ее причиной? То, что вы не получили то, что хотели, или вы обиделись? Или то, что вы понимаете проблему своей жены в свете Писания? И молитесь о том, чтобы Бог преобразил ее для своей славы, для славы Божьей. Потому что вы Бога любите всем вашим сердцем. О чем вы молитесь, братья? Чтобы ваши жены были хорошими рабынями, служащими вам? Или о том, чтобы они были прекрасными дочерями Бога, отражающими Его красоту, Его характер. Как много времени, братья, вы провели на прошлой неделе, может быть, в прошлый месяц или хотя бы в прошлом году, изучая Слово Божие для того, чтобы укрепить свою жену. В лучшем случае, братья, мы изучаем Слово Бога, чтобы потом с хорошей мыслью сказать на группе. В лучшем случае мы изучаем слово, чтобы хорошую проповедь сказать, чтобы засвидетельствовать кому-то, чтобы доказать кому-то, что вот он неправильно мыслит. Мы ему сейчас богословие правильно раскроем. А как насчет, чтобы изучать Слово Божье? Ну, конечно же, в первую очередь, чтобы себя напитать, а затем, чтобы напитать тех людей, которые рядом с тобой, которых Бог дал в твою опеку. Братья, сколько вы беседуете со своей женой на духовные темы? Понимаете ли вы страхи и переживания своей жены? О каком образе вы мечтаете, смотря на свою жену? Что вы пытаетесь добиться от нее? Во что вы хотите ее превратить? Знаете, мне приходилось слышать, как некоторые мужья просят своих жен одеваться более оголяющие, так что даже в некоторых случаях эти жены, им стыдно было. А муж почему-то хочет, она не может понять, почему он хочет. Ей стыдно, потому что другие уже на нее замечают это и смотрят. Вы знаете, однажды на одной популярной телепередаче здесь, в Америке, брали интервью у двух служителей. И совершенно были разные ответы. Когда их спросили, что они думают о журнале Playboy, один из них ответил: «Я думаю, что это отвратительно. Я бы не читал его, даже не держал бы его у себя дома». Он бесчестит Бога, бесчестит мужчин и женщин и почти все остальное, что хорошо. Другой служитель сказал совсем другое. Он сказал: «Я евангельский христианин, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с женой оба читаем этот журнал. На самом деле она дала мне подписку на этот журнал. После 18 лет брака мы подумали, что нам нужно что-то, чтобы стимулировать наши отношения». Знаете, этот человек не только себя осквернял, но он еще поощрял свою жену к осквернению. Какое бы чувственное желание не побуждало эту пару, чтобы читать такой ресурс, такой журнал, это не было божественной любовью друг к другу. Некоторые мужья настолько горят похотью, что они пытаются осквернить свою жену, поощряя ее к постыдным, бесчестным, греховным делам. И они даже могут возмущаться, что жена его не любит, потому что не подчиняется его злой воле. Братья, какой образ вы рисуете у себя в голове, в который вы желаете превратить свою жену? Если ваше сердце будет пропитано Богом и Его Словом, если вы будете изучать Писание и знать хорошо образ Иисуса Христа, хорошо представлять, как он выглядит, тогда вы будете вместе с Богом участвовать в процессе преображения своей жены. Если же вы постоянно смотрите по сторонам, если вы наполняете свое сердце мирскими образами, и больше стремитесь к земной славе и почести, то образ, который вы имеете в вашей голове, сильно искажен. Вы, может быть, даже будете препятствием на пути освящения вашей жены. Знаете, когда молодые парни склоняют свою невесту к тому, чтобы она позволила им то, что допустимо только в контексте брака, говорят, что «ну ты меня же любишь», они проявляют к ней не любовь, а похоть, эгоистичную, требовательную и жестокую. Знаете, в Древней Греции был такой обычай. Когда невесту перед браком водили там, к реке, к какому-то водоему, и была такая церемония омывания. Она там купалась, и это омывание символизировало ее очищение от всех прежних осквернений, там, отношений, грехов. Таким образом, она как бы символически вступала в брак с чистой, да, вот неоскверненной. Это очень замечательный такой образ. Но вы знаете, то, что Христос сделал с церковью, это не просто образ. Он на самом деле очистил ее. Он на самом деле ее избавил от ее грехов. Он оправдал своей смертью, своей кровью свою возлюбленную церковь. Братья, у нас с вами есть большая привилегия участвовать вместе с Богом в процессе освящения Его любимой дочери, которой Он верил нам во время этой земной жизни. От того, насколько мы это понимаем и принимаем, будет зависеть наш успех в наших семьях. Братья, я вам скажу, что во многом то, кем являются наши жены сегодня, особенно для тех, кто уже состоит в браке какое-то время, это результат нашего вложения в наших жен. Ваша жена может быть вашей славой или вашим позором во многом благодаря вашей любви. Если это скверная любовь, жестокая, требовательная любовь, эгоистичная любовь, вы получите обратно нечто подобное. Друзья, любовь Иисуса Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. Давайте мы с вами посмотрим на следующий пункт – заботливая любовь. Апостол Павел дальше продолжает, 28 и 29 стихи, говорит, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Чтобы любовь мужа к жене отражала любовь Христа к своему телу, к церкви, эта любовь должна быть нежной и заботливой. В той мере, в какой он, этот муж, заботится о ее благополучии, так же, как он заботится о благополучии своего тела. Джон МакАртур, комментируя на этот текст, говорит следующее. «Мужчины и женщины всегда заботились о своем теле, но никогда в современной истории люди не лелеяли, защищали, питали, баловали свое тело так греховно, как в наши дни. Количество денег, потраченных только на украшение, защиту и улучшение, комфорт и демонстрацию своего тела, не поддается сегодня исчислению. Потому что все, что в этом мире, говорит апостол Иоанн, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И беда, когда туда же смотрит народ мой. Знаете, мы каждый инстинктивно заботимся о своем теле в первую очередь. И делаем это постоянно, регулярно. Нас не нужно этому учить. Нас не надо учить заботиться, как думать о себе в первую очередь. Иногда нас нужно учить, как правильно заботиться о своем теле. Но это уже другой разговор. Смотрите, здесь речь прежде всего идет о самых элементарных вещах. Муж должен Словом Божьим очищать свою жену, преображая ее, изменяя ее мышление, помогая ей любить Господа, быть похожей на Господа, поддерживая ее, укрепляя ее. Но он не только должен быть таким, знаете, супердуховным, а Там даже дверь нельзя за ручку открыть, потому что ручка отпадает. Речь идет о таких элементарных вещах, как питать и греть. Знаете, это самые необходимые вещи, без которых, на самом деле, наверное, невозможно человеку жить на земле. Вы знаете, есть такое выражение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Кстати, можно согласиться, можно не согласиться. Но когда речь идет о питании нашего тела, мы очень требовательны, не правда ли, братья? Кто из вас легко и без проблем регулярно постится? Кто, братья, отказывается от еды, ну, ради Господа? Ну, или ради кого-то там, может быть, так помогает своей жене, что забыл покушать. Ну, часто такое бывает. Я думаю, что сегодня пост – это такая устарелая практика, которая, ну, никому не нужна, особенно для людей, живущих в Америке. Я как-то слышал, как один служитель здесь в Америке хвалился, что он проводит посты, он говорит, что он во время поста отказывается от любимого шоколада. Ну, конечно, такие посты бывают. Или просто шоколад закончился. Но смотрите, здесь суть в следующем. Понимаете ли вы, что означает «двое будут одна плоть»? Ведь об этом здесь говорит послание Ефесянам. Павел говорит об абсолютном единстве Церкви и Христа. Он говорит, что это должно передаваться в церковь. Это должно быть в семьях. И смысл всего этого, чтобы любовь Бога могла изменить людей на земле, в церкви, сделать их прекрасными. В глазах Бога вы теперь нераздельные. Точно так же, как Ева была взята от Адама. Это было как будто бы раздвоение Адама на две части, которые немного разные, но которые делают одно целое. Так и мы. Когда Бог соединяет нас в браке, Он делает одного человека, склеивая его, чтобы его невозможно было разорвать. Друзья, и Бог не смотрит по-другому на людей, вступивших в брак. Не заботится о своей жене, это означает не заботиться о самом себе. Пришел, посмотрел в зеркало, видишь, что у тебя там что-то, ты измазанный какой-то, да, там поел, и у тебя все, и пошел дальше. А потом обижаются, что на меня так люди смотрят. Ну, если ты не заботишься о своей жизни, ты так поступаешь. Ну, я надеюсь, что никто так не делает, я, слава Богу, братья, не видел вас такими. Вот. Но когда мы не заботимся о наших женах, мы практически то же самое делаем. Знаете, если у вас болит зуб, вы не будете есть то, от чего он еще сильнее болит. Но в наших семьях мы иногда так делаем, братья. А потом мы думаем, а почему мне так плохо? Посмотрите, как Христос заботится о церкви. Павел пишет филиппийцам о том, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Бог восполняет всякую нужду церкви. Братья, смотрите, практически. Прежде чем вы можете себе купить там какую-то хорошую машину, может быть, удочку, лодку, там, я думаю, списки разные, кто-то ружье, там, кто-то еще что-то, вы должны вначале позаботиться о том, что ваша жена имеет все необходимое для жизни. Вы должны позаботиться о ее благополучии, о ее состоянии. Конечно, речь идет о каких-то капризах. Смотрите, тут говорится «питает и греет». Это определенный принцип, который начинается от самых необходимых вещей и затем постепенно идет дальше. Бог прежде всего возлагает ответственность на мужа зарабатывать на хлеб. Я понимаю, сегодня мир уже другой. И все говорят, сегодня, конечно, сложнее определить роль мужчины и женщины, потому что многие женщины много тоже зарабатывают. А почему они зарабатывают много? Вы знаете, статистика такая, что многие женщины, кто много зарабатывают, к сожалению, очень несчастливы. Почему они несчастливы? Что стало причиной, почему они оторваны были от того, что обычно для них должно быть очень дорого, что их привязывает к семье? Для того, чтобы строить самой себе карьеру, потому что семья это уже тоже не нужна. Смотрите, вопрос не стоит в том, кто может больше заработать, я или моя жена. Вопрос стоит в том, кто заботится о семье, кто несет основную тяжесть труда. И вы знаете, это очень, мне кажется, важная тема, на которую стоит немного обратить внимание. К сожалению, сегодня, когда братья и их жены не освящены Словом Божьим, они часто вместе больше стремятся к обогащению, к шикарной жизни. Так что они порой жертвуют всем своей жизни ради материальных благ и комфорта. Сегодня уже исчезает понятие в христианстве, вы знаете, о какой-то простоте. Я не говорю сейчас, друзья, о том, что мы должны быть бедными или о каких-то таких извращенных пониманиях. Я говорю о том, ради чего мы живем. Многие сегодня пашут, и муж, и жена, не потому что они, это единственный выход, позаботиться о том, чтобы хлеб на столе был.

Сегодня в этом мире они понимают, что единственное, что доказывает твой успех, это твое часто материальное состояние. И вы знаете, люди всю жизнь мечтают быть богатыми и умирают в нищете, и еще несчастливо жили, потому что пренебрегали друг другом, чтобы разбогатеть. Христиане не так. Бог говорит, я бедных спас. Не для того, чтобы их здесь сделать богатыми, потому что я им даю намного больше, что они могут, чем они могут сейчас здесь получить. Вспомните, что было с богачом. Помните, который собрал большой урожай. Бизнес пошел, ну просто круто. И такие доходы просто небывалые. Помните, он это все себе сохранил. Вот смотрите, эта притча начинается со слов, когда Христос говорит, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Сегодня очень многие люди на антидепрессантах, потому что думают как раз-таки все наоборот. Они живут в нашей стране, в Америке, комфортно, удобно. Кушают так, что аж живот болит, что много едят. Пытаются потом похудеть. Но они не имеют то, что хотят, то, что они считают, они должны иметь. Они не успевают за, может быть, теми, кого они знают. Иногда знают на Фейсбуке только. И видят, как они круто живут. И тоже хотят так. Так что потом они настолько несчастливы, что впадают в глубокую депрессию. А Христос говорит, берегитесь этого. Ваша жизнь не зависит от изобилия вашего имения. И богатые люди болеют и умирают. И никто им помочь не может. Вспомните Стив Джобс. Ни состояние, ни коннекшнс, ничто ему не помогло. Бог сказал, все, друг, пришло твое время. Знаете, как эта притча заканчивается? После того, как этот богач, вместо того, чтобы помочь другим, да, вот, благословил Бог хорошим доходом. Слава Богу! Бог может благословить. Но человек, который живет ради Господа, он использует это для славы Божьей, на служение другим людям. Этот человек посчитал, что это не так. Он на ретайрмент сразу пошел. И Господь говорит, хорошо, пойдешь на permanent retirement, да? И смотрите, что Бог говорит. Заканчивается эта притча, 20 стих 12 главы Луки. Но Бог сказал ему, безумный, сумасшедший. Ты не думаешь. Ты перестал правильно оценивать ситуацию. Бог говорит, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому останется то, что ты заготовил? И не попробуешь, и с собой не возьмешь. И здесь непонятно, кто этим будет распоряжаться. Следующий стих говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Братья и сестры мои, ну вот смотрите, ну мы здесь, говоря о бедности в Америке, ну мы же не говорим о том, чтобы в лохмотьях ходить. Смотрите, у нас на самом деле есть большие возможности. И Бог не осуждает честно работать, иметь бизнес, и даже не осуждает богатых людей. Он осуждает стремление к богатству. Он осуждает людей, которые ради этого живут. Он осуждает тех людей, которые пренебрегают своими семьями, мужья с женами, ради того, чтобы разбогатеть. В некоторых случаях вынуждая свою жену идти на работу, потому что она может много заработать. А что я могу заработать? А жить хотим нормально. Вся динамика вообще разрушена, понимание, как строиться должны эти отношения. Там нет той заботы, любви. Понимание, что подожди, я о тебе буду заботиться. Поэтому я буду, да, мне будет тяжело, но ничего страшного, я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты смогла проявлять вот эту заботу в доме. Иисус Христос говорил в Евангелии от Марка, 8 глава, 35 стих, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто хочет здесь хорошо пожить, потеряет свою душу. А кто потеряет свою душу не по глупости». Не по лени, не по каким-то там неправильных извернутых пониманиям. Смотрите, ради меня и Евангелия, ради Христа, друзья, братья и сестры, ради Христа, ради Евангелия. Смотрите, что будет с тем, кто сбережет свою душу. Христос нам это обещает. Братья и сестры, мы живем на этой земле не для того, чтобы получить максимальное наслаждение и достичь самых больших высот среди грешных людей. Мы искуплены Христом. Мы уже живем для вечности. И это необходимо усматривать всегда в первую очередь.
Говоря о заботе братьев, о своих женах, о том, что они должны работать, что они должны делать все необходимое для того, чтобы была пища на столе, крыша над головой. Я понимаю, бывают разные ситуации, в которых это невозможно. Я не осуждаю тех людей, действительно, у которых сложная какая-то ситуация. Бывает ситуация, где здоровье не позволяет достаточно

0: зарабатывать, чтобы хотя бы обеспечить себе пищу и кровлю. В такой случае приходится жене работать, и я думаю, что те, кто могут, должны помогать в церкви. Друзья, но я хочу также еще отметить другой момент. Здесь речь идет не только о физической заботе. Здесь речь также идет о духовной и эмоциональной заботе. Если муж заботится о своей жене, стараясь сделать все необходимое, что ему возможно, то даже вот эти все исключения, сложности со здоровьем или там еще какие-то обстоятельства, они будут всем очевидны. И от этого отношения у них не пострадают. Семья будет созидаться, жена будет преображаться. Многие женщины жалуются, что мужья им не уделяют внимания, они их не слушают, они не заинтересованы в том, чем живут и дышат их жены. Вы знаете, очень часто, братья, это не безосновательно. И я это вам скажу по самому себе. Когда я знаю, что бывают такие моменты, когда мне моя жена говорит: что происходит? Да, ты очень занят. Да, там у тебя одно, другое, все такие важные вещи. Но мне кажется, что ты меня не понимаешь. Мне кажется, что ты не знаешь, что сейчас происходит в моей жизни. И вы знаете, мне стыдно. Я понимаю, что это трагедия, это серьезная проблема. Братья, мы с вами все в одной лодке. Я не проповедую вам отсюда сейчас, как человек достигший, и теперь я вас учу сверху, вот так и так и так, братья, посмотрите на это. Братья, мы все в одной лодке. Но это Слово Божие. Господь призывает нас так жить, и Он обещает помочь нам, если мы пойдем вот этим путем и решим доверяться Богу. Да, это займет время. Сестры, не ожидайте, что ваши мужья, которые услышали сегодняшнюю проповедь и вдруг покаялись перед Богом, что завтра прям они, ну все, совсем будут другими. Это займет время. Поддержите их, молитесь за них. Тут важно иметь направление в ту сторону, куда показывает нам Господь. Как часто, братья, мы после тяжелого, напряженного дня работы возвращаемся домой только с одной мыслью: чтобы меня никто не трогал. Я так устал, я так перегружен, я вот просто еле дышу. Теперь мне нужно время для себя провести. Мне нужно отдохнуть. А тут приходишь, что-то детям надо. Да? И тут раз, греховная реакция. Нужно идти с ожиданием и желанием послужить. Нужно помнить, что, вы знаете, хорошие результаты, они требуют серьезного вложения. То, к чему Господь нас зовет, да? Когда наши жены подобны церкви, которую Христос очистил, которая прекрасна. Братья, вы знаете, не будет больше наслаждения и радости в вашем браке, если ваша жена будет такой. Чем больше она будет похожа на Христа, тем больше вы получите благословение от этого. Но вы знаете, братья, чтобы ее такой сделать, тоже нам нужно быть похожими на Христа. А Он пожертвовал своей даже жизнью и славой своей. Понимаете, то есть трудно будет, да, никто не говорит. Но поймите, это цель, ради которой стоит двигаться. И главное в этом не только ваш бенефит, а главное то, что Бог прославится. Знаете, мне кажется, можно так сказать: немного отдохнул, немного провел время для себя, и придет, как прохожий, беда твоя, и жена твоя будет недовольна и несчастлива, да? Как ленивый, помните? Вот такое тоже притчу можно сказать. Братья, Христос призывает нас заботиться о наших женах. Это значит, мы должны заботиться и о их физических нуждах, о пище, о доме, об одежде, об отдыхе. Это значит, что нам нужно переживать о здоровье нашей жены, следить за тем, чтобы она не была перегружена. Это значит следить за тем, чтобы наша жена не была перегружена эмоционально, понимать, что иногда, может быть, мы смотрим, такие: что ты ко мне так грубо, что это ты ко мне без снисхождения? А попробуй отойди в сторону и посмотри, у нее тяжелый день, тяжелая неделя. Да, может быть, какие-то переживания есть, а ты тут начинаешь ей там, что, на место ставить. А ты пойми, что происходит. Попробуй уделить этому время. Попробуй поговорить с ней. И, может быть, тогда и этого конфликта не будет. Или же, может быть, он разрешится немного по-другому. Братья, как вообще вы заботитесь о своих женах, когда она под стрессом? Вы вообще, вот это у вас входит в ваше вообще понимание, отношения. Как вы это определяете? Вы сразу это замечаете или тогда, когда уже там сковородки лететь начинают? Как вы заботитесь тогда, когда ваша жена чего-то боится, когда она сильно устала и перегружена? Как вы, братья, заботитесь о вашей романтической жизни? Вы знаете, нам, мужчинам, у нас, мы по-другому построены. И часто какие-то проекты, одно, другое, третье, да? И мы не смотрим на то, как Бог сотворил наших жен. И мы не хотим снизойти и понять, что действительно, знаете, мы такие мужики, там все такие, знаете, серьезные такие, да, а наша нежная жена нуждается даже вот в том, чтобы романтически провести время. Может быть, у вас вообще есть бюджет и время, которое вы уделяете, чтобы побыть вместе с женой, чтобы пойти даже с ней куда-то там на дейт. Это является частью вашей жизни. Дарите ли вы своей жене цветы? Я слышал, как один говорил, я эти веники уже давно и не дарю. Но веники не надо дарить. Конечно, веник надо вначале купить, да, позаботившись о благополучии всего дома, а потом надо и цветы подарить. Братья, я думаю, что нам нужно вот анализировать нашу жизнь. Нам нужно проверять наши сердца. Для того, чтобы наши цены, наши семьи, они были полноценными. Для того, чтобы мы могли переживать в полноте Божье благословение, которое Он дал нам, да, вот, создав вот этот брак и соединив нас друг с другом. Любовь Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. Подумайте, братья, как будет выглядеть ваша жена через год, через 10, через 20 лет. А вы знаете, что на самом деле это замечено, что женщины, которые получают affection, да, вот, ну, эмоциональное какое-то внимание, заботу, они красивее выглядят. Не от того, что они там хорошо могут, ну, там, я не знаю, макияж и бижутерия там, да, вот, и у них там классным сделали. Не от этого. Иногда это очень много классно надо, потому что спрятать нужно, да, вот, стресс, там, всякие переживания. Нет. Смотрите, мы говорили о женах прежде, да, но братья, Бог возлагает основную ответственность именно на нас. Я понимаю, что иногда мы в такой ситуации, я не знаю, что делать, да? Я и с собой не могу справиться, мне там с своей греховностью. Но, братья, поймите, вот здесь где мы нужны друг другу. Вот здесь где нужно понимать, что Христос пришел и умер за нас, для того, чтобы дать нам все возможности, все шансы жить по-другому. Он сделал все так, как мы не смогли бы сделать. Так, чтобы Бог Отец мог это принять. Его праведная жизнь совершенно вменяется нам, по вере. Но Он это сделал не только для того, чтобы мы вечность могли с Богом провести, но для того, чтобы на земле сегодня мы могли грешные, после того, как провалили, прийти к Богу, попросить прощения, попросить помощи и получить ее. Братья, вот почему я считаю чрезвычайно важно нам вместе общаться, подставлять плечи друг другу, молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Мы не способны, Бог не создал нас решать эти проблемы в одиночку, сами по себе. Братья, пусть Бог благословит нас, нашу церковь, для того, чтобы наши семьи были прекрасными, имея различные сложности, трудности, но чтобы в них отражался Христос. Христос в нас, братья, мужья, Христос в женах наших. Братья, то, как будут выглядеть наши жены, я говорю эмоционально, да, вот, через 5-10 лет, через год, во многом зависит от того, как мы их будем любить. Во многом. Пусть Бог нас, братья, благословит, с одной стороны, чтобы мы приняли на себя эту ответственность, понимая, что не просто вот моя жена такая плохая, вот она не такая, как все, я не на той женился. Нет, церковь Христа грязная, грешная, ибо Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Мы в лицо Ему еще плевали, оскверненные были. Но потом Он ее делает такой прекрасной, достойной, что подобной ей в мире нет. Сегодня Влад читал текст, где написано, что церковь является полнотой Божьей, наполняющей все во всем. Вы представьте себе, это мы с вами, это грешные люди, испорченные грехом до своего самого основания. И Христос, умерев за нас, пролив кровь, очистив нас Своей кровью, очистив Своим Словом, Он делает нас прекрасными. Церковь, которой подобной нет в этом мире. Братья, пусть Бог благословит наши семьи, чтобы наши жены были прекрасны, подобны Христу, благодаря нашей любви, основанной исключительно на Божьей благодати, на Божьей милости и на помощи и силе Духа Святого. Аминь. Давайте мы помолимся.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами вникать, исследовать и брать уроки из жизни великого царя, народа израильского, царя Давида. И наша тема сегодня, когда мы будем рассматривать 25 главу первой книги царств, «Будь мудрым в разрешении конфликтов». Очень тревожные новости, как вы знаете, приходят с тех стран, где мы живем, о конфликтах, о войнах, и всегда можно найти, искать причину, с чего начинаются конфликты, войны, и это трудно бывает найти. Единственное, что нам остается, молиться. Но это когда речь идет о странах. Но конфликты не только в странах, конфликты в большей степени происходят в семьях. И когда происходит конфликт в семье, нам важно посмотреть, с чего это начинается, и важно научиться, как предотвратить этот конфликт. И вот сегодня в этой главе, которую мы будем рассматривать, мы увидим, что умная и смелая женщина по имени Авигея, она дает нам важный урок. Важный урок о том, как быть мудрым в предотвращении конфликтов. И нам важно увидеть этот урок, научиться. И мы смотрим вот на эту 25 главу. Интересно, что в 25 главе записана самая длинная речь женщины, которая произносит какие-то слова в Библии. Это именно речь, это слова Авигеи. И мы смотрели с вами предыдущую главу, в 25 главе нам показан Давид как яркий пример, как вы помните, мы рассматривали это, пример победы зла над добром. Он проявил себя именно так, и вот мы смотрели на этот текст из послания Римлянам, он осуществил это. Он побеждал зло добром, и он был настолько чуток голосу совести. Помните, мы говорили, когда он отрезал край одежды Саула, и совесть заговорила в нем, что он осудил себя вот за это действие. Однако мы смотрим с вами вот на 25 главу, на следующую главу, на следующие события, которые происходили, и мы видим, что Давид не всегда проявлял себя вот таким образом. И вот мы смотрим с вами и можем сказать, что в этой 25 главе Давид теряет самоконтроль. Он теряет этот самоконтроль от этого оскорбления, которое было нанесено ему Навалом. И он готов в ярости уничтожить не только этого человека Навала, он готов уничтожить всю эту семью, все, кто находится там. И вот в этой 25 главе нам показан, что героем выступает не Давид, хотя Давид правильно, вовремя понимает свое неправильное отношение и исправляется. Но героем нам показана Авигея. Авигея, которая показывает нам библейский пример мудрости, библейский пример покорности и подчинения. И нам важно и сестрам, и женам, и в том числе и братьям посмотреть на этот прекрасный пример и увидеть эту мудрость. Как иметь мудрость, чтобы разрешать конфликты? Мы читаем с вами, давайте откроем 25 главу. И первый стих 25 главы начинается словами: «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел в пустыне Фаран». Великий пророк Самуил заканчивает свою жизнь. Это тот пророк, как мы знаем, который помазал и Саула, первого царя, и Давида, последующего царя. Это тот, кто сообщил Саулу о том, что его царство отошло. Это тот, кому убегал Давид, ища у него помощи, ища поддержки у пророка. И вот теперь мы видим, что жизнь этого великого пророка закончилась. И в этом тексте мы видим эту скорбь всего народа израильского, в том числе и скорбь Давида. И вот в этой ситуации, когда Самуил уже умер, Давид может только на Бога надеяться. Уже нету его наставника, уже нету того, кому он может прибежать, чтобы получить какой-то совет. Он только надеется на Господа. И вот здесь видим, что вместе с другими израильтянами, видимо, и Давид пришел в Раму, тот город, где жил пророк Самуил, чтобы плакать о Самуиле. И после этого, после того, когда закончил бы этот плач, он отошел в пустыню Фаран. Это та пустыня, в которую когда-то убежала Агарь и Измаил. Вот теперь в этой пустыне Фаран скрывается Давид. И эта пустыня или место, куда ушел Давид, совсем недалеко от того места, где жил вот этот человек по имени Навал. И мы читаем дальше со второго стиха. «Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом». Вот в этом тексте мы сталкиваемся с этой семьей. Семья Навал и Авигея. Богатый человек, который жил на Маоне, имение его на Кармеле, это совсем рядом, это недалеко, вот эти местности находятся друг от друга. И мы видим, что само имя этого человека Навал означает «безумный». Нам как-то трудно представить, да, что родители назвали своего ребенка вот таким именем, что родился ребенок, и они дали ему имя «безумный». И мы не знаем, как это происходило. Было ли это имя, которое ему родители с самого начала дали, или это имя, может быть, позже уже каким-то образом люди дали, потому что буквально это и означает «безумный» или «глупец». И мы видим, что это имя было у этого человека по его поступкам, по его характеру, по проявлениям, которые он осуществлял. Он был, как написано, мы прочитали, человек жестокий и злой нравом. И с другой стороны показана его жена Авигея, о которой сказано, она была весьма умная и красивая лицом. Вот эта семья, с которой мы встречаемся здесь в 25 главе. И наверняка мы понимаем, что это сложная ситуация, хотя иногда встречающаяся в семьях. Ситуация, когда есть мудрая, порой красивая жена, жестокий, грубый муж. И это семья, в которой нужно жить, и этой жене каким-то образом нужно оставаться мудрой женой. И мы смотрим вот на эту ситуацию и думаем, как можно жить в такой ситуации, как можно правильно поступать вот этой женщине, жене, которая каждый день, каждый момент она сталкивается с этой грубостью, жестокостью, с этим жестоким нравом. Но мы видим, что Авигея жила, она была женою, она была верна, она проявляла эту мудрость в отношении своей семьи, в отношении своего мужа. И вот мы читаем дальше, что Давид узнает, что пришло время, и Навал стрижет овец. И обычно в то время, когда в имении происходила стрижка овец, и когда она заканчивалась, устраивался большой праздник. Праздник для работников, для тех, кто занимался стрижкой овец, потому что стрижка овец – это всегда дополнительный доход для хозяина, для имения. И обычно, когда устраивался этот праздник, он устраивался для работников, для всех, кто занимался с овцами. И также это был праздник для тех, кто в нужде был, для тех, кто где-то был рядом, нуждающиеся, бедные. Им тоже доставалось вот от этого праздника, от того пира, который устраивался. И поэтому, когда мы смотрим на просьбу Давида, когда Давид посылает отроков к Навалу и просит, чтобы Навал уделил ему что-то, Давид находится в нужде, мы понимаем, они в пустыне, 600 человек, они находятся в особой нужде, и Давид обращается не просто за помощью, а мы видим, что он говорит, что мы были рядом, и вы не терпели от нас какого-то недостатка. И мы понимаем, что в то время, когда были стада, были различные разбойники, которые пытались сделать зло какое-то. И вот эти слова Давида, они показывают, что Давид со своими воинами, находясь рядом с овцами Навала, он одерживал поддержку, он помогал, он защищал. И он так и говорит, что вы не терпели какого-то недостатка, мы не обижали вас, когда мы были рядом. И вот теперь, когда Навал имеет какой-то достаток, этот достаток – это часть того, что сделал Давид, когда он со своими воинами охранял эти стада. И вот теперь Навал имеет достаток, и Давид рассчитывает, что каким-то образом Навал окажет ему вот это доброе расположение. И поэтому мы видим, что Давид посылает вот этих 10 отроков, которые приходят к Навалу, приходят с особым приветствием, как здесь сказано. Они особые слова произносят, и Давид говорит им, что когда вы придете, приветствуйте его от моего имени. И скажите так: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему, Ныне я услышал, что у тебя стерегут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, и тогда найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Вот это просьба, доброе расположение, с благословением Давид посылает этих отроков. И когда мы смотрим на дальнейшие стихи, вот начиная с 9 стиха, мы видим, что Навал на то добро, которое было оказано Давидом, он воздает злом. И мы читаем с 9 стиха: «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени его, от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господства их. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, и опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Навал по-разному мог отреагировать на то, что пришли эти отроки. Он мог дать, может быть, какие-то подарки, какую-то благодарность Давиду. Это мог бы один был вариант ответа. Навал мог хотя бы что-то дать, может быть, как что-то мелкое и незначительное, но он хотя бы каким-то образом мог что-то дать в руки этим отрокам. Или Навал мог просто отказаться, но это был бы вежливый отказ, он бы мог бы найти какие-то слова так, чтобы отправить этих отроков ни с чем, но тем не менее сказать какие-то добрые слова. Но мы видим, что ответ Навала, он выгоняет отроков, он ничего им не дает, и более того, он нагрубил и он унизил Давида. Вот этими словами, которые он сказал, мы видим, в этом и есть его безумство. Потому что мы представляем, что такое нагрубить 600 голодных солдат. Жены знают, что такое один голодный муж, да? А когда 600 голодных воинов, которые в пустыне, которые с оружием, и вот Навал грубо отвечает этим отрокам и отправляет их ни с чем. И мы смотрим с вами, что Навал знал, кто такой Давид. Он называет его сын Иисея. Более того, мы видим, что Давид и Навал, они были вместе из одного колена Иуды, потому что о Навале сказано было, что он был из рода Халева, а Халев был из рода из колена Иуды, и Давид был из колена Иуды. То есть на самом деле Навал и Давид, они были как бы дальние родственники даже между собою. И Навал также знал о том, что Давид убегает от Саула. То есть он своими словами как бы показывает, кто это такой, я не знаю даже, кто эти люди, но он знает, что происходит. И он называет Давида вот этими словами: «раб, бегающий от господина своего». И на самом деле, когда мы смотрим, почему Навал отказал дать что-то отрокам, дать что-то Давиду, на самом деле это мы видим в 11 стихе. Посмотрите, в 11 стихе Навал произносит эти слова: «чтобы я дал хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня». Мы видим вот в этих нескольких словах, повторяются раз за разом: это мое мясо, это мой хлеб, это моя вода, это все мое, это мне принадлежит. И мы видим, что Навал в этой речи, он превозносится над Давидом. Он показывает, кто он и кто такой Давид. Хотя я сказал, что они были оба с одного колена, но тем не менее Навал ставит себя очень высоко и как может опускает вниз Давида вот в своем ответе. И мы читаем, что отроки пришли, и они сообщили это Давиду. И вот в этот момент Давид потерял контроль над собой. В этот момент Давид не проявляет мудрость. И мы видим, что Давид воспылал гневом. Он произносит эту команду: «опояшьтесь каждым мечом своим». И сказано, что и он сам взял этот меч. И в 22 стихе, когда мы читаем этой главы, видна цель Давида. когда он говорит, вот это уже после того, когда он идет туда, и в 22 стихе написано, что его план был, что до рассвета утреннего он уничтожит каждого мужчину, который находится там в имении Навала. Это был его план, это его была его цель. Мы видим, что Давид по-доброму относился к Навалу. Когда он посылал отроков, когда он приготовил речь, когда он говорил, что нужно сказать, он по-доброму отнесся к Навалу. И вот теперь желание Давида воздать Навалу за это зло, воздать ему по заслугам. И если Навал воздал злом за добро Давида, то теперь Давид готов воздать злом за зло Навала. И мы задаем вопрос, прав ли был в этом Давид? Наверное, вот по-человечески, смотря на ситуацию, многие из нас могут сказать, ну, наверное, прав. Давид действительно оказал добро, а Навал злом ему воздал. И вот теперь Давид прав, он должен, справедливость должна восторжествовать, и Давид должен наказать Навала. Но на основании Писания мы должны сказать, что в этой ситуации Давид был неправ. И мы смотрим, когда применяем это к себе, мы должны сказать, что мы не можем ожидать, что делая людям добро, мы всегда в ответ будем получать добро. Мы не должны ожидать, что на наше добро люди всегда должны давать добро. Часто, когда это происходит, когда христиане делают добро другим людям, и в ответ они получают какое-то зло, в ответ они получают какую-то неверную реакцию, и часто у нас вырываются эти слова, ну вот и делай после этого добро людям. Эти слова показывают, что мы ожидаем, делая добро людям, мы ожидаем, что и в ответ нам должны добро сделать, что должна быть такая же самая реакция. И мы видим с вами, что Давид делал добро Саулу, но Саул отвечал злом. И несмотря на это, Давид смирился с этим. Он не ожидал от Саула, что Саул должен ему какое-то доброе дело сделать. Но в этой ситуации, когда Навал поступил таким же образом, когда Навал в ответ на добро Саула проявил зло, Давид не может смириться. Мы видим, что он воспылал гневом. И мы можем задать вопрос, почему? Почему в отношении с Саулом Давид был спокоен? А в отношении подобной ситуации, которая произошла с Навалом, воспылал гнев в нем, и он готов убить. Я думаю, что причина первая в том, что Саул был выше Давида. И Давид это понимал. Он понимал авторитет Саула, он понимал власть Саула, он называет его помазанником Божьим, он понимает, кем является Саул. И поэтому Давид готов принять эту несправедливость. Он готов как-то смириться с тем, кто выше его, с тем, кого Бог поставил, как он сам это понимает над ним. Второй момент, который мы понимаем в отношениях Саула, Давиду было обещано царство. И Давид понимает, что если Бог дал ему это обетование царства, то Бог сделает свое дело. Бог в свое время уберет Саула. И Давиду нет никакой необходимости причинять какое-то зло Саулу. Давид доверяет Богу. Бог обещал ему, что он будет царем. Бог выполнит это. И у Давида нет никакого желания, никаких планов сделать какое-то зло Саулу. И Давид ожидает этого момента. Он ожидает того дня, который Бог установил, когда он станет царем. Когда мы смотрим на Навала, Навал не был выше Давида. Несмотря на то, что Навал как-то превозносится над Давидом, но по положению Давид и Навал были примерно в равном положении. И поэтому в этой ситуации Давид желает вот этого возмездия, он желает наказания, он не получил то, что он заслужил, и поэтому загорелся, воспылал его гнев, он схватился за меч, он готов восстановить справедливость. И вот когда мы смотрим на эту ситуацию, мы должны задать себе вопрос, сколько из нас готовы послужить другим, сделать добро людям, и сколько из нас рассчитывают с этого что-то иметь? Сколько из нас, делая что-то хорошее кому-то другому, ожидают и делают это, может быть, именно с тем расчетом, что и нам в ответ тоже добро сделают. И мы делаем это не просто от чистого сердца, не просто потому, что Писание нас к этому побуждает,
1: а потому что мы пытаемся с этого иметь какую-то корость, мы пытаемся, сделав добро, ожидая, что и в ответ мы тоже что-то получим. Мы можем сказать, что мы часто ожидаем, что наше жертвенное служение и наша жертвенная любовь должны быть как-то вознаграждены. И это становится нашим мотивом. И это становится побуждающим фактором для добра, который мы делаем. Не то, что Господь нам говорит, а то, чтобы получить с этого ответное добро, получить что-то в нашей жизни. И когда на наше добро мы получаем от людей зло, мы порой закипаем, так как закипел Давид. И в нашем сердце внутри вдруг загорается недовольство, ярость, может быть, гнев. Как легко нам бывает, проверьте себя, вот в этой ситуации почувствовать вот это закипание внутри, нашего недовольства, нашего раздражения, потому что мы не получили добро, делая людям добро. Как легко, может быть, и нам схватиться за этот меч возмездия. Проверьте себя, бывает ли у вас такое? Подобной ситуации, в которой оказался Давид. Может быть, и вы даете эту команду опоясаться мечом. И мы забываем, что мы, как христиане, мы идем по следам Господа нашего Иисуса Христа. Мы призваны идти Его путем. И в ответ на наше добро мы можем получить то, что получал Господь. Мы знаем, что в ответ на добро, которое Христос совершал здесь на земле, Он получал насмешки, унижения, проклятия, бичевания и в конечном итоге распятия. Он не сделал никакого зла. Ничего Он людям не сделал, чтобы они могли найти какую-то причину. Судьи определили и сказали, мы ничего не находим. Но люди воздавали Ему на Его добро злом. И поэтому и мы призваны, и Писание говорит, что мы должны идти по следам Господа нашего, понимая, что награда за то, что мы делаем, она не в этой жизни, она не от этих людей, которым мы делаем добро. Награда обещана вечности. Вот там Господь обещает дать нам награду, но здесь мы призваны делать добро, даже если в ответ мы замечаем проявление зла. И мы видим, что Давид научился, как бы в этой ситуации он понял, что если ты поступаешь как слуга, люди часто начинают воспринимать тебя слугой. Люди часто начинают относиться к тебе как к слуге. И мы можем это заметить. Когда мы готовы послужить людям, иногда люди начинают воспринимать тебя слугой, относиться к тебе как к слуге. И это неверно, это неправильно. Это неправильная реакция, это неправильное отношение на твое добро, на твое желание послужить. Но это происходит иногда. И мы не должны воспринимать, что это что-то необычное, потому что Писание открывает нам этот путь, по которому нам нужно идти. Мы читаем с вами дальше 14 стиха, что один из слуг Навала, он прибежал и он известил Авигею, жену Навала. И он знал, как много доброго сделал Давид. И как грубо ответил Навал. И он узнал о том, что собирается сделать Давид. Он узнал о том, что бедствие приближается к дому Навала. И он также знает, что бесполезно идти к Навалу говорить об этом. И он прибегает к Авигее. Он ей сообщает о том, что сделал ее муж. И он ей сообщает о том, что может произойти вскоре, если она не предпримет каких-то действий. И вот дальше с 18 стиха. Мы видим этот поступок Авигея. Сказано, тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смок, и навьючила она ослов, и сказала слугам своим, ступайте вперед меня, вот я пойду за вами, а мужу своему Навалу ничего не сказала. Она принимает то, что считает верным и правильным. Она берет это большое количество пищи, продуктов, и она идет навстречу с Давидом. Она не сказала своему мужу, потому что она прекрасно знала, как он на это реагирует. Она знала своего мужа, она знала, что если она откроет ему этот план, он обязательно запретит ей, потому что он был такой человек, что если он сказал, он будет стоять на своем, ничего не изменит его. Это знала Авигея, это знал этот слуга, что бесполезно говорить с Навалом. И поэтому, с одной стороны, мы смотрим на Авигею, ее поступок выглядит как бы как неповиновение своему мужу. Она что-то предпринимает, но на самом деле это не так, и мы увидим несколько позже, насколько верно поступила Авигея. Мы видим, что она собирает много еды, она посылает впереди себя, это на ослах, и мы как бы думаем, непонятно, каким образом она могла так быстро собрать вот столько много еды. Это действительно много еды. Она сразу собрала много еды, которая была даже больше, чем, наверное, ожидал Давид. Это было действительно достаточно для 600 воинов, которые находились в пустыне. Но когда мы смотрим с вами на 36 стих этой главы, в 36 стихе написано, что когда Авигея пришла уже после разговора с Давидом к Навалу, и написано, и вот у него пир в доме его, как пир царский. Возможно, вот эти продукты, которые Авигея взяла, это была часть этого приготовления, этому царского пира. То есть это уже было где-то приготовлено, и мы видим, что Авигея берет вот часть этих продуктов, и она навьючила ослов и отправляется к Давиду. И вот у них происходит встреча. И вот эти мудрые слова этой мудрой женщины, они устудили эту горячую голову Давида. И то, что он предпринимал, мы видим, что не происходит. Из 23 стиха мы читаем, когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут как Навал враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдет в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего да будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Посмотрите, что делает Авигея в своей речи. Она изливает Давиду свое сердце. Она пришла, и в этой речи она всю вину берет на себя. Она ходатайствует за мужа своего. Она прямо называет своего мужа безумным. Она не пытается как-то выгородить мужа. Она не пытается как-то сказать Давиду, что ты неправильно понял его. Она прямо говорит здесь. Она не оправдывает его глупость. Она принимает эту всю вину на себя. И мы видели, что Давид планировал убить всех мужчин в доме Навала. Но вот теперь эта женщина, она готова принять все, что должно произойти, она готова взять на себя весь этот гнев Давида. И она еще напоминает больше того. Она напоминает, что Господь сделал и сделает через Давида. Если Навал назвал Давида бегающим рабом, то Авигея, она уверена, она называет его будущим царем. Она говорит, Господь поставит тебя, ты будешь вождем. Она просит принять этот подарок. И мы видим, что она знает, что Бог с Давидом. Она уверена в этом, она выражает это. И она показывает и призывает, что если Давид вот сейчас откажется от этого плана мщения, это будет только благословение для Давида. И тогда, когда он станет царем, Бог только благословит его за то, что он не пролил крови вот в этот момент. И поэтому она показывает, что если Бог действует сегодня, если Бог по-прежнему благословляет Давида и ведет его к царству, к трону, то зачем Давиду в этой ситуации делать зло? И вот эти слова, которые она производит, мы видим, что Авигея этими словами, она помогает Давиду прийти в себя, успокоиться и отказаться от этого плана пролития крови. Именно эта речь, именно эти слова, именно эта мудрость, которая звучит в этих словах, она воздействовала на Давида, чтобы он пришел в себя. И мы читаем с вами с 32 стиха, что Давид произносит это тройное благословение. Он говорит: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за тебя. Но жив Господь Бог Израилев, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». Мы видим слова и мудрость этой женщины. Она помогла Давиду прийти в себя и встать на этот верный путь. И для нас, когда мы смотрим на Авигею, для нас это пример миротворца. Это пример, вот это, представьте себе, это богатая женщина, хозяйка вот такого большого имения, и она находит вот этот способ для угашения этой вражды. Несмотря даже на тот риск, которому она сама себя подвергала, она идет на это, и вот этот конфликт она приводит к миру. Мы понимаем, что она могла стать жертвой, хоть в руках Навала, если бы он узнал о ее планах, хоть в руках Давида. И она не знала, как Давид отреагирует на это. Она могла стать жертвой, но она идет на этот поступок. И тем самым она спасает мужа своего вот этой своей мудростью и своей смелостью, которую она проявляет. Она единственная вот в этой ситуации предприняла эти правильные шаги. И мы видим, когда Давид услышал ее речь, он понял, как я сказал, это Господь. Это Господь говорит через нее. Это Господь помогает Давиду вернуться на верный, на правильный путь. Мы можем сказать, что слова Авигеи, они помогли Давиду вернуться на верный путь хождения с Богом, вновь стать мужем по сердцу Божьему. Несмотря на то, что он как бы свернул с этого пути, но вот эта речь Авигеи помогает ему вновь проявить эти качества мужа по сердцу Божьему. И он произносит эти слова, он говорит: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И дальше мы читаем окончание этой главы, что Авигея приходит к Навалу, у него пир, он пьяный, она ожидает, когда он отрезвеет, и когда на следующее утро она сообщает ему о всем этом, и написано: «И замерло в нем сердце его, и стало он как камень, дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». Скорее всего, богословы говорят, что вот это выражение, которое здесь использовано, сказано, что «замерло в нем сердце его, и стал он как камень», говорит о, возможно, о сердечном ударе, когда он услышал о том, что происходило и что могло произойти. Возможно, это была проблема с его сердцем, сердечный удар. И написано: «Через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер». Жизнь его закончилась. И дальше окончание главы говорит о том, что когда Давид узнал, что умер Навал, он посылает рабов своих и говорит Авигее, что он готов взять ее себе в жены, и она соглашается, и он берет ее себе, и она становится его женой. Давайте подумаем, вот смотря на эту главу, смотря на эту историю, какие уроки мы можем взять отсюда? Чему учит нас эта глава? Как мы можем научиться вот из этой главы мудро и верно находить разрешение конфликта? Первое, что мы можем увидеть в себе: эгоизм ведет к безумию. Мы смотрим с вами на Навала, и мы видим его эгоизм. Я сказал, что вот в этих словах показана его сущность, когда он говорит: это хлебы мои, это вода моя, это мясо приготовлено мною для стерегущих у меня овец. То есть Навал показан нам, что вот им управляет эгоизм. Он считает себя, что он принимает решение, это все его. И вот этот эгоизм, он ведет его к этому безумию, в котором он оказывается. И мы можем сказать, что если нами управляет эгоизм, то мы стоим на том же самом пути. Если мы только думаем о себе: это мое, это принадлежит мне, мы становимся на этот путь безумия, мы начнем говорить такие вещи, которые начнут отвращать людей, которые рядом с нами находятся. Мы начнем делать такие дела, которые будут разрушать отношения, потому что эгоизм ведет к этому безумию. Более того, люди, которые вокруг нас будут, которые будут видеть нас, они будут считать нас глупыми, подобно как это было в истории Навала. Потому что все знали, насколько он глуп. И раб знал, и жена знала, и люди знали. Он только один считал себя умным, богатым, процветающим, и все это мое. Он только один находился вот в таком состоянии. Мы видим, что даже слуга сказал, это злой человек, нельзя говорить с ним. И мы понимаем, что ненормально жить в такой ситуации, когда ты один считаешь себя умным, а все люди видят, кто ты. Они видят твой характер, они видят твое состояние, они не желают иметь общение с тобою. И поэтому вот эти слова слуги, они показывают, что если вы только себя слушаете, если вы только о себе заботитесь, вы становитесь навалом. Вы становитесь вот на этот путь, вы двигаетесь этим неверным путем. И в книге притчи мы читаем в 26 главе, «Видел ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Эгоизм ведет человека к безумию». Второй урок, который мы можем взять с этой главы. Повиновение не означает делать все. Мы видим, что Авигея в этой истории, она поставлена в пример. Но, как я сказал, мы можем заметить, что она совершила неповиновение мужу своему. Она пошла каким-то другим путем. Я хочу обратиться к сестрам. Я не хочу, чтобы то, что я говорю сейчас, вы поняли как какое-то разрешение не повиноваться мужьям своим. Писание говорит о том, что муж – глава жены. И Писание призывает, что жены должны повиноваться мужьям своим. Но я хочу, чтобы мы увидели, что Библия говорит в этом тексте, в этой истории. Авигея не поступила так, как решил Навал. Она не стала, как я говорил, оправдывать Навала. Она не стала защищать его. Она не сказала, что Навал хозяин в моем доме, и поэтому пусть будет, как он решил. Она не сказала, пусть даже если мы умрем по его глупости, но это он принял решение, я должна повиноваться, и пусть будет так, как он определил. Она так не сделала. Означает ли это, что Авигея нарушила Писание? Означает ли это, что она неверно поступила, как жена, вот в этом поступке? Мы видим, что Писание говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям, но не просто потому, что он что-то сказал, и это нужно выполнить. Повиновение в Писании к женам, оно обращено, чтобы они были с кротким духом. Это означает, нельзя восставать против мужа. Нужно повиноваться тому, что не противоречит Богу, не противоречит Писанию. И поэтому Авигея, принимая это решение, она понимала, что то решение, которое принял ее муж, оно приведет к смерти его, ее семьи. И в этой ситуации мы видим, что она, не споря, не восставая против мужа, она сделала все необходимое для спасения своей семьи. И это большой урок, потому что мы видим, что в этой ситуации для каждой сестры, для каждой жены важно понять, в первую очередь вы повинуетесь Господу. Это самое главное повиновение. И поэтому Писание показывает, что когда муж побуждает жену сделать грех или неповиновение Господу, жена должна повиноваться Господу в первую очередь. И мы можем сказать, как много разрушенных грехом семей, в которых или жена, или муж заставляли или побуждали другого делать грех, и они делали грех вместе, и это разрушило их семью. Вместо того, чтобы вовремя или мужу и жене противостать и сказать, что это грех, и начать делать верно и правильно. И поэтому мы видим, что Писание говорит, что жена не может идти против совести, нарушать Писание, совершать какой-то грех, если муж побуждает или заставляет ее делать это. Да, муж является главой, но мы понимаем, что голова никогда не допустит, чтобы рука сунула себя под какую-то под нож, под что-то, чтобы смерти привело это. Муж является главой, когда он повинуется Господу. Он призван как глава защищать, печься, заботиться о теле, заботиться о своей семье. И поэтому эта история показывает, что если муж становится на греховный путь, если муж побуждает и принимает какие-то греховные действия, эта история учит стать Авигеей, чтобы предпринять все необходимое, чтобы иметь эту необходимую мудрость без восстания против мужа, без крика и скандала, но мудростью найти путь для спасения своей семьи. Вы помните слова Иисуса Христа в 10 главе Евангелия Матфея? Он говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его,

чтобы разрешить конфликт. И часто в конфликтах мы занимаем неверную позицию. Писание говорит нам, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И мы рассматривали этот текст в прошлый раз и смотрели, например, Давида. И вот здесь мы видим с вами, Авигея дает нам несколько уроков. И первый урок, который мы находим, как она разрешила конфликт, первое, мы находим, она пошла навстречу Давиду. Она не убегала от проблемы, она не прячется, она не планирует убить Давида или что-то еще, какое-то зло, обмануть Давида. Мы видим, она принимает решение пойти для примирения. И мы все понимаем, что сделать это решение в конфликте, в ссоре, принять решение пойти на примирение, это самый трудный шаг, который нужно предпринять. Принять решение, я пойду навстречу. Я сделаю этот шаг для примирения. Вот этот барьер сложнее всего преодолеть. Это решение труднее всего предпринять в сердце. Но нужно встать и пойти. И мы видим, Авигея принимает это решение. Она готова. Она встает и идет на эту встречу. И когда мы идем, когда мы приняли это решение пойти, мы должны понять, что нужно это сделать тогда, когда вы нанесли какое-то огорчение другому, мужу, жене, кому-то. Потому что Писание говорит, что когда ты принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то на тебя, то ты оставь этот дар и пойди вначале примирись с братом. То есть сделать этот шаг, пойти, Писание побуждает нас, когда мы осознаем, вспоминаем и понимаем, что мы нанесли огорчение. Нужно сделать этот шаг. С другой стороны, Писание говорит, что нам нужно сделать этот шаг тогда, когда кто-то нанес огорчение нам. Когда мы знаем, что нам нанесли огорчение, Писание побуждает, ты должен принять решение и пойти. И Писание говорит об этом в 18 главе Евангелия Матфея. Сказано, если согрешит против тебя брат твой, что нужно сделать? Пойди. Посмотрите, это слово употребляется здесь. Если кто-то согрешит против тебя, если кто-то сделал тебе, Писание говорит, пойди и обличи его между тобой и одним, и если он послушает, то ты приобрел брата твоего. То есть Писание всегда побуждает нас, с какой бы стороны конфликта мы ни находились, мы должны принять это решение, мы должны встать и пойти. И Авигея предпринимает это. Второе, что мы находим в этой истории – Авигея приготовилась к этому. И мы прочитали, насколько серьезно она приготовилась, как много пищи она приготовила. Именно пища была причиной конфликта между Навалом и Давидом. И именно пищу она заготовила, потому что если это причина конфликта, она приготовилась именно в этом вопросе. Она погрузила много продуктов на ослов, и мы видим, что она... приготавливая, заготавливая эти продукты, она готовилась наверняка и внутренне. Она думала, что она скажет Давиду, каким образом она скажет, какие это будут слова. Прежде, когда мы приняли это решение, что нам нужно пойти для решения конфликта, нам нужно приготовиться. И самый главный шаг в этой подготовке – это молитва. Когда мы начинаем молиться, прежде чем поговорить с мужем, женой, с братом, сестрой, нам нужно поговорить с Богом, нам нужно встать на колени, и именно в молитве происходит эта верная подготовка, потому что именно в молитве мы уже должны простить брату и сестре. И если, молясь перед Господом, мы не простили внутри, в сердце, мы не приготовились. И мы можем пойти на разговор, мы можем начать каким-то образом решать конфликт, но это не приведет ни к какому результату, потому что мы не подготовились верно и правильно. Мы должны получить от Бога вот эти верные слова, что нужно сказать, как попросить прощения. Мы должны попросить у Бога то, что имела Авигея, когда она пошла. Вот эту мудрость, спокойствие, тактичность, вежливость. Именно таким путем она пришла, и мы видим, мы понимаем, что эти слова нужно иметь в сердце своем. Я представляю, как Авигея готовила, она думала очень аккуратно, это была смертельная опасность. Как она думала, что она скажет, как она скажет. И мы прочитали эти слова, мудрые слова, верные слова, правильные слова. И поэтому мы видим, что Авигея решила пойти, чтобы разрешить конфликт. Она приготовила все, что необходимо. И, наконец, третий момент, который мы находим, она говорила. Эта речь записана. Она пришла к Давиду, она говорила со смирением, и это смирение,

0: Смирение было не только в голосе, это смирение было в тоне ее разговора. Это смирение было в положении ее тела. Она была вежлива, я бы сказал, даже больше вежлива, чем необходимо было. Она обратилась с таким почтением к Давиду, что он вроде бы как бы уже царь. Вот с таким отношением она обращается к нему. Посчитайте, она 12 раз в своей речи называет его «господин». 6 раз она называет себя «раба твоя». Это ее речь. Это так она разговаривает. И Авигея понимала, что то, как она говорит, это так же важно, как и то, что она говорит. И нам важно понять, когда мы приняли решение, и мы подготовились, и мы хотим разговаривать, нам важно понять, как мы говорим. Нам важно продумать, что мы говорим, но нам важно и понять, важность иметь, как мы это говорим, каким тоном, с какой интонацией, с каким побуждением. Авигея дает нам этот пример, и она показывает нам. И поэтому мы видим, что у Авигеи было это желание, она хотела примирения. Все, что она делала, это было только с этой целью. И Писание нас побуждает к этому. Это должна быть наша цель, это должно быть наше стремление. И, наконец, последний момент, который мы находим с вами в этой истории. Мы находим с вами, что Авигея – это образ нашего спасения через Иисуса Христа. Мы видим в этой истории, что по глупости Навала все его семейство оказалось в этой смертельной опасности. И если бы не Авигея, они все были бы убиты. Именно Авигея вот в этом смирении, в мудрости, она нашла решение этой ситуации. Она приняла всю вину на себя, хотя она не имела никакой вины. Она взяла грех Навала на себя. И когда мы смотрим вот на этот образ Авигеи, того, что она сделала, мы видим, что в этом нам открывается Иисус Христос и путь нашего спасения. Потому что по причине Адама мы все оказались в смертельной опасности. Мы все оказались в грехе, и Господь наш Иисус Христос, невинный, смиренный, в мудрости, Он взял нашу вину на Себя, Он отдал Себя в жертву для нашего освобождения, для нашего спасения. И с другой стороны, и Давид в этой истории, он напоминает нам о милости, которую мы все получили от Бога. Вместо заслуженного наказания, мы видим Давид, он принимает решение, он оказывает милость. И мы все получили эту милость от Бога. Господь оказал нам милость, потому что Христос умер за нас. Он взял нашу вину и наш грех на себя. И Господь оказал нам эту милость. Но эта история также говорит, что в этой жизни все еще есть навалы. Жестокие, злые навалы. Может быть, в семье есть такие навалы. Мужья такие. В церкви, может быть, есть такие навалы. Те, кто являются эгоистами, те, кто думают только о себе. Те, кто считает, что они во всем правы, и любое их решение, оно верно и правильно. Те, кто не признают Бога за царя, когда встречаются с ним напрямую, как Навал с Давидом. Они отвергают и не признают Господа. И в конечном итоге такие Навалы, они будут наказаны. И эта история показывает, Господь поразил Навала. И дай нам Господь взять эти уроки для себя. Потому что если не сегодня, не завтра, то через какое-то время мы можем оказаться в конфликтной ситуации. И дай нам Господь эту мудрость, чтобы разрешить эту конфликтную ситуацию верно и правильно. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Самоил судья. После отсылки ковчега Господня, а особенно после поражения при Масифе, филистимляне не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила, сказано в Библии, 1 Царств 7:13. Захваченные раньше филистимлянами города были возвращены Израилю. Оставшиеся и жившие в разных селениях и городах Амореи не враждовали с Израилем. Наступило мирное время. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Ежегодно он посещал Вифиль и Галгал и Масифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил Израиля. И построил там жертвенник Господу. 1 Царств, 7 глава, с 14 по 17 стих. Время шло. Самуил старел. Час своего служения он поручил своим сыновьям, Иоилю и Авии, которых поселил в Версавии, на крайнем юге земли израильской. Но сыновья не оказались достойными своего отца. Они брали взятки и судили превратно. Старейшины израильские пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 1 Царств, 8 глава, с 1 по 15 стих. Это пожелание старейшин очень не понравилось Самуилу, так как старейшины брали пример с прочих народов, а перестали верить тому, что когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от руки врагов их во все дни. Судьи 2:18. Своё огорчение и печаль Самуил открыл в молитве Богу и получил от Бога такой ответ: «Послушай голоса народа, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств 8:7. Желание иметь над собою царя было в Израиле еще в дни Гедеона, которому предлагали быть царем и ставить наследника, но тот отказался, говоря: «Господь да владеет вами». Судей 8:28. Самуилу же Господь сказал, чтобы он сообщил народу, какими правами будет пользоваться их царь и как он ограничит свободу своих подданных. Народ согласился на это. Бог обещал Самуилу, что пришлет к нему соответственного человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Таким человеком оказался Саул, сын Кисов, из колена Вениаминова. Он со своим слугою пришел к пророку, будучи посланным своим отцом искать пропавших ослиц. Самуил принял Саула почтительно. На другой день наедине возлил на него священный елей и сказал, что он будет царем. Позже перед всем народом Самуил произвел выборы посредством жеребьевки. Жеребий указал и колено, и семейство, и человека, который скрывался в обозе. Когда Самуил представил Саула народу, а был он ростом на голову выше других, весь народ приветствовал его возгласом: «Да живет царь!» 1 Царств 10:1-25. Самуил изложил права царствования, вписал в книгу и положил ее при ковчеге Господнем. Вероятно, Самуил вручил Саулу список с книги закона Моисеева, как это предписано в законе, чтобы царь читал эту книгу и поучался из нее. Второзаконие 17:14-20. Первым подвигом новоизбранного царя было избавление жителей и Ависа Галаадского от позорного рабства, какому хотел подвергнуть их Наас, царь Аммонитский. а именно, каждому из жителей этого города Наас хотел выколоть правый глаз и оставить их в живых своими рабами. Саул, созвавший добровольцев, неожиданно прокрался в стан аммонитян, разбил и рассеял их так, что не осталось из них двоих вместе. 1 Царств, 11 глава, с 1 по 15 стих. Израильтяне с торжеством отпраздновали обновление царства. Саул оказался достойным этого звания. Народ радовался, а Самуил скорбел. Он еще раз напомнил народу, что их избрание царя в сущности является отвержением власти Господней. В подтверждение своих слов Самуил сотворил чудо. По молитве его, в необычное для этого время года, был с неба сильный гром и дождь, и пришел весь народ в ужас от Господа и Самуила. 1 Царств 12:1-18. Но отменить совершившееся стало невозможным. Самуил дал только совет, как должны вести себя перед Богом и народ, и избранный ими царь. А о себе сказал так: «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». После этого Саул собрал себе войско в 3000 человек. Началась война с филистимлянами. Саулу было сказано, чтобы он не начинал никаких действий, пока не придет пророк Самуил, не принесет жертвы Богу и не даст ему нужного указания. Саул ждал 7 дней и, не дождавшись, приступил к совершению жертвоприношения Богу, на что не имел никакого права, так как он не был из колена Левиина, которое было отделено для служения Богу. Чисел 3, 5, 10. Едва кончил Саул жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и сказал Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». 1 Царств 13:13-14. Правда, после этого Саул одержал победу над филистимлянами, но народу не доставил успокоения, а была упорная война против филистимлян во все дни Саула. 1 Царств 14:1-52. Самуил поручил Саулу выполнить написанное в законе, Второзаконие 25:17-19, о полном уничтожении амаликитского народа, предать заклятию и смерти не только людей, но и животных. К тому времени у Саула было войско в 210 тысяч человек. В 210 тысяч человек он напал на амаликитян, людей истребил, Агага, царя амаликитского, взял в плен, лучших из овец и волов и все хорошее сохранил, как добычу. Возвращаясь, как победитель, поставил себе памятник на Кармиле. При встрече с пророком Самуилом похвалился, что исполнил волю Господню. Самуил спросил его: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И свою обличительную речь пророк закончил словами: «Непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и отверг он тебя, чтобы ты не был царем». Самуил предал смерти Агага, царя амаликитского, расстался с Саулом, и после этого не видался с Саулом до дня смерти своей. Все же Самуил не переставал печалиться о Сауле и беспокоиться о народе израильском. Бог повелел Самуилу пойти в Вифлеем и одного из сыновей Иессея помазать там в царя над Израилем. После жертвоприношения, какое совершил Самуил для жителей Вифлеема, он пошел в дом Иессея для совершения порученного ему Богом. Из семи сыновей Есея, каких подводил отец, а старший был особенно красив и представителен, Бог ни одного не указал пророку, как достойного быть царем. Самуил спросил Есея, есть ли у него еще дети. И когда был призван с поля Давид, пасший стадо, Самуил по указанию Господню помазал его в царя над Израилем. 1 Царств 16:1-13. После этого Самуил возвратился в Раму, но его дальнейших действиях ничего не знаем. Смерть Самуила оплакал весь народ. Самуилу принадлежит честь основания общества сынов пророческих, нечто вроде духовной семинарии. До него ничего подобного не было в Израиле. А при нем такие упоминаются несколько раз. 1 Царств 10:5. Они жили в Нафане, в Раме. По мнению одних, Нааф был пригородом Рамы, а по мнению других, это было общежитие. Там они занимались пением, музыкой и познаванием воли Божьей. Самуилу приписывает составление книги Судей, книги Рув и большей части первой книги Царств, которую закончили пророки Нафан и Гад. В дни Самуила израильтяне торжественно

Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих написал, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Азы христианства. Что характеризует жизнь христианина? Что значит жить по-христиански? Это значит жить по-божьему. Известный автор К.С. Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет о людях, для которых Иисус Христос является центром всей жизни. По Льюису жить по-христиански – это решение, которое мы принимаем ежедневно. Смирение. Настоящее смирение не означает нарочитое, подчеркивание собственного ничтожества. Смиренный человек не думает о себе. То, что навязывает сегодня общество как норму – самореклама, селфи, книги по психологической самопомощи – прямо противоположно тому, чему учит Евангелие и великое поручение Господа. Слова Льюиса очень просты и жизненны. Кто хочет быть действительно смиренным, тот должен меньше думать о себе. Истина вместо оригинальности. Это относится также к литературе и к искусству. Ни один человек, сильно стремящийся к оригинальности, никогда не станет оригинальным. И наоборот, если просто выражать истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие, можно быть уверенным, что этот человек действительно окажется оригинальным, даже не заметив этого. Мы часто слышим «будь самим собой». Это, конечно, важно, но есть опасность стать одержимым самим этим стремлением к уникальности и оригинальности. Замечательный совет Льюиса. Если мы просто будем делиться библейской истиной, то будем оригинальными, даже не замечая этого. Христианам нужно выбирать Божью истину, а не оригинальность. Стремление к Богу, а не к довольству. Эта безнадежная попытка привела практически ко всему, что определило человеческую историю – деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство – долгая и ужасная история человечества, пытающегося найти секрет счастья без Бога. Нахожусь ли я в интернете или еду на машине, всюду мне встречаются люди, вещи или места, обещающие удовольствие и счастье. Я хочу быть счастливым. Мы все хотим быть счастливыми. И вот мы уже ищем очередную вещь, которая, как нам кажется, подарит нам счастье. Если бы у меня появилось еще то или это, моя жизнь стала бы прекрасной, думаем мы. Но человек, желающий жить по-христиански, должен стремиться к Богу, а не искать мирских удовольствий. Тогда познание Господа станет большей ценностью, чем обретение счастья. Ирония судьбы заключается в том, что если мы будем искать Бога, то однажды непременно обретем настоящее счастье. Прогресс часто означает поворот в обратную сторону. Прогресс означает приближение к цели, которую вы хотите достичь. Если вы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит вас к желаемому результату. Прогрессом в этом случае будет поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу, а самым прогрессивным окажется тот, кто скорее повернет назад. Покаяние означает поворот или обращение. Это значит отвернуться от греха и повернуться к Богу. В нашем обществе приветствуется прогресс. Мы хотим подниматься выше, двигаться дальше и быстрее. Мы вступаем на новые пути, даже если знаем, что они ведут в неправильном направлении. Если мы повернули не в ту сторону, не беда, система GPS подберет нам новый маршрут. Однако в христианской жизни этот принцип не работает. Духовный христианин должен заметить, что сбился с пути, и быстрее других повернуть назад. Прислушиваться к голосу Святого Духа. Утром, когда мы просыпаемся, все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. Поэтому наша первая обязанность – эти мысли попросту прогнать. Мы должны прислушиваться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить наполнить себя другим потоком, несущим в себе силу и спокойствие. И так поступать в течение всего дня. Мы сдерживаем свои капризы и волнения и укрываемся вместе, защищенным от ветра. Мы заняты, измотаны, обессилены, у нас много переживаний. Мы ориентированы на свой список дел, на наших друзей и на самих себя. Но если христианин действительно желает жить для Иисуса, он должен остановиться и задуматься. Только таким образом можно поддерживать взаимоотношения со Христом, прислушиваться к Святому Духу. Это помогает сохранять спокойствие даже посреди хаоса. Стремись к Богу, а не к счастью или довольству, и ты обретешь неприходящую радость. Не тот, кто заботится об оригинальности, будет оригинальным, а тот, кто говорит истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие. Источник www.crosswalk.com/livenet. Перевод с немецкого Марии Винс.

0: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не раздражается. Я даже не подозревал, что могу так раздражаться. Однажды мы с женой купили новый большой ковер и постелили его в общей комнате. Было время рождественских и новогодних праздников, и дети уговорили купить им хлопушки и бенгальские огни. Несколько раз я всех предупредил, чтобы без меня ничего не трогали. Я находился в другой комнате, когда услышал хлопок, после которого почувствовал резкий запах гари. Вбежав в общую комнату, я увидел коричневое пятно на новом ковре. Рядом лежали остатки хлопушки. Как я кричал на своих детей! Я пастор церкви, который сам не раз учил людей не раздражаться, не гневаться. Почему мы, христиане, с преображенными Богом сердцами раздражаемся? Одна из главных причин – недостаток любви к Богу.
1: Мы не понимаем того, что любящий Бог
0: допускает, чтобы нас раздражали люди или какие-то обстоятельства, однако Он это делает для нашего же блага. Когда мы это осознаем, то, как правило, смиряемся перед Ним. Есть хороший пример в Библии. Однажды Давиду пришлось с частью верных воинов убегать из Иерусалима от своего сына Авессалома, захватившего власть. И тут вышел Симей, сын Геры из рода Саулова, и начал злословить Давида и бросать в него камни. Воины хотели убить Симея, но Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Вторая Царств, глава 16, стихи 10 и 12. Давид очень любил Бога и в этой ситуации доверился Ему. Как часто нам не хватает такой любви, такого понимания жизни, как у Давида. Нас оскорбляют, злословят, гонят, с нами поступают несправедливо. Это все Господь посылает. Бог, который нас любит и которого любим мы. И всякое раздражение здесь – это прежде всего несогласие с Богом. Как важно при таких обстоятельствах не согрешить. Вспомним последнюю ситуацию, когда мы раздражались, гневались. И как изменилась бы наша реакция, если бы мы в тот момент последовали примеру Давида. Хотя реагировать как Давид очень нелегко. Намного легче дать волю эмоциям, подобно Ионе, когда Бог открыл ему свои планы, которые пророк не хотел принимать. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, глава 4, стихи 1-3. Иона был раздражен, потому что хотел своего, а не Божьего. Но этого ли ждет от нас Господь? Можно знать обо всех прекрасных качествах Бога, но все равно раздражаться, бунтовать, убегать от Него. Но если мы любим Бога, как Давид, то будем смиряться под Его крепкую руку, искать и желать Божьего. Ведь Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. «И Он дает нам силы любить и не раздражаться, ведь любовь не раздражается».
2: Проза. Ширинай Досова. Телефонный справочник. Эпиграф. «Терпением вашим спасайте души ваши». Луки 21:19. «Праведник смел, как лев». Притчи 28:1. Предисловие. О терпении. Христиане-иностранцы, приезжая в советское время в нашу страну, обязательно привозили в качестве подарка Библию или Евангелие. Но взять с собой они могли лишь пару-тройку экземпляров. Атеистическая власть не разрешала, припрятав их в разных чемоданах. Для такой огромной страны, как СССР, 240 миллионов человек в 1970-е годы, это как капля в море. Хорошая книга в те времена была в большом дефиците, как, впрочем, и многое другое. Люди собирали десятки килограммов макулатуры, складывали ее в стопки, перевязывали шпагатом, а потом на общественном транспорте тащили это добро в пункты приема вторсырья. Там в обмен на 20 килограммов бумаги можно было получить маленький бумажный огрызок, талончик для приобретения одной книги. За двухтомник классиков приходилось привозить уже 40 килограммов макулатуры. Это какое же надо было иметь терпение, чтобы собрать хотя бы небольшую библиотеку? Макулатурные талоны становились своего рода валютой. Книга, купленная по талону, обходилась в 20-30 раз дешевле, чем на черном рынке. Однако Библию невозможно было приобрести никак. Ее как будто вообще не существовало. Зато атеистической и агитационной литературы хоть пруд пруди. Партийно-пропагандистской нудью были завалены все склады и прилавки книжных магазинов. Авторы этих сочинений травили атеизмом человеческие души с таким усердием, как дихлофосом травят тараканов. Они злобно насмехались над Библией, для большей убедительности включая отдельные стихи или отрывки из Слова Божьего в свою писанину. Однако иногда случалось так, что аргументы атеистов, направленные против Бога, производили совершенно противоположный эффект. Некоторые читатели, встречая в атеистических книгах цитаты из Библии, неожиданно для себя начинали задумываться о Боге и искать Его. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7:8. Встречались такие жаждущие читатели, которые прицельно приобретали атеистическую литературу в большом количестве, но работали с ней исключительно с ножницами в руках. Они вырезали библейские строчки и клеили их в особую тетрадку, самодельную Библию. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15:19. Тетрадка эта становилась для них отдушиной, источником воды живой и радостью, подобной ликованию женщины из притчи Христа о потерянной драхме. В поисках ее она зажгла свечи и тщательно мела комнату, пока не нашла потерянное, после чего торжествовала: «Я нашла потерянную драхму». Когда человек ищет Бога, ему в этом деле помогает все на свете, даже атеистическая литература. Были энтузиасты, которые, добыв один экземпляр Священного Писания, полностью переписывали его от руки. Можете себе представить, какая это была работа? «И терпение благочестивого не останется тщетным». Сирах 16:14. Что сказать обо всех этих людях сегодня? Герои, Даже если их было немного, о них стоит помнить. Большинство из них, увы, остались безвестными. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Экклезиаст 1.17. Безумие атеизма не всегда удавалось уразуметь. Для большинства людей советская пропаганда оказалась губительной, особенно для молодого поколения. Мои детство и молодость, лучшие годы, пришлись на мрачный период разгула воинствующего безбожия. Из всех радиоприемников страны с утра доносилось, один припев тут чего только стоит, «День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин». Припев «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне. Мы за партией идем, славя Родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами». Слова в песне пустые, хотя и складные, а музыка ничего, бодрая, какая и должна быть во славу вечно живого Ильича. И подобную ерунду мы пели, начиная с первого класса. В этой связи вспоминается притча. Умер Ленин. Плачущие колхозники послали в Москву своего делегата, чтобы руководство страны научило, как теперь жить без Ильича. Партия наставила гонца. «Передайте колхозникам, Ленин умер, а его идеи живы». Вернувшись домой, этот товарищ повторил слово руководства, насколько он их понял. «Ленин умер, а иудеи живы». Так и великие империи, и их вожди однажды исчезнут, рассеются, как дым, а Слово Божие пребудет вечно. Митрополит Петерим, уже знакомый вам по одному из моих рассказов, после перестройки говорил: «Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет». Не знаю, как взрослые, а мы, дети, свято верили в коммунистические идеи. Школьная программа тщательно промывала мозги. И помнится мне, что таковыми были не только дети. Так однажды наше далекое село имени 22-го партсъезда в Казахстане гудело, как рой пчел, ос и шмелей, вместе взятых, услышав новость о том, что в соседнем селе под названием Коминтерн, коммунистический интернационал, несколько дней назад наступил коммунизм. Хоть смейся, хоть плачь. Все с завистью думали о счастливчиках. Повезло же им. Коммунистическое село находилось недалеко от нас, а это означало, что следующими на очереди в светлое будущее были мы. Ура! Скоро и к нам придет коммунизм, и на нашей улице будет телега с пряниками. Думаю, что кто-то намеренно пускал такую утку перед сбором урожая, чтобы немного взбодрить уже подуставших ждать светлое будущее колхозников. Для выполнения госплана нужен был энтузиазм, да еще какой. Хлопковые поля – это поле брани. Попробуй собери 5 миллионов тонн хлопка-сырца вручную. Таков был план для республики. Все дети, начиная с 4 класса, по 3-4 месяца не учились в школе, собирали хлопок. Возможно, сами эти люди рады были сочинять небылицы о коммунизме, чтобы только как-то украсить свои серые будни и безнадегу. С наступившим уже где-то коммунизмом, глядишь, и твоя жизнь становится веселее. А то все хлопок да хлопок, в печенках он уже сидел. Пушкинское «Я сам обманываться рад» — это как раз о подобных наших надеждах в ту пору. Те, кто надел на глаза шоры, должны понимать, что в комплект входит еще узда и кнут. Станислав Ежи-Лец. Какое огромное терпение было у нашего народа! Правда, держалось оно большей частью на страхе. Коммунизм так и не наступил, а союз разрушился. Весть о явлении коммунизма народу не продержалась у нас долго. Один тракторист не выдержал и помчался в счастливое село поглядеть на это диво. После его возвращения пламя радости у всех погасло. Воблу поймали, вычистили внутренности и вывесили на веревочке на солнце. Пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у нее и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился. Дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. «Как это хорошо!» — говорила вяленая вобла, «что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести. Ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывелили. И буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести». «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Вяленая вобла». Власть намеренно совершает такую процедуру с мозгами людей. Иначе как ей рукоплескать-то будут? Событие. Про смелость. Перейдем к телефонному справочнику. Вышесказанное написано с целью обозначить то время, когда происходили события, связанные с этим справочником, дабы увидеть чудеса Божии в нашей жизни. На дворе 1975 год. В Москву в качестве туристов приехали христиане из Швейцарии. Как верующих их опечалило, что Библии не видно нигде, ни в магазинах, ни в церквах. «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Федор Михайлович Достоевский. «Слова Господни слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Псалтырь 18:11-12. И вот эти христиане решили молиться, чтобы Евангелие вошло в каждый дом столицы, то есть в каждую квартиру. Тогда, когда Библии не было даже в церквах, представить ее в каждой квартире, согласитесь, это на грани фантастики. Однако ответ на молитву не заставил себя долго ждать. Дело было так. В центре Москвы стояли телефонные будки, в которых на стальных стержнях крепились толстые справочники с телефонами и адресами жителей города. Такие были времена. И когда швейцарцы увидели эти справочники, их осенило. Вот и ответ на молитву. Нужно брать быка за рога, вырывать страницы из справочника. Они доверили четверым своим согражданам в возрасте от 21 до 25 лет. Совершая туристические прогулки по Москве и восхищаясь ее достопримечательностями, швейцарские юноши время от времени заходили в телефонные будки, якобы намереваясь кому-то позвонить, и незаметно вырывали по нескольку листочков из каждого справочника. Надергали они их довольно быстро, и таким образом собралась у них вся телефонная книга. При выезде из СССР швейцарцы завернули в эти листочки русские сувениры для отвода глаз. И таким образом смогли благополучно вывести все московские адреса в свою страну. Вот это да! На советской таможне в те времена проверка была такая, что комар носа не подточит. А нет, осечка вышла. Хотя и на старуху бывает проруха, но без сомнения здесь не обошлось без руки Божьей. «Была рука Господа на городе». Первая книга царств, 5:9. Через сравнительно небольшое время в Москве началось что-то невероятное. Если бы можно было об этом снять фильм, интересное бы кино получилось. Подробности этой истории я знаю от человека, который сам принимал в ней участие. В следующем году ему исполнится 80 лет. Вернувшись домой, швейцарцы запустили проект «Евангелие в каждую московскую семью». На это смелое начинание быстро собрали 5 750 000 швейцарских франков для приобретения литературы. Почтовые расходы в эту сумму не входили, их взяли на себя церкви Швейцарии. Инициатором сбора средств на эти цели стал пастор Ричард Вурмбрандт. проведший 14 лет в застенках румынской тюрьмы при коммунистическом режиме Чаушеску. Большую часть этого срока он отбывал в одиночном заключении. На собранные деньги были отпечатаны Библии, 2,5 франка за книгу, Евангелие и песенники по 1 франку за экземпляр. И началось. На адреса москвичей стали приходить тысячи бандеролей. В каждой из них находилось Евангелие или Библия и сборник духовных песен. Люди, получавшие эти посылки, конечно же, недоумевали, но с радостью их брали. В те времена любые связи с иностранцами были редкостью, и, естественно, посылка из-за рубежа казалась роскошью. Такую бандероль по почте получила одна пианистка Большого театра. Как музыканта ее заинтересовал сборник духовных песен, но он был без нот. Перелистывая его, она увидела знакомые строки – стихотворение великого русского поэта Михаила Лермонтова. «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Но какая музыка написана на эти стихи? Как узнать? В Центральной музыкальной библиотеке пианистка отыскала нужные ноты. Вскоре она узнала мелодии и других известных гимнов из песенника. Разучивая и напевая их, пианистка вдруг обнаружила, что нечто доселе неведомое произошло в ее сердце, и она обратилась к Иисусу Христу, который прекраснее сынов человеческих. Она пошла в баптистскую церковь в Маловузовском переулке и приняла там крещение. Сегодня этот переулок носит название «Малый Трехсвятительский» в честь великих мужей Божьих Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Пианистка привела туда и своих театральных подруг, которые тоже стали членами церкви. Думаю, что еще существует немало интересных историй и свидетельств, связанных с этими бандеролями. Для кого-то они стали судьбоносными, потому что Слово Божие не возвращается ко мне, Богу, тщетным. Хотя радость от христианских посылок была большой, без ложки дегтя тоже не обошлось. Вместе с другими москвичами такую бандероль получил и какой-то партработник, ярый атеист, сын которого работал в органах госбезопасности. На такие должности тогда попадали только свои люди, те, кому неведомы были сочувствие, сострадание и человечность. Добру и злу дано всегда сражаться, и в вечной битве зло сильнее тем, что средства для добра не все годятся, меж тем, как зло не брезгует ничем. Мирза Шафи Вазех. И вот этот партработник вызвал своего отпрыска к себе и, размахивая бандеролью, начал орать. «Что у вас тут под носом творится? Почему не принимаете никаких мер? Посмотри, что я по почте получил. И это в столице. Кто допустил?» Как и следовало ожидать, ситуацию сразу взяли под контроль спецслужбы, и христианские посылки перестали выдавать людям. Заграничные почтовые отправления скапливались на главпочтамте, откуда их уже распределяли по другим отделениям. После вмешательства органов госбезопасности бандероли с духовной литературой стали переправлять из главпочтамта на специальный склад до особого распоряжения. А потом, когда подобные посылки перестали массово поступать из-за границы, о них забыли. При общей советской бесхозяйственности такая ситуация не была редкостью, однако на сей раз бесхозяйственность сослужила добрую службу. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» — Вильям Шекспир. На этом спецскладе работала одна уборщица. Союз Шекспира, мудрецов и советской уборщицы в данном случае вполне уместен. Прав был великий поэт. Чудеса приходят в нашу жизнь невесть откуда и могут произойти с каждым из нас. Возможно, вы уже догадались, как развивались дальнейшие события. Все именно так. Уборщица, назовем ее Машей, оказалась весьма предприимчивым человеком. Почувствовав, что бандероли товар бесхозный, стоит без движения давно, она из любопытства вскрыла одну коробочку и ахнула. «Да это же настоящий клад! Самый ходовой товар!» И Маша тут же смекнула, что надо делать. Популярное советское слово «несуны» — люди, тащившие с работы все, что попадало им в руки, хорошо знакомое большинству советских граждан, в полной мере можно было отнести и к нашей уборщице, проявившей недюжинную смекалку при выносе запрещенной литературы со спецсклада. По вечерам Маша набивала полные сумки евангелиями и спокойно вывозила их на тележке в большом мусорном мешке. Естественно, что уборщица, одетая в рабочую спецовку с пыльными мешками, ни у кого не вызывала подозрений. У мусорных баков она где-то прятала свои сумки, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, небольшими партиями переносила это сокровище к себе домой. Весь процесс перемещения ценного груза от склада до дома ею был тщательно продуман. Как у настоящей бизнес-леди, рабочий день у Маши начинался рано. Она наматывала километры по Москве, разнося Евангелие и Библии по всем церквам. Там она продавала свой товар по невысокой цене, как оптом, так и в розницу. Днем Маша торговала, а ночью готовила новую партию к выносу. Женщина эта, надо отдать ей должное, была отчаянная и явно рисковала свободой. Ведь если бы она попалась, то за воровство такого рода литературы с целью сбыта, да еще с закрытого склада, легко можно было на несколько лет угодить в места не столь отдаленные. Но чего не сделаешь ради денег? Зарплата уборщицы была мизерной – 70 рублей. На такие деньги прожить в столице проблематично. Думаю, что своим предприятием Маша заметно улучшила материальное положение и на работу ходила, без сомнения, как на праздник. Бизнес-то был даровой, никаких затрат, не считая страха. Одна только прибыль. По самым скромным расценкам, за 3-4 Евангелия или за одну Библию Маша получала столько же, сколько за целый месяц, махая на работе тряпкой и метлой. Вот и бегала эта уборщица по всему городу, распространяя духовную литературу. Если бы это делалось ею не только за деньги, но еще и во славу Божью, то мы бы смело сказали о ней – как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаии 52:7. Соблюдая меры предосторожности, Маша старалась не слишком часто появляться в одном месте, поэтому ей приходилось целыми днями крутиться по Москве. В общем, была она женщина умная, инициативная, решительная, и, главное, не жадная, цены не задирала. Книги отдавала легко, благо их было предостаточно. Евангелия расхватывались из ее рук, как горячие пирожки. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16:8. Так в мрачные атеистические времена уборщица Маша весьма помогла распространению Евангелия в городе Москве. Это было настоящим чудом. «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе за эту землю». Иезекииля 22:30. Бог в своем плане использовал швейцарских христиан, городской телефонный справочник и простую уборщицу, чтобы осуществить задуманное им. Ложке дегтя не удалось испортить бочку меда, и книга жизни нашла путь в московские квартиры. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:5. Некогда знаменитый Эдуард Хиль пел: «Тот, кто скучен и сердцем скуден, тот напрасно копит года. Человек оставляет людям песни, книги и города. Город нас переживет, нашу песню споют тогда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Гребенников и Добронравов. Это про швейцарцев и Москву. Молодцы, смелые, решительные, жертвенные ради Господа и Его Слова. Велика сила молитвы. Выйдя на духовную войну с грозным неприятелем, советским богоборчеством, верующие люди получили помощь свыше и одержали победу. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Вторая книга «Паралипоменон», 6, 34, 35.

0: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
1: Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: „Вот здесь“ или „Вот там“. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно
Богу. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Усевшись против Топси, она стала ее расспрашивать. «Сколько тебе лет, Топси?»
3: «Не знаю, мисс»,
2: — ответила та, делая гримасу, открывшую все ее зубы. «Не знаешь, сколько тебе лет? Разве тебе этого никогда не говорили? Кто была твоя мать?»
3: «У меня ее никогда не было»,
2: — сказала девочка с новой гримасой.
3: «Как? Не было матери? Что ты хочешь сказать? Где ты родилась?» «Я нигде не родилась».
2: И Топси снова сделала гримасу. «Дитя, ты мне не должна так отвечать. Я не играю с тобою. Ну, скажи же мне, где ты родилась и кто были твои отец и мать?»
3: «Да я нигде не родилась», — возразило маленькое создание с более решительным видом. «У меня никогда не было ни отца, ни матери, никого. Я выросла у торговца вместе со многими другими детьми. Старая тетка Сью смотрела за нами».
2: Ребенок, видимо, говорил правду. Джейн хихикнула и сказала:
4: «Эй, мисс, сколько есть таких ребят! Торговцы покупают их за бесценок совсем маленькими и воспитывают на продажу».
2: «Сколько времени ты пробыла у своих последних хозяев?»
3: «Не знаю, мисс».
4: «Год или меньше?»
3: «Не знаю, мисс».
4: «Мисс Офелия, эти негры ничего не могут сказать. Они не знают, что значит время, что такое год. Они не знают даже, сколько им лет».
2: «Слышала ли ты когда-нибудь о Боге, Топси?» Девочка, видимо, не поняла, что сделала привычную гримасу. «Знаешь ли ты, кто тебя сотворил?»
3: «Никто. Я не знаю никого, кто меня сотворил»,
2: — со смехом сказала Топси. Судя по тому, как она сощурила глаза, было видно, что эта мысль показалась ей особенно забавной. Она прибавила:
3: «Я сама росла, росла, никто меня не создал».
4: «Умеешь ли ты шить?»
2: — спросила мисс Офелия, думая, что лучше направить свои расспросы на предметы более осязательные.
3: «Нет, мисс».
4: «Что ты умеешь делать? Что ты делала у твоих хозяев?»
3: «Ходила за водой, мыла посуду, чистила ножи, прислуживала посетителям».
4: «Они были добры к тебе?»
3: «Не знаю, я полагаю, что да»,
2: — сказал ребенок, бросая хитрый взгляд на мисс Офелию. Мисс Офелия встала, чтобы прекратить этот неприятный разговор. Сен-Клэр стоял тут же, опершись на спинку ее стула.
5: «Не правда ли, сестра? Почва прекрасная. Вам остается только сеять на ней ваши идеи. Искоренять почти нечего».
2: Взгляды мисс Офелии на воспитание, подобно другим ее идеям, были очень определенны и положительны. То были именно те понятия, которые господствовали в Новой Англии 100 лет тому назад и которые и теперь еще сохраняются в некоторых глухих местах, где нет железных дорог. Насколько они поддаются определению, их можно выразить в нескольких словах. Выучить детей слушать, когда им говорят. Обучить их катехизису, чтению, шитью и сечь их, когда они лгут. И хотя теперь, когда на дело воспитания пролито столько света, эти идеи остались далеко позади. Но остается неоспоримым фактом, что наши бабушки воспитали достаточно хороших мужчин и женщин по этой системе. Как это могут припомнить и удостоверить многие из нас. Как бы там ни было, мисс Офелия не знала ничего лучшего и вследствие этого принялась за воспитание своей ученицы с усердием, на какое только была способна. Маленькая негритянка была объявлена личной собственностью мисс Офелии. Видя, что на нее неблагосклонно смотрят на кухне, мисс Офелия решила ограничить сферу ее деятельности и воспитания главным образом своей комнатой. С самоотвержением, какое вполне оценят некоторые из наших слушателей, она решила вместо того, чтобы спокойно оправлять свою постель, мести комнату и приводить ее в порядок, как она делала это до тех пор, отвергая предложение горничной, мисс Офелия решила обречь себя на мученичество, обучая Топси делать это. О, несчастный день! Те из наших слушателей, кому когда-нибудь приходилось сделать то же самое, вполне оценят степень самоотречения мисс Офелии. Она начала с того, что в первое же утро привела Топси в свою комнату и торжественно начала преподавать ей искусство оправлять постель. И вот Топси, вымытая, избавленная от всех своих безобразных косичек, некогда составлявших ее радость, одетая в чистое платье и накрахмаленный передник, почтительно стоит перед мисс Офелией, с торжественно печальным видом, всего более пригодным для похорон. «Теперь, Топси, я покажу тебе, как должна быть послана моя постель. Я очень требовательна в этом отношении. Ты должна выучиться аккуратно это делать».
4: «Хорошо, мисс», —
2: проговорила Топси с глубоким вздохом и видом печальной серьезности. «Вот, Топси, смотри хорошенько. Это рубец простыни. Вот это правая сторона, а это левая. Будешь ты помнить?»
4: «Да, мисс»,
2: — снова говорит Топси, вздыхая. «Хорошо. Теперь надо разослать внизу. Вот так. И заложить ее под матрас. Аккуратно, без складок. Видишь?»
4: «Вижу, мисс»,
2: — сказала Топси с глубоким вниманием. «А верхняя простыня должна быть послана вот таким образом и заткнута в ногах под матрасом. Аккуратно, без складок. Вот так. И узким рубцом надо всегда к ногам».
4: «Хорошо, мисс»,
2: — проговорила Топси тем же тоном. Но надо прибавить, что в то время, как добрая женщина в пылу своего усердия объяснить на практике оборачивалась спиною к Топси, эта последняя ухитрялась схватить пару перчаток и ленту и засунуть их в свои рукава. Затем она продолжала стоять в том же положении с руками, скромно сложенными на груди. «Теперь, Топси, посмотрим, как ты будешь делать это», — сказала мисс Офелия, снова сдергивая простыни и садясь на ближний стул. Топси с самым серьезным видом и очень ловко повторила урок. Она тщательно разослала простыню, расправила каждую складку и с начала до конца проявила серьезность и внимание, вполне удовлетворившие ее учительницу. Вдруг, в ту самую минуту, когда Топси заканчивала уборку, внимание мисс Офелии привлек кончик ленты, выпавший вследствие неловкого движения и висевший из рукава девочки. Во мгновение ока мисс Офелия овладела предметом преступления.
6: «Это что такое? Гадкая, злая девчонка! Ты это украла?»
2: Лента была вытащена из рукава Топси, но она нимало не казалась огорченной. Она глядела на нее удивленно, с видом полнейшей невинности, и воскликнула:
4: «А-а-а, кажется, это лента мисс Фели. Как она попала сюда в мой рукав?»
6: «Топси, гадкая девчонка, не лги, ты украла эту ленту!»
4: «Да нет, мисс, уверяю вас, я ее не крала. Я в первый раз в жизни вижу ее».
6: «Топси, разве ты не знаешь, что лгать плохо?»
4: «Я никогда не говорю неправды, мисс Фили», — ответила Топси с видом оскорбленной невинности. «Я говорю правду, только правду».
6: «Если ты станешь повторять мне подобную ложь, я тебя высеку».
4: «Ах, мисс, если вы будете сечь меня целый день, я все-таки буду говорить то же самое», — сказала Топси, начиная хныкать. «Я никогда ее не видела. Эта лента сама влезла в мой рукав. Мисс Фели верно оставила ее на постели. Она лежала в простынях и попала в мой рукав».
2: Мисс Офелия была до такой степени возмущена этой грубой и наглой ложью, что схватила девочку за плечи и толкнула ее.
6: «Не смей мне это повторять!»
2: От сотрясения из другого рукава выпали на пол перчатки.
6: «И теперь ты все-таки будешь говорить, что не украла ленты?»
2: Топси призналась, что взяла перчатки, но продолжала стоять на своем относительно ленты.
6: «Послушай, Топси, если ты мне признаешься во всем, я не высеку тебя на этот раз».
2: Убежденная этим со слезами и жалостными уверениями в раскаянии, Топси призналась в краже перчаток и ленты.
6: «Теперь, Топси, я знаю, что ты украла и другие вещи с тех пор, как вчера я позволила тебе бегать по дому целый день. Если ты взяла что-нибудь, скажи мне сейчас. Я тебя не высеку».
4: «Увы, мисс, я взяла эту красную вещь, которую мисс Ева носит на шее».
6: «Ах, гадкая девчонка! Ну, а еще что?»
4: «Еще? Я взяла красные серьги, розы».
6: «Принеси мне сию же минуту эти вещи».
4: «Мисс, я не могу это сделать. Они сгорели».
6: «Сгорели? Что за глупость? Сию минуту принеси их мне, или я тебя высеку».
2: Топси, громко рыдая со слезами и вздохами, стала уверять, что она не может их принести, потому что они сгорели.
6: «Так зачем же ты их сожгла?» — спросила мисс Офелия.
4: «Потому что я злая, я страшно злая, я не могу от этого удержаться».
2: В эту минуту в комнату случайно вошла Ева с коралловым ожерельем на шее.
6: «Откуда ты взяла ожерелье, Ева?» — спросила мисс Офелия.
4: «Откуда я взяла? Да оно на мне целый день».
6: «А вчера оно было на тебе?»
4: «Конечно. И что всего смешнее, оно было на мне всю ночь. Я забыла его снять, ложась спать».
2: Мисс Офелия ничего не понимала, и недоумение ее увеличилось еще больше, когда она увидела розу с корзиной свежевыглаженного белья на голове и коралловыми сережками в ушах.
6: «Право, я не знаю, что делать с этим ребенком. Зачем же ты мне сказала, Топси, что взяла эти вещи?»
2: — воскликнула мисс Офелия с отчаянием.
4: «Мисс велела мне признаться, а больше мне не в чем было признаться»,
2: — говорила Топси, вытирая слезы.
6: «Да разве я просила тебя признаваться в том, чего ты не делала? Это такая же ложь, как и все остальное».
4: «Да неужели?»
2: — сказала Топси с видом простодушного удивления.
6: «Вот увидите!»
2: — вмешалась Роза, смотря негодующим взглядом на Топси.
6: «Вы не добьетесь ни крупицы правды от этого создания. На месте Сен-Клера я била бы ее до крови. В другой раз она не посмела бы».
4: «Нет! Нет, Роза!»
2: Прервала ее Ева властным тоном, какой иногда умела она принимать.
4: «Ты не должна так говорить! Я не могу слышать, когда так говорят!»
6: «Ах, мисс Ева, вы слишком добры! Вы не знаете, как надо обращаться с неграми! Есть только одно средство сделать из них что-нибудь — хорошенько их бить! Это я вам говорю!»
4: Роза, замолчите! Больше ни слова об этом!»
2: И глаза ребенка блеснули, а щеки покрылись ярким румянцем. В одну минуту Роза переменила тон. «У мисс Евы течет кровь Сен-Клеров. Она говорит точно так же, как ее отец», — пробормотала она, выходя из комнаты. Ева стояла, глядя на Топси. Эти двое детей представляли странный контраст. Одна прелестная, прекрасно воспитанная девочка с золотистой головкой, голубыми глазенками, благодарным и умным лбом и движениями принцессы. Другая — черная, лицемерная, хитрая, подобострастная и смышленая. Та и другая — представительницы своих рас. Англосаксонской, продукта вековой цивилизации, могущества, образования, превосходства физического и духовного, и африканской, огрубелой столетиями гнета, порабощения, труда и порока. Кто знает, может быть, какая-нибудь мысль в этом роде мелькнула в уме Евы. Мысли ребенка скорее похожи на смутные, неопределенные инстинкты. А сколько подобных мыслей волновало Еву под влиянием ее благородной натуры, причем она не могла найти слов для их выражения. Пока мисс Офелия резко осуждала злое и гадкое поведение Топси, Ева озабоченно и грустно обернулась к последней.
4: «Бедная Топси!» — сказала она ей. «Бедная Топси! Зачем тебе красть? Теперь о тебе будут заботиться, а я лучше отдам тебе, что хочешь, только не бери потихоньку».
2: Это было первым солнечным словом, какое услышала Топси в своей жизни. Нежный голос Евы произвел странное впечатление на это дикое, грубое сердце. В круглых, зорких глазах Топси блеснуло нечто вроде слезы. Но затем негритенок засмеялся своим обычным смехом, оскалив зубы. Слух, всегда воспринимавший только брань и выражение презрения, странным образом делается недоверчивым ко всякому проявлению ласки и доброты. Слова Евы были для Топси чем-то шутливым и непонятным. Она им не поверила. Но что было делать с Топси, мисс Офелия не знала, что придумать. По-видимому, ее система была несостоятельна в данном случае. Она решила об этом подумать. Чтобы выиграть время и надеясь, что некоторая таинственная польза, приписываемая вообще темным чуланам, окажет влияние на Топси, мисс Офелия заперла ее в одно из таких помещений.
4: «Не представляю себе хорошенько», — сказала она Сен-Клеру. «Как я справлюсь с этой девчонкой? Пожалуй, без розгни обойтись».
7: «Тогда секите ее, сколько вашей душе угодно. Я предоставляю вам полное право делать все, что вам заблагорассудится».
4: «Детей всегда следует сечь. Я никогда не слышала, чтобы можно было воспитать их без этого».
7: «О, конечно», — сказал Сен-Клер. «Поступайте так, как вам кажется лучше. Я только напомню вам следующее. На моих глазах этого ребенка били кочергой, лопатой, щипцами, всем, что попадалось под руку. Она привыкла к подобного рода внушениям, и мне кажется, что ваши удары розгой должны быть достаточно энергичными, чтобы произвести на нее некоторое впечатление».
4: «Агюстен, что же тогда делать?»
7: «Вы ставите серьезный вопрос, сестра. И сделали бы вы мне большое удовольствие, если бы ответили на него сами. Что делать с человеком, которым нельзя управлять иначе, как при помощи хлыста? Что предпринять, когда хлыст окажется недействительным? Это сплошь и рядом бывает у нас на юге».
4: «Право не знаю, Агюстен, я никогда не видывала подобного ребенка».
5: «О, сестра, у нас немало таких же точно не только детей, но и взрослых мужчин и женщин. Как же управлять ими?»
4: «Я решительно не знаю», — ответила мисс Офелия.
5: «И я также», — прибавил Сент-Клер. «Эти ужасающие жестокости, эти вопиющие факты, которые время от времени проникают в печать, случаи, подобные делу Прю, например, откуда они происходят? Зачастую от постепенного ожесточения обеих сторон. Господа делаются все более и более жестокими, рабы – более и более упрямыми. Побои и плохое обращение – все равно, что опиум. По мере того, как чувствительность притупляется, приходится увеличивать дозу. Я скоро убедился в этом, когда сделался рабовладельцем и решил никогда не начинать, так как не знал, где я остановлюсь. Мне хотелось сберечь, по крайней мере, свое собственное нравственное чувство. В результате мои невольники похожи на избалованных детей. Но, по-моему, это лучше, чем если бы мы были ожесточены друг против друга. Вы много говорили, сестра, о нашей ответственности в воспитании негров. Я хотел бы видеть вашу попытку в этом деле над одним ребенком, похожим на тысячи других, живущих среди нас.
4: «Это ваш общественный строй производит подобных детей», — сказала мисс Офелия.
5: «О, сестра, я знаю это, но тем не менее они существуют, и постоянно является вопрос, что с ними делать?»
4: «Что касается меня, я не могу сказать, чтобы была благодарна вам за опыт, который вы мне предложили. Но так как, по-видимому, этого требует долг, я буду настойчива, я попробую и сделаю, что могу».
2: Начиная с этого дня, мисс Офелия принялась за свое новое дело с усердием и энергией, достойными похвалы. Она установила определенные часы работы для Топси и принялась ее учить читать и писать. В искусстве чтения девочка сделала довольно быстрые успехи. Она с удивительной легкостью выучила буквы и вскоре была в состоянии читать легкие вещи. Шитье было более трудным делом. Топси, гибкая как кошка и живая как обезьянка, питала глубочайший ужас в неподвижности, на которую обрекала ее работа иголкой. Она ломала иголки, потихоньку бросала их за окно или в щели стен. Она запутывала, рвала и пачкала нитки или же каким-нибудь незаметным движением далеко забрасывала весь клубок. Движения ее были ловки, как у опытного фокусника. С таким же искусством она управляла своим лицом. Хотя мисс Офелия не могла не осознавать, что такое множество случайностей происходило не без содействия Топси, тем не менее, благодаря ловкости девочки, ей никогда не удавалось поймать ее с поличным. Топси вскоре прославилась во всем доме. Она обладала неистощимым талантом для всевозможных смешных выходок, гримас, прыганья, лазанья, пении, в свисте и подражании различным звукам. Когда она играла, то неизменно была окружена всеми детьми дома, смотревшими на нее с открытым ртом от удивления и восторга. Сама Ева казалась иногда очарованной невероятными проделками Топси, подобно тому, как это делается с голубкой от блестящих глаз змеи. Мисс Офелию несколько тревожил интерес, какой Ева находила в обществе Топси, и она просила Сен-Клера запретить это.
5: «Пустяки!» — ответил тот. «Не беспокойтесь за Еву. Напротив, общество Топси ей полезно».
4: «Но это такой испорченный ребенок! Разве вы не боитесь, что она научится у нее чему-нибудь плохому?»
5: «О, сестра, она не может научить ее плохому. Она могла бы испортить других детей, но зло не может пристать к Еве, как роза к капустному листу».
4: «Огюстин, не полагайтесь на это. Я никогда бы не позволила моему ребенку играть с Топси».
5: «О, вашим детям, может быть», — ответил Синклер. «Но моему ребенку это можно. Если бы Ева могла испортиться, с нею это уже давно бы случилось».
2: Сначала старшие слуги относились к Топси с презрением и недоброжелательством, но вскоре отношение это изменилось. Было замечено, что со всяким, кто плохо обращался с Топси, всегда случалась какая-нибудь неприятность. У него пропадали серьги или какая-нибудь другая любимая безделушка, или платье вдруг оказывалось все в пятнах и дырках, так что его нельзя было больше надеть. Иногда этот человек случайно натыкался на сосуд с кипятком или же по выходе на улицу в нарядной одежде получал на голову целый поток грязной воды. И самое тщательное расследование не могло в таких случаях открыть виновника. Подозревали Топси и призывали ее на домашний суд, но она самым серьезным образом выдерживала допрос и представляла неопровержимые доказательства своей невиновности. Никто не сомневался в том, что это ее проказы. Но прямых улик не было. А мисс Офелия была слишком справедлива, чтобы наказывать на основании одних предположений. Кроме того, время для этих проделок выбиралось удивительно удачно, обеспечивая безнаказанность проказницы. Так, например, месть, направленная против горничных Розы и Джейн, неизбежно приводилась в исполнение в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто. Можно было быть уверенным, что в такое время всякая жалоба с их стороны не вызывала бы никакого сочувствия. Короче говоря, Топси скоро заставила понять всех, что лучше оставить ее в покое, и ее больше не трогали. У Топси была масса энергии и ловкости для всевозможных рукоделий, и она все перенимала с изумительной быстротой. После нескольких уроков она выучилась убирать комнату мисс Офелии с таким совершенством, что даже эта требовательная особа не могла найти никакой погрешности. Невозможно было разослать ровнее простыни и одеяла, лучше взбить подушки, вымести и стереть пыль и привести в порядок комнату с большей аккуратностью, чем Топси, когда она хотела. Но очень часто она этого не хотела. Если после 3-4 дней неусыпного наблюдения мисс Офелия воображала, что Топси наконец успокоилась и может быть оставлена без присмотра, и сама уходила на час или два, занимаясь чем-нибудь другим, Топси в несколько минут переворачивала все вверх дном и создавала в комнате невообразимый беспорядок. Вместо того, чтобы оправить постель, она снимала наволочки с подушек и зарывалась в них своей шерстистой головой, пока перья не украшали ее во всех направлениях. Карабкалась на колонны, поддерживавшие полог, и свешивалась оттуда вниз головой, устилала всю комнату простынями и одеялами, наряжала подушки в ночной костюм мисс Офелии и в обществе этого импровизированного лица принималась играть комедию. Пела, свистела, делала гримасы перед зеркалом. Одним словом, как выражалась мисс Офелия, потешалась. Однажды, по совершенно несвойственной ей рассеянности, может быть, единственной в ее жизни, мисс Офелия оставила ключ в замке своего комода. Возвратившись, она увидела свою великолепную ярко-красную шаль из китайского крепа, свернутую в виде тюрбана на голове Топси, а ее саму, занятую представлением перед зеркалом.
4: «Топси!» — воскликнула мисс Офелия, выходя из терпения. «Топси, как ты смеешь делать подобные вещи?» Я не знаю, мисс. Должно быть, потому что я очень плохая.
6: Право, не знаю, что мне делать с тобой, Топси.
4: Увы, мисс, меня надо сечь. Моя прежняя госпожа всегда меня секла. Я только и работаю, когда меня секут.
6: Но, Топси, я не желаю тебя сечь. Ты можешь прекрасно вести себя, если захочешь. Почему ты не хочешь?
4: Я привыкла, мисс, чтобы меня секли. Я думаю, что это мне полезно.
2: Иногда мисс Офелия испытывала и это средство. Топси каждый раз поднимала страшный шум, кричала, выла, просила прощения, а через полчаса, забравшись на какой-нибудь выступ балкона и окруженная толпой юных поклонников, высказывала глубочайшее презрение к происшедшему.
6: «Ну уж, хлыст мисс Фелли! Он не убьет и комара, ее хлыст! Поглядела бы она, как старый хозяин умел пускать кровь! Ах, старый хозяин умел это делать, да!»
2: Топси доставляла большое удовольствие преувеличивать свои недостатки и свое плохое поведение. Очевидно, она считала это своим отличным достоинством.
6: «Эй, вы, негры!»
2: – говорила она иногда своим слушателям.
6: «Знаете ли вы, что вы все грешники? Да, и вы, и все люди грешники. Белые также грешники, это говорит мисс Фелли. Но я думаю, что негры самые большие грешники». «Но ни один из вас не грешит больше меня. Я страшно злая. Никто не может со мной справиться. Моя старая госпожа ругала меня с утра до вечера. Я думаю, что я самое злое существо в свете».
2: Вслед за тем Топси кувыркалась и потом вставала на ноги с видом полного удовлетворения, очевидно, гордясь своей испорченностью. Каждое воскресенье мисс Офелия усердно изучала с Топси Библию. Девочка обладала замечательной памятью и выучивала многое наизусть с быстротой, приводящей ее учительницу в восхищение.
7: «Какую пользу, думаете, вы принесете ей это?»
2: – спросил однажды Сен-Клер.
6: «Детям это всегда полезно», –
2: ответила мисс Офелия.
7: «Понимают ли они то, что учат, или нет?»
6: «Ну, сначала они действительно не понимают этого, но когда вырастут, поймут».
7: «Я еще не достиг этого, хотя готов засвидетельствовать, что вы вкладывали Библию в мою голову очень основательно, когда я был мал».
6: «Ах, Огюстен, вы всегда отлично учились и подавали большие надежды».
7: «А теперь вы уж не надеетесь на меня?»
6: «Я желала бы, чтобы вы и теперь были таким же хорошим, как в детстве».
7: «О, я сам бы желал этого, сестра. Тем не менее, продолжайте изучать Стопси Библию. Очень возможно, что из этого что-нибудь выйдет».
2: Во время всего этого разговора Топси стояла неподвижно, скромно сложив руки на груди. По знаку мисс Офелии она продолжала.
4: «Наши прародители, которым Господь предоставил свободную волю, впали в грех, утратив таким образом чистоту того состояния, в котором были сотворены».
2: Произнеся эти слова, Топси с любопытством подмигнула глазом.
7: «Что такое, Топси?»
4: «Скажите, пожалуйста, мисс, все это было в Кентукки?»
7: «Что это было, Топси?»
4: «Ну, где наши были прародители? Хозяин всегда говорил, что мы все происходим из Кентукки».
2: Сент-Клер рассмеялся.
7: «Необходимо объяснить ей значение слов, которым вы ее учите», — сказал он. «Иначе она будет понимать их по-своему. Можно подумать, что тут есть какая-то теория эмиграции».
6: «Перестаньте, Огюстен, разве я могу что-нибудь делать, когда вы тут смеетесь?»
7: «Ну, хорошо, я не буду больше мешать вашим занятиям, обещаю вам».
2: И, взяв газету, Сен-Клер уселся в гостиной, пока Топси не закончила урока. Она отвечала очень хорошо, только иногда она переставляла некоторые слова, совершенно изменяя их смысл, и повторяла свою ошибку, несмотря на все усилия мисс Офелии поправить ее. Тогда Сент-Клэр, несмотря на свои обещания, с шаловливым удовольствием потешался над ее ошибками. Подзывал к себе Топси и заставлял ее повторять, вопреки увещаниям старой учительницы.
4: «Огюстен, что я могу требовать от ребенка, если вы сами себя так плохо ведете?»
7: «О, да, это очень плохо. Никогда больше не буду», — отвечал Сент-Клэр. «Это смешное маленькое создание так забавно коверкает ваши великие слова.
4: Но вы, Огюстен, укрепляете ее на ложном пути».
7: «Ну, что за беда? Одно слово для нее имеет такое же значение, как и другое».
4: «Но раз вы хотите, чтобы я ее воспитала как следует, вы не должны забывать, что это существо разумное и что вы можете иметь на нее плохое влияние».
7: «О, несчастье! Вы вполне правы. Но, как выражается Топси, я такой злой!»
2: Так продолжалось воспитание Топси около 2 лет. Ежедневно мисс Офелия мучилась, читая ей наставления, и, наконец, привыкла к этому, как некоторые люди привыкают к невралгии или мигрени. Что касается Сент-Клэра, то он забавлялся ребенком, как забавляются, глядя на разные шутки попугая или охотничьей собаки. Когда проделки Топси вызывали общее раздражение, она укрывалась за его стулом, и Сент-Клэр всегда выручал ее из беды. Ей перепадали от него мелкие монеты, на которые она покупала орехи и лакомства, щедро отделяя ими других детей дома. Надо отдать справедливое Топси. Она была добродушна и щедра, хотя и коварна в самозащите. Теперь, когда она заняла место среди действующих лиц нашей повести, мы расстанемся с нею, в надежде, впрочем, видеться с нею время от времени. Вы, вероятно, будете не прочь вернуться ненадолго в хижину дяди Тома на ферме в Кентукки и посмотреть, что делается с теми, кого мы там оставили. Был чудесный летний вечер. Двери и окна большой гостиной были открыты настежь, как бы для того, чтобы заманить туда перелетный ветерок. Мистер Шелби сидел в просторной галерее, тянувшейся вдоль всего дома и заканчивавшейся 2 балконами. Беспечно развалившись в кресле, он положил ноги на другое кресло. Жена его, сидя около двери, занималась вышиванием. Видно было, что она поглощена какой-то мыслью, но не решается ее высказать. «Знаешь ли, — сказала она наконец, — тетушка Хлоя получила письмо от Тома».
7: «О, неужели? Том, значит, нашел там какого-нибудь друга? Как поживает старик?»
4: «Я думаю, что он куплен очень хорошей семьей, с ним хорошо обращаются, и работы у него немного».
7: «Отлично! Я рад этому, очень рад!»
4: — искренне произнес Шелби.
7: «Том, я думаю, примирится с необходимостью жить на юге. Он не особенно желает вернуться в эти края».
4: «Напротив, он очень настойчиво спрашивает, когда у нас будут необходимые деньги для его выкупа», — сказала миссис Шелби.
7: «Я решительно ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил мистер Шелби. «Раз дела пошли плохо, этому не предвидится конца. Это все равно, что прыгать по болоту с кочки на кочку. Занять у одного, чтобы заплатить другому, а потом занимать у третьего, чтобы заплатить этому. Эти векселя, сроки которым истекают скорее, чем успеешь обернуться, докучливые письма, постоянные требования, и вечно все это одно за другим».
4: «Мне кажется, милый друг, что можно как-нибудь выйти из этого положения? Мы могли бы продать лошадей и даже одну из твоих ферм для уплаты всех долгов».
7: «Что за странные мысли, Эмили? Ты самая лучшая женщина в Кентукки, но у тебя не хватает здравого смысла понять, что не надо говорить о том, чего не понимаешь. Женщины тут ничего не смыслят и никогда ничего не поймут».
4: «Но разве ты не мог бы познакомить меня немного с ними?» — возразила миссис Шелби.
2: показать мне списки твоих долгов и получений и предоставить мне попытаться сделать заодно с тобою некоторые сбережения.
7: Ах, какая тоска! Не мучь меня всем этим, Эмили! Я знаю приблизительно положение моих дел и чего можно ожидать, но их нельзя выровнять в таком виде, как Хлоя раскатывает тесто для своих пирожков. Я говорю, что ты ничего не понимаешь в этих делах.
2: И мистер Шелби, не находя другого средства придать более веса своим словам, возвысил голос, способ доказательства очень убедительный и удобный для мужа, спорящего о делах со своей женой. Миссис Шелби вздохнула и умолкла. Но, несмотря на то, что она была лишь женщиной, как только что напомнил ей муж, она обладала ясным, энергичным и практическим умом, а также значительной силой характера. Во всем этом она превосходила своего мужа, и предположение, что она способна привести в порядок его дела, вовсе не было нелепостью, как он уверял. Она горячо желала исполнить обещание, данное Тому и Хлое, и была искренне огорчена, видя столько препятствий для его выполнения. «Не можем ли мы как-нибудь достать эти деньги? Бедная Хлоя, она только об этом и думает».
7: «Очень жаль. Кажется, я слишком поспешил с этим обещанием. Почем знать? Может, лучше было бы откровенно сказать Хлое, чтобы она покорилась своей участи? Через год или два Том женится на юге, и ей следовало бы сделать то же самое».
2: «Я внушала моим людям, мистер Шелби, что их браки так же священны, как и наши. Я никогда не могла бы давать Хлое подобные советы».
7: «Очень жаль, что ты внушала им понятия, совершенно неосуществимые в их положении. Нравственность подобного рода им вовсе не пригодна. Я всегда так думал».
2: «Это не более как правило Библии, мистер Шелби».
7: «Хорошо, хорошо, Эмили. Я вовсе не намерен вмешиваться в твои религиозные убеждения. Только они кажутся мне совершенно неприменимыми для невольников».
2: «Это правда, и поэтому я ненавижу рабство. Но повторяю тебе, мой друг, я не в силах забыть обещание, данное мною этим несчастным. Если я не смогу достать денег иначе, я стану давать уроки музыки и заработаю сама сколько надо, чтобы выполнить наше обещание».
7: «Ты не доведешь себя до такого унижения, Эмили! Я никогда не соглашусь на это!»
2: «Унижение? Разве это более унизительно, чем обмануть этих несчастных? О, нет!»
7: «Ну да, ты, как всегда, доблестна и великодушна»,
2: — произнес мистер Шелби.
7: «Но я думаю, тебе следует хорошенько подумать, прежде чем решиться на такое».
2: Тут разговор был прерван Хлоей, появившейся на террасе.
4: «Пожалуйте сюда, миссис!»
2: «Что такое, Хлоя?» — отозвалась ее госпожа, подходя к ней.
4: «Не посмотрите ли вы этих цыплят?»
2: Миссис Шелби улыбнулась при виде кучи цыплят и уток, разложенных на столе, и стоящей перед ними Хлои с серьезным и задумчивым видом.
4: «Я пришла спросить, не прикажете ли вы сделать паштет из этих цыплят?»
2: «Право, Хлоя, мне решительно все равно. Делай с ними, что хочешь». Хлоя продолжала стоять, рассеянно перебирая цыплят. Видно было, что она думает о другом. Наконец, она отрывисто рассмеялась, как это обыкновенно делают негры, когда не решаются сказать что-либо прямо.
4: «Почему хозяину и вам, миссис, иметь неприятности из-за денег и не воспользоваться тем, что у вас есть под руками?»
2: И Хлоя опять рассмеялась.
4: «Я не понимаю тебя, Хлоя», —
2: сказала миссис Шелби, зная ее привычки и не сомневаясь, что она слышала до слова ее разговор с мужем.
4: «Эй, мисс!»
2: — все смеясь продолжала Хлоя.
4: «Ведь иные господа отдают в наймы своих негров и получают за это

0: Кто умеет делать, как и я? И если бы госпожа позволила мне уехать, я помогла бы собрать деньги. Я не боюсь за свои пирожки и в грязь лицом не ударю. Но на кого же ты оставишь детей, Хлоя? А что же, миссис, мальчики уже настолько выросли, что сами работают. Они довольно способны. А Салли присмотрит за малюткой. Она такая умница, что не доставит много хлопот. Да знаешь ли ты, Хлоя, что Луисвилл очень далеко? Ах, милосердный, что же бояться этого? Это вниз по реке, пожалуй, где-нибудь около моего старика. Прибавила Хлоя, вопросительно заканчивая фразу и глядя на миссис Шелби. «Нет, Хлоя, это несколько сот миль от того места, где он живет». Хлоя внезапно сделалась унылой. «Ничего, Хлоя, там ты все-таки будешь ближе к нему. Хорошо, ты можешь ехать, и твое жалование до последнего цента будет сберегаться для выкупки твоего мужа». Как яркий солнечный луч неожиданно серебрит темное облако, так внезапно осветилось и заблистало радостью лицо Хлои. «Боже мой, госпожа слишком добра! Я именно так и думала! Мне ведь не надо будет ни одежды, ни обуви, ничего! Я могу все сберечь! А сколько в году недель, миссис?» 52, Хлоя!» «Неужели?» — воскликнула она. «А по $4 в неделю это сколько составит в год?»
1: $208.
0: «А сколько времени мне придется работать у чужих, миссис?» — спросила она с удивленным и восторженным видом. «Хлоя, года 4 или 5, но тебе не надо будет зарабатывать всей суммы. Хлоя, я прибавлю к ней сама кое-что».
2: «Ах, только и слышать не хочу, чтобы миссис давала уроки или что-нибудь в этом роде. Хозяин правду говорит, это не годится. Я надеюсь, что никто из вашего семейства не дойдет до этого, пока у меня есть руки для работы».
0: «Не бойся этого, Хлоя, я сама позабочусь о достоинстве нашей семьи», — улыбаясь, сказала миссис Шелби. «Когда ты хочешь ехать?»
2: «Я не знаю, только вот Сэм должен ехать вниз по реке с жеребятами. Он говорит, что мог бы взять меня с собою. Так я приготовила узелок. Если миссис позволит, я отправлюсь с Сэмом завтра утром. Миссис будет добра, выдаст мой паспорт и напишет рекомендацию».
0: «Хорошо, Хлоя, я позабочусь обо всем, если мистер Шелби ничего не будет иметь против этого плана. Я сейчас с ним поговорю». Миссис Шелби поднялась наверх, а тетушка Хлоя, вполне счастливая, пошла в свою хижину приготовляться к отъезду.
3: «Ах, Джордж, знаете ли вы, что я завтра еду в Луисвилл?» — сказала Хлоя юноше, который, войдя в комнату, застал ее за приведением в порядок детской одежды. «Знаете, Джордж, я буду зарабатывать по $4 в неделю, и миссис это будет хранить для выкупа Тома».
4: «Чудесно! Когда же ты едешь?»
3: «Завтра. С Сэмом. А теперь, Джордж, я надеюсь, что вы сядете и напишете моему бедному старику, чтобы известить его обо всем».
4: «Конечно! Дядя Том очень обрадуется вашему письму. Я схожу домой за бумагой и чернилами, и тогда, ты знаешь, тетушка Хлоя, я смогу написать о жеребятах и обо всем прочем».
3: «Конечно, Джордж, сходите, только я зажарю вам цыпленка или что-нибудь другое. Ах, только уж не будет у вас больше таких ужинов, как при вашей бедной старой тетке».
1: День за днем тихо и незаметно проходит человеческая жизнь. Также незаметно и для нашего друга Тома протекли 2 года. Том часто читал, сидя в своей каморе, творение того, кто научился быть довольным своим положением, каково бы оно ни было. Он читал послание к филиппийцам, 4 главу, 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что

меня есть». Эта истина казалась ему справедливой и разумной и вполне согласовалась с созерцательным настроением, в которое приводило его чтение этой книги. На его письмо домой скоро был получен ответ, написанный прекрасным круглым ученическим почерком Джорджа. И, по словам Тома, его можно было прочесть через всю комнату. О его семье оно сообщало подробности, уже известные вам. Например, о том, что тетушка Хлоя поступила на службу к пирожнику в Луисвилле, где ее искусство приносило ей баснословные деньги, которые, как сообщалось Тому, откладывались, чтобы составить сумму, необходимую для его выкупа. Что Мосс и Пит процветали, что малютка бродила по всему дому под надзором Салли и всей семьи вообще, что хижина дяди Тома в настоящее время заперта. Здесь Джордж подробно описывал все украшения и пристройки, какие будут сделаны к его возвращению. Остальная часть письма была посвящена перечислению уроков Джорджа, причем название каждого предмета начиналось с великолепной прописной буквы. Он сообщал также имена четырех новых жеребят, появившихся в конюшне после отъезда Тома, и тут же прибавлял, что папа и мама здоровы. Слог этого письма был, несомненно, ясный и сжатый. Но Тому казалось, что он получил самый удивительный образец литературного произведения. Он не мог наглядеться на него и даже советовался с Евой о том, нельзя ли вставить его в рамку для украшения комнаты. Единственное, что помешало ему исполнить это, трудность устроить так, чтобы можно было видеть обе стороны страницы. Дружба Тома и Евы возрастала по мере того, как девочка делалась старше. Трудно было бы сказать, какое место занимала она в нежном и впечатлительном сердце своего верного друга. Он любил ее, как хрупкое дитя земли, и в то же время боготворил, как божественное создание. Он смотрел на нее со смешанным чувством любви и нежности, с каким итальянский рыбак смотрит на образ младенца Иисуса. Подчиняться всем милым прихотям и исполнять тысячи обычных потребностей, украшающих детство точно многоцветной радугой, было главным его удовольствием. На рынке утром он прежде всего шел к цветам, отыскивал самые редкие букеты и выбирал самый лучший персик или апельсин, чтобы отнести ей. Его душу наполняла радостью маленькая золотистая головка, выглядывавшая из ворот в ожидании его возвращения домой, с милым детским вопросом. «Ну, дядя Том, что ты мне принес сегодня?» Ева относилась к нему не с меньшей нежностью и лаской. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашою, прошли бы над душею нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.
1: Шалом, воистину прекрасное слово. Где он воспользовался им, когда он увидел Господа и назвал свой жертвенник Иегова Шалом, что значит «Господь мира». Это случилось после того, как Гедеон встретил Бога лицом к лицу. Вот как все это происходило. После смерти Моисея и после смерти Иисуса Навина еврейский народ переживал период духовного упадка. Целое поколение, которое знало Моисея и Иисуса Навина, умерло. Следующее поколение, как говорится в Писании, не знало Господа, и они не помнили о великих делах, совершенных Богом, когда Он освободил еврейский народ от египетского рабства. Это новое поколение обратилось к идолопоклонничеству, к ложным богам. Истинный Бог в справедливости своего правосудия допустил, чтобы израильский народ попал в руки своих врагов. Именно в этот период израильский народ особенно притеснялся мадианитянами. Дело обстояло настолько плохо, что людям приходилось убегать и прятаться в горах и пещерах. По всей земле царил голод и нищета. Народ воззвал Господу, и Господь послал пророка, чтобы напомнить людям об их былой славе и о том времени, когда рука Божья пребывала на них. В то время жил человек по имени Иоас, у которого был сын Гедеон. Гедеон прятал в тот момент пшеницу за точилом. Он надеялся приготовить немного еды из муки прежде, чем она попадет в руки врагов. Эта история описана в главе 6 книги Судей. Там говорится, что ангел Господень внезапно явился перед Гедеоном. Он сказал слова ободрения и поручил Гедеону вести народ на борьбу за освобождение от их притеснителей. Здесь перед читателями возникает один большой вопрос. Кто был этот ангел, которого Писание называет ангелом Господним? Он сказал Гедеону следующее. «Я буду с тобою». И еще спросил Гедеона. «Разве не я послал тебя?» Далее. Когда была приготовлена подходящая для случая трапеза, состоявшая из опресников и мяса, и когда эта пища была поставлена перед гостем, она была принята как жертвоприношение. С неба сошел огонь и поглотил всю пищу. Это было всеми признанное знамение, что жертва была принята Богом. Как ответил Гедеон на указания, переданные ему этим Божьим вестником? Гедеон назвал его Господом. Гедеон положил перед ним дар или жертву. Гедеон понял, что это был ангел Господень, и поэтому он сказал, «Я видел ангела Господня лицом к лицу». На это Божий посланник ответил, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». После этого Гедеон построил там жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, что значит «Господь мир». Какое это прекрасное слово «Шалом»! Я верю, что Гедеон встретился лицом к лицу с самим Богом. В какой форме предстал Бог перед ним? Как может человек увидеть Бога? Аналогичный этому случай описан в 13 главе книги Судей. Детям Израиля в то время снова нужен был избавитель от притеснителей. В течение 40 лет израильтяне страдали от руки язычников филистимлян. Один человек по имени Манои и его жена очень хотели иметь ребенка. Но жена Маноя была бесплодной. И вот перед этой женщиной явился ангел Господень и сказал, что у нее будет сын. Этот Божий вестник дал ей также указание относительно воспитания этого будущего сына. Ей запрещалось пить вино и принимать в пищу что-либо нечистое на протяжении всего периода беременности. Родившемуся мальчику запрещалось стричь волосы. С самого момента своего рождения этот младенец должен был жить по обету назарейства –

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 16-я часть этого литературного произведения.
1: Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем, будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы. Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус. Тем временем Сергей Павлович с Павлом подходили к зданию городской полиции. Рядом с высоким крыльцом стояла машина с зарешоченными окнами. Подойдя к ней, отец и сын увидели человека за решеткой. «Посторонитесь!» – жестко приказал вышедший из кабины полицейский. Из здания вышли еще двое вооруженных полицейских и подошли к машине. Сопровождавший открыл дверцу воронка и рявкнул.
2: «Выходи! На без фокусов!»
1: Мужчина с желтым болезненным лицом осторожно и медленно вышел из машины. Остановившись у самой дверцы, он привычно протянул скованные наручниками руки провожатому. Полицейский открыл ключом один наручник и приковал арестованного к своей руке. В этот момент двое охранников держали пистолеты на изготовку, а арестант злобно усмехнулся.
2: «Не бойтесь, не побегу. У вас все равно на меня ничего нет. Завтра сами меня отпустите».
1: Конвоиры молча делали свое дело. Вели арестованного в здание, освободив вход для всех остальных. Отец и сын молча смотрели на эту картину. Павел вдруг ясно понял, какую дорогу жизни он выбрал. И ему стало страшно. Он не хотел оставаться в этом ужасном месте даже 5 минут, тем более жить в подобной атмосфере. Однако выбор был сделан раньше. Теперь приходилось получать то, что заработал. У дьявола рекламная кампания, так сказать, всегда выглядит интереснее, чем то, что человек получает в конечном итоге. И только у Бога нет слов в человеческом лексиконе для описания того прекрасного места, которое Он готовит для любящих Его. Найдя нужный кабинет, отец и сын остановились около двери. «Ты готов?» Отец взглянул в глаза сына.
3: «Кажется, да, но не знаю», — робко ответил Павел.
1: Он осторожно постучал в дверь. Усталый и невыспавшийся следователь, только вошедший в свой скромный кабинет, лениво отозвался.
2: «Войдите!»
1: Павел вошел первым, отец последовал за ним. Павел поздоровался и, робко протягивая повестку, спросил.
3: «Вызывали?»
2: «Да, вызывал. Но не отца, а тебя», — жестко отозвался следователь.
3: «Думаю, я имею право узнать, в чем обвиняют моего сына», — довольно мягко, спокойно, но убежденно ответил Сергей Павлович.
2: «А ваш сынок разве не рассказал вам?»
1: Следователь устало и несколько раздраженно скривился, изображая улыбку.
3: «Я хотел бы услышать от вас», – спокойно ответил Сергей Павлович.
2: «Вашего сына пока мы пригласили для беседы, но, возможно, нам придется арестовать его за совершение нескольких грабежей. А теперь я хотел бы поговорить с ним наедине, если вы не возражаете. После допроса вашего сына и его дружков
3: Я смогу вам больше рассказать о том, что я о нем знаю». Следователь дал понять, что не будет отвечать ни на один вопрос до допроса. Сергею Павловичу пришлось выйти в коридор и там ждать. В коридоре не было ни одного стула и тем более кресла. Стены узкого коридора, давно вопиющие о ремонте, окрашенные в темно-синей краской, наводили тоску и дурные предчувствия. Отец простоял около получаса в коридоре у двери, пытаясь уловить хотя бы отдаленные звуки голосов из кабинета. Но напрасно. Устав от ожидания, он вышел на крыльцо. На высоком крыльце стояли люди, возможно, ожидавшие своей очереди в различные кабинеты. Как ни старался Сергей Павлович отрешиться от всего, что окружало его, но это место казалось ему угнетающим. Даже молиться здесь было труднее, чем где бы то ни было. Сергей Павлович спустился с крыльца и пошел в ближайшую аллейку. Там, среди деревьев и зеленой травы, он остановился, прислонившись к ближайшему дереву, и стал тихо молиться о милости Божьей к его сыну и его семье. Еще и еще раз мужчина просил прощения у Бога за то, что пустил свою семью на самотек, повинуясь жене в том, что расходилось с его внутренним глубоким убеждением, за то, что пытался добиться признания людей и их похвалы вместо одобрения Бога, и вновь просил милости. Взгляд мужчины скользил по траве, деревьям, направляясь к небу, но ни на минуту не упускал из виду высокое крыльцо, чтобы увидеть сына, когда тот будет выходить. В этот день он не пошел на работу, отпросившись на день. Шеф не был в восторге от просьбы сотрудника, но не мог возражать против короткого, но настойчивого. «Мне просто необходим день по семейным обстоятельствам». Предупредив, что он теряет дневной заработок, шеф отпустил. Сергей Павлович усмехнулся, услышав о деньгах. Судьба сына намного дороже денег. И сейчас, ожидая Павла на улице, отец надеялся все же поговорить со следователем о том, как получить милость не только от Бога, но и уменьшить наказание от людей. И все же он ясно понимал, что только Бог может расположить сердца людей. С хмурого и пасмурного неба закапал дождик. Мужчина, стоя под защитой густой листвы, вдруг ясно понял, что в его духовной жизни было не так. В чем состояла разница между прежними отношениями с Богом и настоящими? Сразу после покаяния он жил в Боге. Теперь же перед Богом. Как если бы сейчас он вышел из-под защищающей кроны дерева и встал перед ним. Что бы он ни делал тогда, оставалось бы бесполезным. Дождь намочил бы его. Чтобы укрыться от дождя, нужно было одно – вновь вернуться под крону. И сейчас ему было необходимо вновь вернуться и жить в Боге, не имея больше возможности что-либо демонстрировать перед ним. Нужно было вновь отказаться от стремления делать что-то для Бога, а предоставить Богу совершать труд в Нем и через Него. Отказаться от своего «я» для того, чтобы благодать Божия могла действовать. Сергей Павлович невольно улыбнулся пришедшей мысли. Эта мысль была ответом на вопрос, уже не один месяц мучивший его – Теперь, когда все стало понятно, он вдруг поверил, что проблема с Павлом решится намного проще, чем могла бы. По опыту он знал, что Бог никогда не оставляет проблему нерешенной, если человек понял ту истину, ради основания которой Бог допустил испытание. А поскольку Павел, по крайней мере, по его словам, понял и осознал, что не желает жизни вне Бога и Церкви, то и этот урок, возможно, был пройден. Сергей Павлович поднял голову к небу и прошептал: «Господи, благодарю Тебя за все. И сколько бы ни было трудностей впереди, Ты возместил уже сейчас все с лихвой. Спасибо Тебе». В это время в доме Воробьевых все младшие дети собрались в большой комнате по просьбе матери. Сказав коротко, что у Паши серьезные проблемы, мать просила всех детей молиться. Дети постарше прекрасно понимали, что за проблема. А малышам полный ответ был не очень-то нужен. Вся семья, преклонив колени, молилась за старшего брата и сына. Помолившись, малыши радостно побежали играть. «Мам, не плачь! У Паши все будет хорошо! Мы же помолились!» Уверенно успокоил мать Тимошка и выбежал из комнаты в полной уверенности, что сделал все, что нужно для помощи брату. Теперь оставалось только ждать, когда он придет домой и сообщит, что все проблемы закончились. А мать грустно улыбнулась. Она не была настолько уверена и очень тревожилась. На сердце лежал камень. Кроме тревоги о сыне, женщину жгла обида на мужа за те слова, что он сказал ночью. Как он мог не оценить ее труд для семьи? Уязвленное самолюбие также не давало покоя. Она не желала уступать место решающего голоса в доме, и условие мужа казалось ей оскорбительным. На подобной почве ее вера не могла развиваться и расти, а потому и после молитвы женщина не получила покоя. После общей молитвы прошло 2 часа. Тревога за сына не давала успокоиться ни на секунду. Хотелось все бросить и бежать к зданию полиции. Но детей не с кем было оставить. Да и условие мужа было достаточно жестким. Вспоминая ночной разговор, Галина Николаевна испытывала всю гамму чувств. Сначала она сердилась и представляла, как уходит от мужа сама. Затем поняла, что дети не виноваты в их проблемах. И начала жалеть себя и плакать. И лишь спустя некоторое время, когда все эмоции были исчерпаны до дна, Бог смог поговорить с ней. Галина Николаевна начала готовить обед для детей, понимая, что они не могут быть в посте, как она. Поставив суповый набор вариться, женщина села за стол и взяла в руки Библию, решив прочесть сегодня больше, чем собиралась по плану. Уже 2-й год она читала Библию строго по плану, следуя которому она прочитывала Библию за год. Этот план они взяли на вооружение с подругами и ревностно проверяли друг друга, напоминая о чтении. Сегодня она читала послание Иакова сначала, но, прочитав 2-ю главу до 13-го стиха, Галина Николаевна вдруг остановилась и задумалась. «Суд без милости», — прошептала она. «Я прошу о милости, а сама?» Женщина вдруг вспомнила притчу о негодном рабе, задолжавшим господину, которая заканчивается словами: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, и если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Склонившись над Библией, женщина заплакала, так как память начала подбрасывать ей моменты, когда она очень жестко осуждала братьев и сестер по вере. Убежденная в своей правоте и праведности, она легко обличала всех и вся, причиняя немалую боль многим. Невольно вспомнилось место из Псалма: «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой». Да, нередко она была и злой. И сейчас, когда Галина больше всего нуждалась в милости Божьей для ее сына, Бог через Библию ответил отрицательно на ее просьбу. Дальше читать она не смогла, да и нужно ли? Если сам Бог заговорил с душой, все книги мира и все существа должны умолкнуть, внимая его голосу. Со слезами Галина Николаевна поняла, что в милости нуждается не тот, кто прав и праведен, а тот, кто действительно провинился. Правый по закону прав, без милости. Сидя за раскрытой Библией, роняя слезы на ее странице, она вспоминала, как во всеуслышание на сестринском общении утверждала, что только тот, кто действительно от души старается исполнить все доктрины Библии, но ошибся лишь случайно, имеет право просить о милости Божией. И только он может рассчитывать на помощь и поддержку Бога. И вот сейчас она сама просила милости Бога для сына, который долго и упрямо грешил и шел против Бога и его законов. Она также нуждалась в милости сама, потому что была жесткой по отношению ко многим людям и не была истинной помощницей своему мужу. И вдруг женщина поняла, что если Бог откажет в милости ее семье, это вергнет ее в полное отчаяние и безысходность. Она не была готова к подобному испытанию, хотя понимала, что рассчитывать на милость не может, так как давно уже не была милостива к ближним.
4: «Прости, Господи!» —
3: плакала она, вспоминая одну ситуацию.
4: «Прости, если можешь!» —
3: рыдала, вспоминая о другой. Галина Николаевна не подозревала, что при всей твердости и упрямстве своего характера оказалась намного мягче многих других людей, которые даже в беде, прося о милости Бога, не хотят быть милостивыми к ближним. Проблемы таковых могут тянуться годами, не смиряя, а ломая их. Но незнание женщины было счастьем для нее, потому что, не сравнивая себя с людьми, она смотрела только на себя и на Бога. И Бог очищал ее сердце, открывая путь для возможности излить свою милость в ее жизнь и сердце. Как ни трудно было, но Галина Николаевна вынуждена была признать, что условие мужа было правильным, а ее обида необоснованной. И только после осознания и прощения всех обид, после просьбы о прощении Бога за все жестокости и жесткие суждения о людях, сердце женщины пришло глубокое смирение перед Богом,
1: а с ним и покой, как обещал Христос.

0: Решение сложной дилеммы отношений с Марией пришло к Артуру неожиданно и спонтанно. После встречи с ее отцом на улице и его предупреждения, по неизвестной причине Мария не появлялась несколько дней. В первый день Артур недоумевал. На следующий день после того, как Галина Николаевна снова сказала, что дочери нет дома, он предположил, что это неправда, и девушке запрещено разговаривать с ним. Спустя еще два дня он решил идти напролом и спросил прямо. В тот день Галина Николаевна узнала все подробности дел Григория от своей подруги. Так как все эти дни Мария, приходя домой от Кристины, почти ничего не рассказывала, отвечая, что не может разглашать чужие тайны. Мать обижалась, пыталась выведать, но ничего не помогало. Пришлось ей узнавать, так сказать, окольными путями. Скрытность Марии довела мать до крайнего раздражения. Она стала подозревать дочь во всевозможных грехах. Разгоряченная фантазия женщины начала неистово работать. Мария все знала и не поделилась. Как можно молчать о таких вещах, о которых спустя некоторое время все равно будет известно? Когда Артур спросил, правда ли, что Марии нет дома, и не является ли все это домашним арестом, мать Марии немного обиженным голосом ответила. «Нет, молодой человек, мы не запрещали Марии общаться с вами, хотя и не в восторге от того, что вы проводите вместе так много времени. Мария сейчас каждый день ходит к Кристине, потому что у той очень серьезные проблемы с ее молодым человеком. Он оказался известным преступником». «Неужели?» – воскликнул Артур. «Я считал его неприятным типом, но не предполагал ничего подобного». «Никто не мог предполагать такой изощренной лжи», – холодно ответила Галина Николаевна. «Мы привыкли доверять людям, и наши девушки не представляют, что у кого-то может оказаться камень за пазухой. Именно поэтому мы с отцом хотим, чтобы наша дочь общалась с ребятами из церкви». Артур понял неприкрытый намек и обиделся. «Я не давал вам повода для подобных подозрений», – жестко заявил он. «Григорий тоже до последнего не давал повода, пока не убил продавца из магазина Кристины и не отрезал ему голову», – не менее жестко отпарировала женщина. «Что ж, я постараюсь больше не тревожить вас», – нервно проговорил Артур. «А с Марией мы сами как-нибудь разберемся. Она достаточно взрослый человек и не нуждается в няньках». Артур уже не заботился о том, что обижает мать любимой девушки. Если она, не задумываясь, обижает его, с какой стати он должен осторожничать? Галина Николаевна бросила трубку. Оставив телефон, Артур ударил кулаком по журнальному столику, рядом с которым сидел. «Я для этих людей навсегда останусь черной овцой. Они постоянно будут ожидать от меня всяких гадостей. Хватит! Они называют Бога своим отцом. Что-то незаметно на следственной связи». Он задумался, вспомнив Аркадия Петровича, затем Марию. Даже в отце Марии он заметил некоторую тактичность и уважение к тому, кого он не знает. Странно. «Даже в одной семье бывают такие разные люди», – продолжал Артур внутренний монолог. «А может быть, они уже подмяли дочку под себя? Да и этот урод Гришка помог. Что ж, значит, пришло время расстаться. Спасибо, Машенька, что познакомила с хорошими людьми. Помогла найти направление для дальнейшей жизни. И прощай. Так будет лучше для нас обоих. Хорошо, что Бог не похож на твою матушку. И хорошо, что у меня было время это узнать. Артур, обидевшись на родителей Марии, не мог понять, что эти люди пытались защитить свое сокровище от неизвестного им человека, который упрямо не шел на более близкое знакомство, хотя они не раз пытались больше узнать о нем. Уверенный в своей порядочности, молодой мужчина забыл, что родителям Марии это неизвестно, а все внешние обстоятельства сейчас складывались не в его пользу, и его скрытность лишь подливала масло в огонь. Сумея он хотя бы на время отстраниться от своих обид и поставить себя на место родителей, он смог бы понять и оправдать их. Но сейчас было не время и не место понимать кого-либо. Он был слишком занят своими болячками, которые не давали покоя. Ко всем переживаниям добавлялось все нарастающее чувство вины перед Богом за свою греховность. Узнавая все больше о любви и святости Божией, Артур все более ясно понимал, что вся его порядочность, так сказать, выглядит слишком бледно и смешно на фоне святости и чистоты Бога. И невольные сравнения временами доводили его до отчаяния. От покаяния Артура удерживала одна фраза, которую он слышал уже не раз – от Аркадия Петровича и от проповедников церкви. «Отдавая Господу свое сердце, мы должны открыть Ему все уголки, чтобы свет Божий проник в самые затаенные углы нашего сердца и изгнал из него тьму». Артур хотел прощения, но не мог представить, что Бог видел пьяные оргии в доме матери, свидетелем которых он был не раз, и особенно тот страшный вечер перед его побегом из дома. Нет, Бог не мог видеть. А если видел, то как он мог это допустить? Тогда не Артур нуждался в прощении, а Бог. И Артур не мог ему этого простить. Мужчина понимал, что эти мысли кощунственны, и потому никогда и никому не высказывал бы их. Но при всякой мысли о покаянии именно они вставали непреодолимой стеной. «Как он мог со мной так поступить? За что? Я же был совсем маленьким мальчишкой! Я не мог всего этого заслужить тогда!» Даже сейчас, приложив немало стараний, чтобы прожить более или менее порядочно, я смог бы представить, что заслужил боль и унижение. Но не тогда. Я ведь так любил и жалел свою мать. Я цеплялся за нее, как за единственного родного человека на земле. Впервые ощутив наплыв подобных мыслей, Артур испугался. Он понял, что они могут отравить все его существование, заставить дойти до самоубийства. Ведь если даже Бог его не любит, значит, не остается ни единой связи, достойной доверия. Мужчина помнил, что через все годы именно те мягкие слова воспитательницы поддерживали его в трудную минуту. Даже если ни одному человеку в мире ты окажешься ненужным, помни, что Бог очень любит тебя, и ты очень нужен Ему. Ради того, чтобы ты не попал в ад к дьяволу, Бог пришел на землю и умер страшной и позорной смертью ради тебя одного. Помни это! Как-то прошептала она Артуру на ухо, когда увидела его в раздевалке, в уголке плачущего. И эти слова приходили на ум всякий раз, когда становилось невмоготу и хотелось уйти из жизни. Все дерзкие обвинения в адрес Бога Артур старался спрятать как можно глубже и дальше, чтобы даже сам не смог отыскать. Но каждый раз, когда он слышал призыв к покаянию, в сердце что-то сжималось, в гортани скребли кошки, и хотелось уйти. Но Артур продолжал сидеть, только для того, чтобы окружающие не догадались, что он хоть как-то реагирует на услышанное. Но в один из таких дней, когда на душе было невыносимо тяжело, он позвонил Марии и не застал ее дома. Вздохнув, он задумался над тем, насколько привык снимать стресс и груз тяжелых мыслей в общении с этой девушкой. Артур не рассказывал своих проблем, но Мария своим детским доверием Богу, своей жизнерадостностью и добротой, как елеем проходила по его иссохшей и покрытой ранами душе. Артур вдруг понял, что использует Марию для того, чтобы снимать боль души, но не ищет путей настоящего исцеления. А жить на допингах тоже не получится долго. Нужно было что-то предпринимать. Поразмыслив еще немного, Артур взял трубку и набрал номер Аркадия Петровича. «Алло!» – услышал он знакомый голос. «Здравствуйте, Аркадий Петрович! Это Артур вас беспокоит!» Немного нерешительно начал Артур.
1: «Узнал!»
0: – послышался бодрый голос.
1: «Я рад, что ты позвонил!»
0: «Спасибо! Но я хотел спросить, сможете ли вы выделить мне немного больше времени?»
1: «Без проблем. Я постараюсь раскидать дела. Когда бы ты хотел прийти?»
0: Артур знал, что руководитель их группы – занятой человек, но восхищался его способностью всегда найти время для беседы по душам с тем, кому это необходимо. В жизни Аркадия Петровича с некоторого времени на первом месте всегда стояли люди, их духовные потребности, а потому и время распределялось соответственно. Закончив в свое время училище, затем экономический институт, Аркадий Петрович имел два образования – среднее специальное и высшее. Долгое время он работал преподавателем экономики в техникуме и был на хорошем счету. Но затем в его жизни произошла переоценка ценностей, и он стал больше времени уделять людям и своей духовной работе. Времени на подготовку оставалось меньше, и, посоветовавшись с женой, Аркадий Петрович решил оставить преподавание, так как считал, что преподавать плохо подготовленным он, как христианин, не имеет права. Аркадий Петрович уволился из техникума и пошел работать простым дежурным электриком. Теперь он имел зарплату намного меньше, чем прежде, но достаточно времени для подготовки уроков в группах изучения Библии. Изучив сам курс «Практическое познание Бога», он стал преподавать его другим, оставаясь, как пионер, всегда готовым на личную беседу, так сказать, по душам. «Можете ли вы принять меня сегодня?» – несмело спросил Артур, прекрасно понимая, что не должен рассчитывать на положительный ответ, позвонив неожиданно. Аркадий Петрович на мгновение задумался, затем ответил.
1: «Приходи, если тебя не огорчит, что мне нужно будет уехать к 7:30. Я обещал сыну забрать внучку на сегодняшнюю ночь».
0: «Конечно! Я думаю, что мое дело не займет много времени, так что я уеду даже раньше», — обрадовался Артур. В моменты, когда на душе темно и сиротливо, и если хочется просто выговориться, кажется очень важным сделать это как можно скорее и радует, если находится тот, кто готов выслушать и понять. Артур торопливо вышел из дома и сел в машину. На его счастье, час пик еще не настал, так как он ушел с работы немного раньше обычного. Да и Аркадий Петрович жил недалеко. Через четверть часа Артур уже сидел в его уютном кабинете, дверь которого выходила в большую комнату, где они обычно собирались группой. Артур с любопытством огляделся. Он еще не был здесь, так как всякий раз, когда группа собиралась, дверь в кабинет была закрыта. Комната проветрена и готова к принятию посетителей. Кабинет был обставлен просто, но со вкусом. Большую часть стен занимали полки с книгами. Посередине стоял большой стол, а напротив – прекрасная картина над изголовьем с дарственной надписью. На картине была изображена сцена встречи отцом блудного сына. Действительно, она являлась ярким отражением жизненной позиции хозяина кабинета. Умение все прощать, ждать и верить даже тогда, когда никто не верит и не ждет. Мудрая любовь, оставляющая всегда свободу личности неприкосновенной. Чуть в стороне от рабочего стола стоял журнальный столик с двумя довольно старыми, но удобными креслами, на котором стоял поднос с горячим чайником, домашним печеньем, сахаром и парой чашек. В этом чайнике виден был привет от скромной хозяйки, создающей уют и тепло этого дома. Казалось, что в рабочем кабинете это был уголок личной жизни, не мешающий работе, но удивительно вписывающийся в интерьер. Диссонанс в строгую обстановку кабинета вносили детский кукольный домик в углу, на полу, расположившийся на толстом мягком коврике, и несколько различных маленьких кукол, удобно расположившихся на краю большого стола. Аркадий Петрович не позволял их убирать никому и не убирал сам. Двое младших детей семьи, мальчики-близнецы, были уже взрослыми, закончили университет. Старший сын был женат и имел дочь. Внучка Аркадия Петровича, веселая трехлетняя девочка, обожала деда и, приезжая, всегда бежала ему навстречу. «Деда, твоя девочка приехала!» «Наконец-то моя девочка приехала!» Слышала она в ответ. «А я так скучал без моей девочки!» Ангелина обожала гостить у бабушки с дедушкой и своих дядей, потому что у каждого из них всегда находилось что-нибудь вкусное или интересное для нее. Но даже когда ничего не находилось, то время поиграть с девочкой было всегда, как бы они ни были заняты. Ведь девочке не нужно было, чтобы на нее тратили много времени. Важно было, что ее встречали улыбкой и уделяли минут 5. После этого непоседливый ребенок убегал по своим делам, совершенно счастливый и всеми любимый. Увидев домик и кукол, Артур не сдержал улыбки. Приятно было, что в сердце и кабинете взрослого детские вещи не мешают. Аркадий Петрович перехватил взгляд. «Это вещи моей девочки. Они здесь живут». «Я так и понял», — вновь улыбнулся Артур. И от того, что не только малышка была здесь желанной, но и для него на столе стоял чайник, Артуру вдруг стало теплее на сердце. Захотелось отдохнуть душой. Он удобно уселся в кресле, каждой клеточкой впитывая покой этого дома и этого кабинета. Хозяин предложил чай, и через несколько минут Артур был вполне готов к душевному разговору. Как много значат иногда мелочи, открывающие доброту сердца, чтобы человеку стало лучше. «Что привело тебя сюда?» – мягко поинтересовался Аркадий Петрович, видя, что Артур не знает, с чего начать разговор. «Понимаете...» Артур замялся. «Понимаете ли, мысленно я давно уже хотел покаяться, но не могу». «Ты знаешь причину, которая препятствует этому?» Осторожно, словно невзначай, поинтересовался хозяин. «Не уверен точно, но, кажется, знаю». Немного сжался Артур. «Но я не готов разбирать ее», — добавил он быстро. «Хорошо. Но ты хочешь покаяться и посвятить свою жизнь Богу?» «Да, мне кажется, что хочу. Но все так сложно. Одно я знаю точно. Жить без Бога или в стороне от Него не хочу», — твердо закончил молодой человек. «Я очень рад. И это самое главное», — радостно улыбнулся хозяин дома. «Все остальное – детали, с которыми можно справиться, если ты захочешь. И я рад помочь тебе, чем смогу». Артуру было приятно, что Аркадий Петрович не попытался задавать лишних вопросов и не обиделся, что ему резко отказали во входе в тайники души. Опытный душепопечитель не переоценивал свою роль в помощи людям, приходящим к нему. Спокойно и уверенно отдавая главнокомандующую роль Богу, который был намного лучшим лекарем душ, чем человек. Он искренне верил, что Бог, приславший сейчас эту душу к нему, желает, чтобы он отдал какую-то часть того, что знает, и сейчас выяснял, что конкретно. Он знал, что Бог может послать его

и время, покорно следуя по стопам своего учителя и отца. Право пришедшего за помощью – быть больным или попросить об исцелении, быть веселым или грустным – не оспаривал даже Бог. Тем более, не давал такого права своему слуге. И Аркадий Петрович не пытался брать на себя больше, чем ему было дано. И это делало его особенно чутким душепопечителем. Когда Аркадий Петрович легко выделил главное от второстепенного, Артур вдруг с облегчением вздохнул. Долгое время неразрешимый тяжелый вопрос, ставший камнем преткновения, казалось, был самым центральным и важным не только сейчас, но и останется навсегда. И вдруг, когда собеседник спокойно и ясно отделил главное от второстепенного, мужчина неожиданно понял, что обманывал сам себя, а, возможно, и попался на лживую удочку невидимого врага, препятствующего каждому шагу человека к Богу и свободе. Аркадий Петрович был прав. Самое главное – это наладить отношения с Богом, а там уж мудрый Бог сам покажет, как разобраться в сложных вопросах. Словно услышав мысли Артура, Аркадий Петрович продолжал. «У нас в жизни бывает так много трудных вопросов и проблем. Но очень важно, чтобы свои вопросы и даже претензии мы говорили не в пустой воздух, а тому, кто может их услышать. А потом... Не менее важно научиться не только задавать вопросы, но и слышать ответы, даже тогда, когда эти ответы расходятся с нашим мнением. «Вы считаете, что я смогу слышать ответы от Бога?» Невольно усмехнулся Артур. «Конечно, если только захочешь. Думаю, ты уже много раз слышал или видел эти ответы, принимая их за совпадение или случайности. Конечно, если ты или я услышим реальный голос, отвечающий на наши вопросы, нам не помешает сходить в больницу к психиатру и провериться». Артур рассмеялся. Нечто подобное он представил себе, когда спросил, может ли он услышать ответ от Бога. Аркадий Петрович, понимающе улыбнулся и продолжил. Но у Бога есть много способов, которыми Он сообщает нам свои ответы. И мы уже на следующем уроке будем проходить описание этих способов. Они просты, как все гениальное, и рассчитаны на различную психику и различные способы мышления. Бог – Творец и никогда не использует стандартных решений в общении с разными людьми. Но мы можем проследить некоторые закономерности его ответов. Молодой мужчина вновь задумался. Ответ Аркадия Петровича был интересен, но не касался насущной проблемы, с которой он пришел. Наблюдая за посетителем, хозяин догадался, что его тяготит что-то другое. Он осторожно спросил. «Тебя тревожит что-то другое?» Артур вздрогнул. Ему было приятно внимание Аркадия Петровича, но немного пугала его способность видеть то, о чем он не говорил. Артур усмехнулся, вспомнив, что пришел именно для того, чтобы душепопечитель помог ему разобраться в том, чего он сам в себе не мог полностью понять. Ведь если бы Аркадий Петрович не обладал этой способностью, не было бы смысла к нему идти. «Да», – замялся Артур, – «после того, что вы сказали, у меня остался один вопрос. Если я не готов говорить Богу о некоторых ситуациях в своей жизни, я могу молиться молитвой покаяния? Это касается твоего греха или греха окружающих?» Взгляд Аркадия Петровича оставался.

0: казался доброжелательно мягким, словно он мог услышать самое прекрасное о человеке и самое ужасное, не удивившись и не осудив в любом случае. «В большей степени окружающих. Но я не могу этого простить», — буркнул Артур. «Вопрос покаяния и прощения это может решить только Бог, ведь Он один знает искренность сердца. Но ты можешь быть уверенным, что Он слышит любую молитву, и можешь сказать Ему все, как есть», — ответил Аркадий Петрович. Артур невольно усмехнулся. «Да, представляю, как это будет выглядеть, если я скажу Богу: Господи, конечно, я хотел бы принадлежать Тебе, но не лезь, пожалуйста, в это и это. Ты считаешь, что Он услышит или увидит что-то новое для Тебя? Если Он знает наши мысли еще до того, как они появились», — улыбнулся душепопечитель. «Но если Бог и так все знает, зачем мне нужно вообще что-либо говорить?» Едва сдерживая возмущение, спросил Артур. «Бог знает о нас больше, чем мы знаем о себе. Но для Него важно, чтобы мы высказывали свои нужды и проблемы Ему. Во-первых, проговаривая, мы сами многое понимаем из того, что с нами происходит. Во-вторых, этим мы проявляем свой свободный выбор, прося Его вмешаться в нашу жизнь, так как Бог очень тщательно соблюдает границы нашей личной свободы. В-третьих, проговаривая вопросы, мы становимся хотя бы немного более способными услышать ответ. Кроме тех, что я назвал, есть немало причин, почему лучше проговаривать то, что лежит на душе. Ведь Он с нами везде». Аркадий Петрович закончил и предложил еще чаю. Артуру казалось неуместным в такой напряженный момент думать о чае, и он отказался. Хозяин спокойно налил себе чашку и осторожно отхлебнул.
1: Сегодня прозвучала 16-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Тимофей был очень расстроен. Он уныло брел домой после школы, пиная камушки. Неожиданно он столкнулся с Севой, другом старшего брата.
1: «Что случилось, приятель?» – спросил Сева.
2: «Завтра контрольная по математике, а я проболел 2 недели, вот и не знаю, как решать примеры. Мне нужна помощь, а у одноклассников нет времени», – ответил Тимофей.
1: «Я могу помочь тебе», – предложил Сева. «Я очень люблю математику, так что обращайся за помощью».
2: «Ты хочешь мне помочь?» – просиял Тимофей.
1: «Конечно, без проблем. Вечером я зайду к вам».
0: Иногда мы попадаем в такие ситуации, когда возникает нужда, и мы понятия не имеем, как ее восполнить. Иногда нам может помочь друг или кто-то из родных, но бывают такие нужды, которые может восполнить только Бог. В Библии мы читаем о том, что Бог желает восполнять все нужды своих детей. Какой у нас прекрасный Бог!

Елисей знал, что Бог может дать все необходимое тем, кто уповает на Него. Пророк уже видел, как Бог помог нуждающимся жителям Иерихона, сделав воду в городе пригодной для употребления. Когда-то Илия и Елисей вместе готовили группу людей к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Людей этих называли сынами пророков. У многих из них были семьи, поэтому иногда им приходилось выполнять и другую работу, чтобы обеспечить свои семьи. Однажды в такой семье случилось несчастье. Глава семьи, один из учеников Илии и Елисея, умер. В Библии не говорится, от чего он умер. Может, заболел, а может, с ним произошел несчастный случай. Его жена овдовела. Без кормильца, женщине и двум ее сыновьям было очень трудно. Вероятно, некоторое время семья могла жить на деньги, когда-то заработанные отцом. Но вскоре и они закончились. Не стало денег, чтобы купить еду и одежду, а также расплатиться взаимодавцем. В доме оставался лишь небольшой кувшин с елеем, то есть оливковым маслом. В те дни без оливкового масла в домашнем хозяйстве обойтись было просто невозможно. На нем готовили еду, заправляли лампы, а также использовали для других целей. Поэтому вдова могла продать масло и заработать на этом немного денег. Но прибыли от того количества масла, что у нее было, не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Ведь они задолжали довольно большую сумму денег. Возможно, взаимодавец просто снабжал семью едой, но у вдовы не было денег, чтобы расплатиться с ним. Теперь же он хотел получить причитающиеся ему деньги и в конце концов сказал вдове: «Если ты не сможешь расплатиться со мной, я заберу твоих сыновей в рабы». Как ужасно! В отчаянии вдова обратилась за помощью к пророку Елисею. Наверное, вдова плакала, когда рассказывала Елисею о своей большой беде. «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой любил и слушался Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Должно быть, Елисей очень опечалился. Он хорошо понимал, что если вдова не найдет необходимую сумму денег, то даже закон страны не сможет защитить ее сыновей. Эта женщина любила Господа, но посмотрите, какие проблемы возникли у нее. У нее не было денег, но был большой долг, а сыновья вот-вот станут рабами. Неужели Бог оставит ее, или, может, проблема слишком трудна для Бога? Нет. Бог не оставит эту вдову. Он никогда не оставит и тебя, если ты принял Господа Иисуса верою как Спасителя. Не существует для Бога и слишком трудной проблемы. Вы можете всегда рассчитывать на Него. Бог обещает в Библии, что Он даст нам все, в чем мы действительно нуждаемся. Это прекрасное обещание, записанное в послании к Филиппийцам, 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Бог знает, в чем мы действительно нуждаемся, и обещает восполнить нужды всех своих детей. Как он может это сделать? «По богатству своему в славе». Иными словами, Бог всемогущ. Библия говорит о Боге как о совершенном любящем Отце для тех, кто верит в Него. И наш Небесный Отец хочет, чтобы вы знали, что Он всегда исполняет свои обещания и хочет дать вам все, что вам действительно необходимо. Я сделаю маленькую поправочку. Не то, что вы считаете, что для вас необходимо, а что Бог считает, что для вас необходимо. Бог хотел помочь вдове, которая так нуждалась в его помощи. Женщина рассказала Елисею о своей большой нужде.
«Что мне сделать тебе?» — спросил Елисей. «Что есть у тебя в доме?» «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем», — печально ответила вдова. Но Бог уже знал, как помочь ей. Елисей велел женщине попросить у соседей пустые кувшины столько, сколько сможет. «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». А теперь послушайте, что Елисей велел сделать с сосудами. «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды полные, отставляй в сторону». У Бога был чудесный замысел для этой вдовы и ее сыновей. Он знал, что у нее есть проблема, с которой она сама не справится. Но эта женщина была чадом Божьим. Из любви к ней Бог восполнил ее нужду.

Возможно, повеление Елисея звучало немного странно, но вдова сделала все, как он велел. Она вернулась домой, позвала своих сыновей, рассказала им о повелении пророка и попросила пройти по соседям. Заходя в дом, сыновья, наверное, вежливо спрашивали: «Вы не могли бы дать нам на время пустые сосуды? Они нужны нашей маме. Мы обязательно вернем их». Сыновья вдовы ходили от дома к дому и везде повторяли одну и ту же просьбу. Возможно, и вдова пошла вместе с сыновьями, рассказывая соседям о своей проблеме и о том, что Елисей ей велел собрать пустые сосуды. Многие соседи откликнулись на просьбу вдовы и дали ей столько кувшинов, сколько могли. Должно быть, они дивились, как пустые сосуды могут помочь решить такую большую проблему. Возможно, некоторые соседи и отказывали в помощи, считая просьбу вдовы глупой. Но повеление исходило от Бога, поэтому вдова с сыновьями исполняли его. То же касается и нас. Если мы хотим, чтобы Бог в чем-то помог нам, нам тоже необходимо следовать его повелениям. Возможно, вы знаете, что Бог ждет от вас каких-то определенных действий. Возможно, в Библии вы прочитали повеление и знаете, что его необходимо выполнить. Тогда выполните это повеление, и Бог поможет вам. Может быть, некоторые соседи и сочли поведение вдовы глупым, но все же количество собранных кувшинов значительно выросло. Собрав все сосуды, какие только можно было, вдова вместе с сыновьями вошла в дом и закрыла дверь. Затем женщина взяла тот небольшой кувшин с елеем, что был у нее в доме, и осторожно начала переливать содержимое в один из пустых сосудов. Сыновья смотрели на маму, раскрыв рты. Что же будет? Как вы думаете, чего ожидала вдова, переливая елей? Конечно, она ожидала, что Бог каким-то образом восполнит ее нужду. Через Елисея Бог сказал ей, что нужно сделать. Исполняя Божье повеление, женщина была уверена, что Бог позаботится о ее нужде. Дорогие ребята, если у вас есть проблема, обращайтесь к Господу Иисусу Христу, поговорите с Ним. Вам необходима помощь от Бога, и вы можете попросить об этом. Хотя Бог уже знает о вашей проблеме или нужде, но Он хочет, чтобы вы сами рассказали Ему о своих нуждах и своих чувствах. Даже если происходит нечто такое, что трудно перенести, вы можете быть уверены, что Бог рядом с вами. Он даже желает позаботиться о ваших нуждах. Иногда Бог восполняет наши нужды совершенно не так, как мы себе это представляем. Но мы можем быть уверены в одном. Если Бог, ваш Небесный Отец, Он знает, что для вас будет лучше, уповайте во всех ситуациях вашей жизни на Бога. Вдова, должно быть, всецело уповала на Бога. Она знала, что Он каким-то образом позаботится о ее проблеме. И вот она начинает переливать из кувшина с елеем в пустой кувшин. А масло льется и льется и не прекращается. Когда пустой кувшин был наполнен, вдова заглянула в свой кувшин. В сосуде еще оставался елей. Тогда она попросила сына подать ей следующий пустой кувшин. Когда и этот кувшин наполнился, женщина попросила следующий, затем еще один, еще и еще. Сыновья, наверное, от удивления еще шире раскрыли рты. Кувшины наполняются один за другим. Как такое количество елея могло поместиться в небольшом сосуде? Это чудо мог совершить только всемогущий верный Бог. Вскоре вдова и сыновья стояли, окруженные сосудами с елеем. «Подайте еще один кувшин», — попросила женщина. «Больше нет пустых кувшинов, мама», — ответили сыновья. И только тогда елей перестал течь. Вдова и сыновья оглядели комнату. Бог совершил большое чудо. Елей не прекращал течь, пока не наполнились все сосуды.
Бог замечательно восполнил нужду женщины. Он восполнит и ваши нужды. Затем вдова поспешила к Елисею и рассказала обо всем, что произошло. «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». Какой прекрасный день! Вдова и сыновья поспешили на рынок. Там они продали елей за хорошую цену. Наверное, несказанно радуясь, вдова отправилась к заимодавцу. «Вот деньги, что я задолжала тебе», — невероятно сказала она. «Бог позаботился обо мне». После продажи масла осталось достаточно денег, которых хватило вдове и ее сыновьям на жизнь. Бог с радостью восполнил нужду этой семьи.

Ребята, сейчас, после передачи, склонитесь на колени и поблагодарите нашего великого Бога, что Он такой всемогущий и такой щедрый. Он ответил на просьбу вдовы, восполнил ее нужду. От продажи масла она получила столько денег, что могла заплатить долг и что ей осталось еще на жизнь. А помните, какая нужда была? Нужда была заплатить только долг. Бог восполнил ее нужду на больше, чем она просила. Разве не прекрасный, всемогущий и любящий наш Бог? Да, прославим Его имя!

11-летний Вернер, прогуливаясь по школьному коридору во время перемены, думал о папе. После трехмесячного лечения в больнице его отправили в санаторий в горы. Отсутствие отца остро ощущалось в семье. До болезни папа работал, и у них не было особой нужды. А теперь все изменилось. Маме приходилось много трудиться. Она убирала у людей, стирала белье, но средств все равно не хватало. Вернер был старше из шестерых детей. Он понимал, что должен помогать маме, и после школы стал подрабатывать. «Скорей бы папа выздоровел», — думал Вернер, проходя мимо одноклассника Рольфа. Тот окликнул его. «Ты сколько зарабатываешь за неделю?» «Я рад каждому франку», — уклонился Вернер от прямого ответа. «И что ты делаешь с деньгами?» — поинтересовался Рольф. «Отдаю маме». «Ну и глупый же ты», — усмехнулся Рольф. «А я свои деньги трачу на себя. И мне еще не хватает, чтобы купить все, что хочу. Неужели тебе не хочется купить что-нибудь себе? Это же твои деньги, личные». «Хочется, но я не могу попусту тратить деньги», — немного смущенно ответил Вернер. Рольф посмотрел на него с каким-то презрением, повернулся и ушел. Горько стало Вернеру. «Может, и правда не стоит все деньги отдавать маме?» – задумался он. «Нет ничего плохого в том, что я хоть иногда буду покупать что-нибудь себе». Но Вернер сразу осудил себя за такие мысли. «Нет, это будет не по Евангелию. Христос хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Если я знаю, что дома едва хватает денег на хлеб, и буду тратить их на безделушки или на мороженое, то это нехорошо». «Пусть Рольф смеется», — решил Вернер. «Зато я сделаю доброе дело». Вскоре папа прислал письмо, в котором сообщал, что здоровье его улучшается. Врач рекомендует ему ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но папа вынужден оставаться в палате, потому что у него порвались туфли, а если он застудит ноги, заболеет еще больше. Папа интересовался домашними делами, писал, что очень соскучился, хочет всех увидеть и обнять. Прочитав письмо, мама сказала детям, что нужно продолжать молиться за папу, а также просить у Господа возможность купить папе туфли. Дети вместе с мамой тут же встали на колени и начали молиться. «Надо обязательно накопить деньги и купить папе теплые туфли», — решил Вернер во время молитвы. «Только когда это будет, если я за неделю получаю всего несколько франков, а туфли стоят не меньше 40? Может, поискать еще какую-нибудь работу? Во вторник и в четверг после уроков я свободен». После молитвы он рассказал маме о своем желании. Она очень обрадовалась. Ей было приятно, что Вернер заботится об отце, что он согласен много работать, лишь бы помочь ему. «Бог видит твое желание и благословит тебя», — ободрила мама сына. «Я думаю, что можно попробовать найти еще какую-нибудь работу». В этот же день хозяин овощного магазина согласился взять Вернера помощником. Теперь у него была занята вся неделя, и он впервые заработал 10 франков. «Чтобы хватило на туфли, нужно работать целый месяц», — думал Вернер. «Как это долго!» Наконец наступил день, когда у Вернера собралось 40 франков. Он тут же пошел за туфлями в соседнее село, где был обувной магазин. Остановившись перед витриной магазина, Вернер стал рассматривать обувь. Его взгляд задержался на черных теплых туфлях. «Наверное, они будут папе как раз». Он зашел в магазин, и молодая продавщица ласково спросила его. «Мальчик, что ты хочешь?» Волнуясь, Вернер вынул из кармана шнурок. «Я хочу купить папе туфли», — робко проговорил он. «Вон те должны быть ему как раз. Ему нужны вот такой длины», — растянул он на прилавке шнурок. Продавщица сняла с полки туфли и подала Вернеру. Размер точно подходил. Глаза Вернера вспыхнули радостью, но тут же погасли, когда продавщица сказала, туфли стоят 52 франка. Вернер с грустью посмотрел на туфли и вернул их продавщице. «Почему ты не покупаешь их?» — удивилась девушка. «Тебе они не понравились?» Вернер заплакал. Он так долго ждал того момента, когда можно будет купить папе туфли, и вдруг... «Расскажи мне, почему ты плачешь?» — ласково спросила продавщица. «Может, я могу чем помочь?» Вытирая слезы, Вернер все рассказал. «Похоже, он говорит правду», — подумала она, растрогавшись. Хозяин магазина сидел невдалеке и слышал их разговор. Когда Вернер замолчал, он подошел к прилавку. «Если ты уберешь во дворе и на складе, я отдам тебе эти туфли за 40 франков», —
Я сделаю все, что вы скажете, воспрянул Вернер, вытирая слезы. Хозяин провел его в склад, подал ведро и веник. Вернер принялся за работу. Вынес пустые ящики, ровными рядами выставил на стеллажах коробки с обувью, собрал бумагу и подмел весь двор. Когда Вернер навел порядок, хозяин похвалил его и вручил коробку с туфлями. "Большое вам спасибо", просиял от счастья Вернер. Прижимая крепко к себе коробку, он выбежал на улицу. Теперь папа сможет ходить на улицу и быстро поправиться, счастливо думал он. Благодарю тебя, Господь, что ты помог мне купить туфли для папы. По дороге Вернер не переставал удивляться, как все чудесно получилось. Он радовался не потому, что купил что-то себе, а потому, что смог послужить папе. Оказывается, помогать ближним и делать добро это радостнее и нужнее, чем угождать себе, думал он, входя в дом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, и сегодня завершим разговор о третьей главе этого произведения. Во всех своих пасторских посланиях, к числу которых относится и первое послание к Тимофею, апостол Павел неизменно пишет о двух вещах — о вероучении церкви и о ее практической жизни. В самой первой главе этого произведения Павел говорит о вере церкви, а во второй и третьей главах речь идет о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы очень подробно рассматривали наставление апостола Павла о том, как должны проходить молитвы в церкви, а также какая роль в публичных служениях может быть отведена женщинам. Также мы много говорили о том, какими должны быть служители церкви, рассмотрев особые требования, предъявляемые к пасторам, а также диаконам церкви. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами еще раз перечислили и обсудили все те качества, которые должны быть неотъемлемой составляющей жизни любого настоящего служителя церкви, независимо от того, несет он служение старейшины или диакона. Все эти качества мы находим в начале третьей главы данного послания. Во-первых, любой служитель должен быть непорочен и безупречен. Такого человека могут и даже будут обвинять в самых разных проступках. Но самое главное, что при этом подобные обвинения не будут иметь под собой никаких реальных оснований и не будут соответствовать действительности. Старейшина должен быть поистине непорочен. Следующим требованием к служителю является то, что он должен быть одной жены муж. На мой взгляд, основной смысл этой фразы состоит в том, что служитель церкви не может быть многоженцем, являясь мужем одной жены. Хотя данная фраза также допускает такое толкование, что служитель обязан быть женатым человеком. Следующим требованием к служителю является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Человек, удостоившийся положения служителя, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, человеку, несущему духовное служение в церковной общине, должна быть присуща благочинность. Это означает, что он должен быть не легкомысленным и импульсивным, а спокойным и выдержанным человеком. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина или диакон в церкви обязан поступать упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами, ставя под удар свою репутацию. Еще одно качество настоящего служителя — это страннолюбие, или, попросту говоря, гостеприимство. Тут я не могу удержаться, чтобы не сказать, что во время моих многочисленных поездок и путешествий мне повезло познакомиться с большим числом удивительно гостеприимных и радушных христианских работников. Это такие люди, которые в трудную для вас минуту подойдут к вам, искренне и тепло обнимут вас или же просто предложат какую-то помощь. Было несколько случаев, когда я ездил по делам в другие города, и некоторые из моих друзей, несших там служение, специально прислали мне в гостиницу цветы, а иногда иные, но не менее приятные знаки внимания. Наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, ибо не считаю,
что кто-либо вправе становиться лидером церкви, не умея верно и интересно преподавать Слово Бога. Я отношу это требование не только к пасторам, но также и к диаконам. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах, в обеспечении работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Я помню случай, когда одного человека, который долгое время являлся диаконом, попросили занять в церкви должность пастора. Этот человек отказался, так как, по его словам, он не являлся в должной мере духовным человеком и не обладал достаточными знаниями о Библии, чтобы являться служителем. Вспоминая этот случай, я могу сказать, что если он был прав в своем взгляде на себя, то ему не следовало соглашаться даже на диаконское служение. Дело в том, что единственной причиной, приведшей к его избранию диаконом, были его успехи в бизнесе. Однако любой служитель, будь то старейшина или диакон, должен отвечать определенным духовным требованиям, прежде чем он сможет получить право представлять Церковь Христа. Поэтому в тех церквях, где мне доводилось трудиться, я часто в шутку говорил своим помощникам, что был бы очень рад, если бы каждого работника церкви можно было заставить сдавать экзамен по богословию в качестве проверки того, насколько он соответствует должности служителя. Это, конечно, была шутка, и я никогда не решался сделать что-то подобное. Однако мне всегда казалось, что это могла бы быть весьма неплохая идея. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Но есть еще качества, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Так служитель не может быть пьяницей и драчуном. Он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своих позиций посредством силы. Кроме того, этот человек не должен иметь тяги к спиртному. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержанию и умеренности во всем. И это очень важно понять. Еще одна отличительная черта настоящего пастора или диакона — отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать ненасытная любовь к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть, этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве лидеров. Кроме личных качеств характера, служителя должно отличать умение управлять своей семьей, ибо человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но при этом не являться диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Также он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не подпасть под осуждение сатаной. Ни в коем случае служитель не может быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. И, наконец, последним в этом списке, но далеко не последним по важности требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности служителя, является его репутация в обществе.
то есть в глазах людей вне церкви. Все это качества, которые должны отличать истинного пастора или диакона церкви, и которым Павел посвятил большую часть третьей главы своего послания. Теперь давайте прочтем стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы с вами знаем, это послание Павел писал, находясь в Македонии, в то время как Тимофей был в Эфесе. Мы читаем здесь, что апостол надеялся, что в скором времени он сумеет встретиться со своим другом и учеником Тимофеем. Я считаю, что 15 стих является ключевым стихом всего первого послания к Тимофею. Дело в том, что все это произведение посвящено правильному устройству церкви и порядку в ней. Не имея возможности быть рядом с Тимофеем и Эфесской церковью, Павел пишет им о том, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. В этом послании он обращается к церкви, которая действительно являлась Церковью Живого Бога, а также столпом и утверждением истины. Слово «столб» может обозначать опору или поддержку, иными словами, какое-то крепкое и прочное основание. Фактически, Павел говорит, что церковь является опорой и основанием истины. Но это в том случае, если она несет людям верное учение. А если служители не несут людям истины, то у церкви нет основания, нет опоры, и она не способна поддерживать истину Бога. Некоторые люди утверждают, что они представляют и отстаивают истину. Но на самом деле эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, если судить по тому, как эти люди живут. Я знал служителя одной церкви, который повсюду носил с собой громадную Библию, самую большую и тяжелую, которую мне только доводилось видеть. Со временем даже походка у этого человека изменилась из-за этой постоянной и нелегкой ноши. Однако наличие у него этой большой Библии никак не влияло на мое мнение об этом служителе, потому что это был человек, на которого нельзя было положиться в жизненных обстоятельствах. Кроме того, у меня самого, а также у многих моих коллег, было немало вопросов относительно личной честности и порядочности этого человека. Скажу вам больше. Этот служитель нанес непоправимый урон той церкви, в которой ему довелось работать. Так что имя и репутация этой общины оказались серьезно запятнаны. Павел дает здесь наставление о том, чтобы Тимофей научил верующих в церкви, как они должны вести себя в этом мире, чтобы жизнь общины и ее людей стала подтверждением и олицетворением Божьей истины в глазах окружающего мира. Далее мы читаем в 16 стихе. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот стих, по всей видимости, составлял один из наиболее ранних символов веры христианской церкви. Некоторые исследователи даже считают, что эти строки представляют собой одно из песнопений, использовавшихся первыми христианами. Тайна благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, состояла в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел в мир, в котором мы с вами живем, заплатил цену наказания за наш грех и дал людям благочестие. Иными словами, наделил их возможностью стать похожими на Бога. Что же составляла суть этой тайны благочестия?
Во-первых, то, что Бог явился во плоти. Нет никаких сомнений, что Павел говорит здесь о непорочном зачатии Иисуса Христа и его рождении от Девы. Но кроме того, апостол также говорит о предсуществовании Христа до его земного воплощения. Это существование было духовным. Он был образом Божьим, как сказано в послании к филиппийцам в 6 стихе 2 главы. А в самом начале послания к евреям говорится о Христе, который был сиянием славы и образом ипостаси Божьей. И вот из своего небесного божественного состояния, невидимого человеческому глазу, Христос

как Бог невидимым образом пребывал в скинии во время странствования Израиля по пустыне, так и истинная сущность Иисуса Христа была скрыта, когда Он, будучи во плоти, обитал среди нас как человек. Он явился людям не таким, каким Он был на самом деле. Люди не сумели увидеть и понять, кем Он на самом деле являлся. Тот, который от самого начала был Богом и пребывал вместе с Богом, тот, кто сотворил все в этом мире, стал беззащитным и беспомощным младенцем. Он был образом невидимого Бога и обладал всей властью на небе и на земле. Однако здесь, в этом мире, он облекся в немощную человеческую плоть. Только представьте себе, что сам Бог, явившийся во плоти в этот мир, испытывал нужду, искушение, невзгоды, страдания и боль. Из-за того, что люди не познали его истинной сущности, к нему относились как к самозванцу, сумасшедшему и даже как к богохульнику. Он испытывал на себе людскую ненависть и гонение со стороны людей, а в конце концов он был убит. Но, несмотря на все то, что он пережил как человек, он оправдался не по плоти, но в духе. И это тоже входит в суть тайны благочестия. Господь явился во плоти, то есть именно так мир увидел его явление. Однако он был оправдан, иными словами, доказал суть своего естества именно в духе, то есть посредством своего воскресения. Были моменты, когда даже во время его пребывания на земле в облике человека его слава как бы прорывалась наружу. Это были особые откровения, проявления и свидетельства о том, кем он на самом деле являлся. Момент его чудесного рождения сопровождался служением ангелов. Кроме того, его слава проявилась видимым образом во время его крещения и преображения, а также в момент его ареста. И, наконец, события, сопровождавшие его распятие, заставили даже римского сотника, руководившего казнью, сказать: «Воистину, этот человек — Сын Божий». Но, тем не менее, только когда он воскрес из мертвых, люди смогли увидеть его оправданным. Он явился во плоти, но был оправдан в духе. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 44 стихе 15 главы: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». После его воскресения из мертвых никто из его врагов уже не мог поднять на него руку. И никогда более он уже не подвергнется поруганию со стороны людей. Однако вследствие того, что однажды Господь пришел в этот мир, а затем возвратился на небеса и воссел одесную Бога, мы можем быть оправданы. Будучи здесь, в этом мире, Он был предан за наши грехи, то есть занял наше место, место, предназначенное грешникам. И теперь Он дает нам место там, в горнем, так что мы можем быть оправданы. Еще одним аспектом этой тайны благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, является то, что Христос показал себя ангелом. Павел не говорит, что Христос видел ангелов. Это ангелы видели его. После своего воскресения Иисус вновь вошел на небеса, и теперь все сотворенные разумные существа на небесах приносят ему хвалу и поклонение, потому что он совершил искупление людей. И хотя большинство людей этого мира не хотят или не могут присоединиться к этому прославлению, эта песнь хвалы о совершенном Господом искуплении будет звучать на протяжении всей вечности. Что еще входит в упомянутую ранее тайну благочестия? Во-первых, то, что Господь был проповедан в народах. И это по-прежнему происходит и сегодня.

Во-вторых, то, что Христос был принят верою в мире. И действительно, множество людей сегодня доверяют Ему как своему Спасителю. И, наконец, последнее — это то, что Он вознесся в славе. Сегодня Христос находится одесную Бога. В этот самый момент, друзья мои, Он пребывает с Отцом. Обращались ли вы к Нему сегодня? Говорили ли вы Ему сегодня, что любите Его? Благодарили ли вы Его за все то, что Он сделал для вас, или даже просто за то, насколько Он чудесен, насколько Он велик? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Азы христианства. Что характеризует жизнь христианина? Что значит жить по-христиански? Это значит жить по-божьему. Известный автор К.С. Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет о людях, для которых Иисус Христос является центром всей жизни. По Льюису жить по-христиански – это решение, которое мы принимаем ежедневно. Смирение. Настоящее смирение не означает нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Смиренный человек не думает о себе. То, что навязывает сегодня общество как норму – самореклама, селфи, книги по психологической самопомощи – прямо противоположно тому, чему учит Евангелие и великое поручение Господа. Слова Льюиса очень просты и жизненны. Кто хочет быть действительно смиренным, тот должен меньше думать о себе. Истина вместо оригинальности. Это относится также к литературе и к искусству. Ни один человек, сильно стремящийся к оригинальности, никогда не станет оригинальным. И наоборот, если просто выражать истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие, можно быть уверенным, что этот человек действительно окажется оригинальным, даже не заметив этого. Мы часто слышим «будь самим собой». Это, конечно, важно, но есть опасность стать одержимым самим этим стремлением к уникальности и оригинальности. Замечательный совет Льюиса. Если мы просто будем делиться библейской истиной, то будем оригинальными, даже не замечая этого. Христианам нужно выбирать Божью истину, а не оригинальность. Стремление к Богу, а не к довольству. Эта безнадежная попытка привела практически ко всему, что определило человеческую историю – деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство, долгая и ужасная история человечества, пытающегося найти секрет счастья без Бога. Нахожусь ли я в интернете или еду на машине, всюду мне встречаются люди, вещи или места, обещающие удовольствие и счастье. Я хочу быть счастливым. Мы все хотим быть счастливыми. И вот мы уже ищем очередную вещь, которая, как нам кажется, подарит нам счастье. Если бы у меня появилось еще то или это, моя жизнь стала бы прекрасной, думаем мы. Но человек, желающий жить по-христиански, должен стремиться к Богу, а не искать мирских удовольствий. Тогда познание Господа станет большей ценностью, чем обретение счастья. Ирония судьбы заключается в том, что если мы будем искать Бога, то однажды непременно обретем настоящее счастье. Прогресс часто означает поворот в обратную сторону. Прогресс означает приближение к цели, которую вы хотите достичь. Если вы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит вас к желаемому результату. Прогрессом в этом случае будет поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу, а самым прогрессивным окажется тот, кто скорее повернет назад. Покаяние означает поворот или обращение. Это значит отвернуться от греха и повернуться к Богу. В нашем обществе приветствуется прогресс. Мы хотим подниматься выше, двигаться дальше и быстрее. Мы вступаем на новые пути, даже если знаем, что они ведут в неправильном направлении. Если мы повернули не в ту сторону, не беда, система GPS подберет нам новый маршрут. Однако в христианской жизни этот принцип не работает. Духовный христианин должен заметить, что сбился с пути, и быстрее других повернуть назад. Прислушиваться к голосу Святого Духа. Утром, когда мы просыпаемся, все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. Поэтому наша первая обязанность – эти мысли попросту прогнать. Мы должны прислушиваться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить наполнить себя другим потоком, несущим в себе силу и спокойствие. И так поступать в течение всего дня. Мы сдерживаем свои капризы и волнения и укрываемся вместе, защищенным от ветра. Мы заняты, измотаны, обессилены, у нас много переживаний. Мы ориентированы на свой список дел, на наших друзей и на самих себя. Но если христианин действительно желает жить для Иисуса, он должен остановиться и задуматься. Только таким образом можно поддерживать взаимоотношения со Христом, прислушиваться к Святому Духу. Это помогает сохранять спокойствие даже посреди хаоса. Стремись к Богу, а не к счастью или довольству, и ты обретешь неприходящую радость. Не тот, кто заботится об оригинальности, будет оригинальным, а тот, кто говорит истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие. Источник www.crosswalk.com/livenet. Перевод с немецкого Марии Винц.
2: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не раздражается. Я даже не подозревал, что могу так раздражаться. Однажды мы с женой купили новый большой ковер и постелили его в общей комнате. Было время рождественских и новогодних праздников, и дети уговорили купить им хлопушки и бенгальские огни. Несколько раз я всех предупредил, чтобы без меня ничего не трогали. Я находился в другой комнате, когда услышал хлопок, после которого почувствовал резкий запах гари. Вбежав в общую комнату, я увидел коричневое пятно на новом ковре. Рядом лежали остатки хлопушки. Как я кричал на своих детей! Я, пастор церкви, который сам не раз учил людей не раздражаться, не гневаться. Почему мы, христиане, с преображенными Богом сердцами раздражаемся? Одна из главных причин – недостаток любви к Богу.
0: Мы не понимаем того, что любящий Бог
2: допускает, чтобы нас раздражали люди или какие-то обстоятельства, однако Он это делает для нашего же блага. Когда мы это осознаем, то, как правило, смиряемся перед Ним. Есть хороший пример в Библии. Однажды Давиду пришлось с частью верных воинов убегать из Иерусалима от своего сына Авесалома, захватившего власть. И тут вышел Симей, сын Геры из рода Саулова, и начал злословить Давида и бросать в него камни. Воины хотели убить Симея, но Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Вторая Царств, глава 16, стихи 10 и 12. Давид очень любил Бога и в этой ситуации доверился Ему. Как часто нам не хватает такой любви, такого понимания жизни, как у Давида. Нас оскорбляют, злословят, гонят, с нами поступают несправедливо. Это все Господь посылает. Бог, который нас любит и которого любим мы. И всякое раздражение здесь – это прежде всего несогласие с Богом. Как важно при таких обстоятельствах не согрешить. Вспомним последнюю ситуацию, когда мы раздражались, гневались. И как изменилась бы наша реакция, если бы мы в тот момент последовали примеру Давида. Хотя реагировать, как Давид, очень нелегко. Намного легче дать волю эмоциям, подобно Ионе, когда Бог открыл ему свои планы, которые пророк не хотел принимать. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, глава 4, стихи 1-3. Иона был раздражен, потому что хотел своего, а не Божьего. Но этого ли ждет от нас Господь? Можно знать обо всех прекрасных качествах Бога, но все равно раздражаться, бунтовать, убегать от Него. Но если мы любим Бога, как Давид, то будем смиряться под Его крепкую руку, искать и желать Божьего. Ведь Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. И Он дает нам силы любить и не раздражаться, ведь любовь не раздражается.
3: Проза. Ширинай Досова. Телефонный справочник. Эпиграф. Терпением вашим спасайте души ваши. Луки 21:19. Праведник смел, как лев. Притчи 28:1. Предисловие. О терпении. Христиане-иностранцы, приезжая в советское время в нашу страну, обязательно привозили в качестве подарка Библию или Евангелие. Но взять с собой они могли лишь пару-тройку экземпляров. Атеистическая власть не разрешала, припрятав их в разных чемоданах. Для такой огромной страны, как СССР, 240 миллионов человек в 1970-е годы, это как капля в море. Хорошая книга в те времена была в большом дефиците, как, впрочем, и многое другое. Люди собирали десятки килограммов макулатуры, складывали ее в стопки, перевязывали шпагатом, а потом на общественном транспорте тащили это добро в пункты приема вторсырья. Там в обмен на 20 килограммов бумаги можно было получить маленький бумажный огрызок, талончик для приобретения одной книги. За двухтомник классиков приходилось привозить уже 40 килограммов макулатуры. Это какое же надо было иметь терпение, чтобы собрать хотя бы небольшую библиотеку? Макулатурные талоны становились своего рода валютой. Книга, купленная по талону, обходилась в 20-30 раз дешевле, чем на черном рынке. Однако Библию невозможно было приобрести никак. Ее как будто вообще не существовало. Зато атеистической и агитационной литературы хоть пруд пруди. Партийно-пропагандистской нудью были завалены все склады и прилавки книжных магазинов. Авторы этих сочинений травили атеизмом человеческие души с таким усердием, как дихлофосом травят тараканов. Они злобно насмехались над Библией, для большей убедительности включая отдельные стихи или отрывки из Слова Божьего в свою писанину. Однако иногда случалось так, что аргументы атеистов, направленные против Бога, производили совершенно противоположный эффект. Некоторые читатели, встречая в атеистических книгах цитаты из Библии, неожиданно для себя начинали задумываться о Боге и искать Его. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7:8. Встречались такие жаждущие читатели, которые прицельно приобретали атеистическую литературу в большом количестве, но работали с ней исключительно с ножницами в руках. Они вырезали библейские строчки и клеили их в особую тетрадку, самодельную Библию. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15:19. Тетрадка эта становилась для них отдушиной, источником воды живой и радостью, подобной ликованию женщины из притчи Христа о потерянной драхме. В поисках ее она зажгла свечи и тщательно мела комнату, пока не нашла потерянное, после чего торжествовала: «Я нашла потерянную драхму». Когда человек ищет Бога, ему в этом деле помогает все на свете, даже атеистическая литература. Были энтузиасты, которые, добыв один экземпляр Священного Писания, полностью переписывали его от руки. Можете себе представить, какая это была работа? «И терпение благочестивого не останется тщетным» — Сирах 16:14. Что сказать обо всех этих людях сегодня? Герои. Даже если их было немного, о них стоит помнить. Большинство из них, увы, остались безвестными. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость» — Экклезиаст 1:17. Безумие атеизма не всегда удавалось уразуметь. Для большинства людей советская пропаганда оказалась губительной, особенно для молодого поколения. «Мои детство и молодость, лучшие годы, пришлись на мрачный период разгула воинствующего безбожия». Из всех радиоприемников страны с утра доносилось, один припев тут чего только стоит: «День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин». Припев: «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне. Мы за партией идем, славя родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами». Слова в песне пустые, хотя и складные, а музыка ничего, бодрая, какая и должна быть во славу вечно живого Ильича. И подобную ерунду мы пели, начиная с первого класса. В этой связи вспоминается притча. Умер Ленин. Плачущие колхозники послали в Москву своего делегата, чтобы руководство страны научило, как теперь жить без Ильича. Партия наставила гонца: «Передайте колхозникам, Ленин умер, а его идеи живы». Вернувшись домой, этот товарищ повторил слово руководства, насколько он их понял: «Ленин умер, а иудеи живы». Так и великие империи, и их вожди однажды исчезнут, рассеются, как дым, а Слово Божие пребудет вечно. Митрополит Петерим, уже знакомый вам по одному из моих рассказов, после перестройки говорил: «Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет». Не знаю, как взрослые, а мы, дети, свято верили в коммунистические идеи. Школьная программа тщательно промывала мозги. И помнится мне, что таковыми были не только дети. Так однажды наше далекое село имени 22-го партсъезда в Казахстане гудело, как рой пчел, ос и шмелей, вместе взятых, услышав новость о том, что в соседнем селе под названием Коминтерн, коммунистический интернационал, несколько дней назад наступил коммунизм. Хоть смейся, хоть плачь. Все с завистью думали о счастливчиках. Повезло же им. Коммунистическое село находилось недалеко от нас, а это означало, что следующими на очереди в светлое будущее были мы. Ура! Скоро и к нам придет коммунизм, и на нашей улице будет телега с пряниками. Думаю, что кто-то намеренно пускал такую утку перед сбором урожая, чтобы немного взбодрить уже подуставших ждать светлое будущее колхозников. Для выполнения госплана нужен был энтузиазм, да еще какой. Хлопковые поля — это поле брани. Попробуй собери 5 миллионов тонн хлопка-сырца вручную. Таков был план для республики. Все дети, начиная с 4-го класса, по 3-4 месяца не учились в школе, собирали хлопок. Возможно, сами эти люди рады были сочинять небылицы о коммунизме, чтобы только как-то украсить свои серые будни и безнадегу. С наступившим уже где-то коммунизмом, глядишь, и твоя жизнь становится веселее. А то все хлопок да хлопок, в печенках он уже сидел. Пушкинское «Я сам обманываться рад» — это как раз о подобных наших надеждах в ту пору. Те, кто надел на глаза шоры, должны понимать, что в комплект входит еще узда и кнут. Станислав Ежи-Лец. Какое огромное терпение было у нашего народа! Правда, держалось оно большей частью на страхе. Коммунизм так и не наступил, а союз разрушился. Весть о явлении коммунизма народу не продержалась у нас долго. Один тракторист не выдержал и помчался в счастливое село поглядеть на это диво. После его возвращения пламя радости у всех погасло. Воблу поймали, вычистили внутренности и вывесили на веревочке на солнце. Пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у нее и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. «Как это хорошо!» — говорила вяленая вобла, «что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести». Ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывелили. И буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести. Главное, твердила она, чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили как пьяные. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вяленая вобла. Власть намеренно совершает такую процедуру с мозгами людей. Иначе как ей рукоплескать-то будут? Событие. Про смелость. Перейдем к телефонному справочнику. Вышесказанное написано с целью обозначить то время, когда происходили события, связанные с этим справочником, дабы увидеть чудеса Божии в нашей жизни. На дворе 1975 год. В Москву в качестве туристов приехали христиане из Швейцарии. Как верующих, их опечалило, что Библии не видно нигде, ни в магазинах, ни в церквах. «Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Федор Михайлович Достоевский. «Слова Господние слаще меда и капель сота». «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Псалтырь 18:11-12. И вот эти христиане решили молиться, чтобы Евангелие вошло в каждый дом столицы, то есть в каждую квартиру. Тогда, когда Библии не было даже в церквах, представить ее в каждой квартире, согласитесь, это на грани фантастики. Однако ответ на молитву не заставил себя долго ждать. Дело было так. В центре Москвы стояли телефонные будки, в которых на стальных стержнях крепились толстые справочники с телефонами и адресами жителей города. Такие были времена. И когда швейцарцы увидели эти справочники, их осенило. Вот и ответ на молитву. Нужно брать быка за рога, вырывать страницы из справочника. Они доверили четверым своим согражданам в возрасте от 21 до 25 лет. Совершая туристические прогулки по Москве и восхищаясь ее достопримечательностями, швейцарские юноши время от времени заходили в телефонные будки, якобы намереваясь кому-то позвонить, и незаметно вырывали по нескольку листочков из каждого справочника. Надергали они их довольно быстро, и таким образом собралась у них вся телефонная книга. При выезде из СССР швейцарцы завернули в эти листочки русские сувениры для отвода глаз. И таким образом смогли благополучно вывести все московские адреса в свою страну. Вот это да! На советской таможне в те времена проверка была такая, что комар носа не подточит. А нет... Осечка вышла. Хотя и на старуху бывает проруха, но без сомнения здесь не обошлось без руки Божьей. Была рука Господа на городе. Первая книга царств, 5:9. Через сравнительно небольшое время в Москве началось что-то невероятное. Если бы можно было об этом снять фильм, интересное бы кино получилось. Подробности этой истории я знаю от человека, который сам принимал в ней участие. В следующем году ему исполнится 80 лет. Вернувшись домой, швейцарцы запустили проект «Евангелие в каждую московскую семью». На это смелое начинание быстро собрали 5 миллионов 750 тысяч швейцарских франков для приобретения литературы. Почтовые расходы в эту сумму не входили, их взяли на себя церкви Швейцарии. Инициатором сбора средств на эти цели стал пастор Ричард Вурмбрандт, проведший 14 лет в застенках румынской тюрьмы при коммунистическом режиме Чаушеску. Большую часть этого срока он отбывал в одиночном заключении. На собранные деньги были отпечатаны Библии, 2,5 франка за книгу, Евангелие и песенники по 1 франку за экземпляр. И началось. На адреса москвичей стали приходить тысячи бандеролей. В каждой из них находилось Евангелие или Библия и сборник духовных песен. Люди, получавшие эти посылки, конечно же, недоумевали, но с радостью их брали. В те времена любые связи с иностранцами были редкостью, и, естественно, посылка из-за рубежа казалась роскошью. Такую бандероль по почте получила одна пианистка Большого театра. Как музыканта ее заинтересовал сборник духовных песен, но он был без нот. Перелистывая его, она увидела знакомые строки – стихотворение великого русского поэта Михаила Лермонтова. «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко». И верится, и плачется, и так легко-легко. Но какая музыка написана на эти стихи? Как узнать? В Центральной музыкальной библиотеке пианистка отыскала нужные ноты. Вскоре она узнала мелодии и других известных гимнов из песенника. Разучивая и напевая их, пианистка вдруг обнаружила, что нечто доселе неведомое произошло в ее сердце, и она обратилась к Иисусу Христу, который прекраснее сынов человеческих. Она пошла в баптистскую церковь в Маловузовском переулке и приняла там крещение. Сегодня этот переулок носит название Малый Трехсвятительский в честь великих мужей Божьих Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Пианистка привела туда и своих театральных подруг, которые тоже стали членами церкви. Думаю, что еще существует немало интересных историй и свидетельств, связанных с этими бандеролями. Для кого-то они стали судьбоносными, потому что Слово Божие не возвращается ко мне, Богу, тщетным. Хотя радость от христианских посылок была большой, без ложки дегтя тоже не обошлось. Вместе с другими москвичами такую бандероль получил и какой-то партработник, ярый атеист, сын которого работал в органах госбезопасности. На такие должности тогда попадали только свои люди, те, кому неведомы были сочувствие, сострадание и человечность. Добру и злу дано всегда сражаться, и в вечной битве зло сильнее тем, что средства для добра не все годятся, меж тем, как зло не брезгует ничем. Мирза Шафи Вазех. И вот этот партработник вызвал своего отпрыска к себе и, размахивая бандеролью, начал орать. «Что у вас тут под носом творится? Почему не принимаете никаких мер? Посмотри, что я по почте получил, и это в столице! Кто допустил?» Как и следовало ожидать, ситуацию сразу взяли под контроль спецслужбы, и христианские посылки перестали выдавать людям. Заграничные почтовые отправления скапливались на главпочтамте, откуда их уже распределяли по другим отделениям. После вмешательства органов госбезопасности бандероли с духовной литературой стали переправлять из главпочтамта на специальный склад до особого распоряжения. А потом, когда подобные посылки перестали массово поступать из-за границы, о них забыли. При общей советской бесхозяйственности такая ситуация не была редкостью. Однако на сей раз бесхозяйственность сослужила добрую службу. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Уильям Шекспир. На этом спецскладе работала одна уборщица. Союз Шекспира, мудрецов и советской уборщицы в данном случае вполне уместен. Прав был великий поэт. Чудеса приходят в нашу жизнь невесть откуда и могут произойти с каждым из нас. Возможно, вы уже догадались, как развивались дальнейшие события. Все именно так. Уборщица, назовем ее Машей, оказалась весьма предприимчивым человеком. Почувствовав, что бандероли товар бесхозный, стоит без движения давно, она из любопытства вскрыла одну коробочку и ахнула. Да это же настоящий клад, самый ходовой товар. И Маша тут же смекнула, что надо делать. Популярное советское слово «несуны», люди, тащившие с работы все, что попадало им в руки, хорошо знакомое большинству советских граждан, в полной мере можно было отнести и к нашей уборщице, проявившей недюжинную смекалку при выносе запрещенной литературы со спецсклада. По вечерам Маша набивала полные сумки евангелиями и спокойно вывозила их на тележке в большом мусорном мешке. Естественно, что уборщица, одетая в рабочую спецовку с пыльными мешками, ни у кого не вызывала подозрений. У мусорных баков она где-то прятала свои сумки, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, небольшими партиями переносила это сокровище к себе домой. Весь процесс перемещения ценного груза от склада до дома ею был тщательно продуман. Как у настоящей бизнес-леди, рабочий день у Маши начинался рано. Она наматывала километры по Москве, разнося Евангелие и Библии по всем церквам. Там она продавала свой товар по невысокой цене, как оптом, так и в розницу. Днем Маша торговала, а ночью готовила новую партию к выносу. Женщина эта, надо отдать ей должное, была отчаянная и явно рисковала свободой. Ведь если бы она попалась, то за воровство такого рода литературы с целью сбыта, да еще с закрытого склада, легко можно было на несколько лет угодить в места не столь отдаленные. Но чего не сделаешь ради денег? Зарплата уборщицы была мизерной – 70 рублей. На такие деньги прожить в столице проблематично. Думаю, что своим предприятием Маша заметно улучшила материальное положение и на работу ходила, без сомнения, как на праздник. Бизнес-то был даровой, никаких затрат, не считая страха. Одна только прибыль. По самым скромным расценкам, за 3-4 Евангелия или за одну Библию Маша получала столько же, сколько за целый месяц, махая на работе тряпкой и метлой. Вот и бегала эта уборщица по всему городу, распространяя духовную литературу. Если бы это делалось ею не только за деньги, но еще и во славу Божию, то мы бы смело сказали о ней – как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаии 52:7. Соблюдая меры предосторожности, Маша старалась не слишком часто появляться в одном месте, поэтому ей приходилось целыми днями крутиться по Москве. В общем, была она женщина умная, инициативная, решительная и, главное, не жадная, цены не задирала. Книги отдавала легко, благо их было предостаточно. Евангелия расхватывались из ее рук, как горячие пирожки. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16:8. Так в мрачные атеистические времена уборщица Маша весьма помогла распространению Евангелия в городе Москве. Это было настоящим чудом. «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе за эту землю». Иезекииля 22:30. Бог в своем плане использовал швейцарских христиан, городской телефонный справочник и простую уборщицу, чтобы осуществить задуманное им. Ложке дегтя не удалось испортить бочку меда, и книга жизни нашла путь в московские квартиры. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:5. Некогда знаменитый Эдуард Хиль пел: «Тот, кто скучен и сердцем скуден, тот напрасно копит года. Человек оставляет людям песни, книги и города. Город нас переживет, нашу песню споют тогда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города». Гребенников и Добронравов. Это про швейцарцев и Москву. Молодцы, смелые, решительные, жертвенные ради Господа и Его Слова. Велика сила молитвы. Выйдя на духовную войну с грозным неприятелем, советским богоборчеством, верующие люди получили помощь свыше и одержали победу. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Вторая книга «Паралипоменон», 6, 34, 35.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему, кровь за него я

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дорожите временем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. К одной девочке вечером пришли подруги. Девочка охотно и радостно с ними разговаривала, но ни на минуту не прерывала своей работы, с большим усердием стараясь ее закончить. Она что-то вязала. На следующий день был праздник. Она не могла бы работать. А это был тот день, которым она должна была закончить заказанное ей у мамы вязание. Кроме того, они были очень бедны. И у них в этот вечер в доме была только одна свеча, а другую не на что было купить. Вот девочка и старалась использовать свет этой единственной свечи, дорожа временем. Время – это промежуток продолжительности, в который происходят события. И время – это творение Бога, которое вытекает из вечности и снова возвращается в нее. Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Ценность жизни определяется не числом лет, а тем, что она дает. Решающим является не продолжительность срока, который мы живем, а то, насколько полно и хорошо мы прожили. Господь дал нам свет жизни и возложил на нас известные обязанности. Стараемся ли мы использовать этот свет и исполнить добросовестно и честно свои обязанности? Или мы понапрасну тратим данное нам время? Смотрите, свеча нашей жизни скоро может погаснуть, а другой у нас нет, и нам с неоконченными делами придется предстать пред Богом. Ему дадим отчет за каждую минуту. Будем делать доброе, пока есть время. Всякая потеря на земле может быть возмещена, если не всецело, то хотя бы частично, чем-либо другим. А когда потеряешь время, то не найдешь уже другого. Если кто потеряет золото, то вместо него может найти другое. Если же кто потеряет время, живя в праздности и лености, то не сможет возместить потерю.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не место для разбойников. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея, 21 глава, 13 стих. После урока воскресной школы в углу двора молитвенного дома ребята вдруг заметно расшумелись. Ваня принес с собой новый игрушечный набор для полицейского, который вчера на день рождения подарил ему сосед. В наборе были даже наручники с цепью, которые надевают на руки преступникам. Точь в точь, как настоящие. Жене и Косте захотелось примерить наручники Вове, но тот изо всех сил сопротивлялся. «Ребята, вы чего расшумелись?» поинтересовались стоящие неподалеку две бабушки. «Ах, разбойники! Да вы еще и пистолеты в Божий дом принесли!» возмутилась одна из них, заметив в руках у ребят полицейское снаряжение. «Как вам не стыдно? Вот я с вашими родителями поговорю!» Ребятам совсем не было стыдно. Они даже удивились любопытству бабушек, которые позволили себе вмешаться не в свое дело. Какое им дело, что приносят другие в собрание? Началась проповедь. К удивлению ребят, пастор говорил о поведении в пределах молитвенного дома. «Не мог же он за 5 минут приготовить проповедь специально для нас!» – думали мальчики, которых все больше обличала совесть. Когда же пастор стал говорить о том, какую боль мы причиняем Иисусу, когда его дом превращаем в вертеп разбойников, как некогда иудеи, Ваня не выдержал. Ему казалось, что карманы, где лежало игрушечное оружие, жгли его тело огнем. Он вышел. Через некоторое время Ваня снова сел на свое место. Теперь в карманах его было пусто и на душе легко. На этот раз Ване помогли молитва раскаяния и конкретное решение избавиться от того, что приносит боль Иисусу.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас

время для завершения. Авигея сделалась его женою. Первая книга Царств, 25 глава, 42 стих. Подумайте несколько минут о величии и великолепии Господа. В одном известном припеве он славится так: «Наш Бог – поразительный Бог, всеведущий, тот, кто знает все, что возможно. Наш Бог знает обо всем в жизни каждого из нас. Он знает, зачем нужна каждая мелочь, знает, как ему использовать эту мелочь, чтобы выполнить свое дело в наших жизнях. Поэтому остановитесь сейчас и обдумайте эту истину о Боге. А теперь подумайте, что он сделал в жизни Авигеи». Конец. Муж Авигеи был подлым, неразумным и дерзким глупцом, который поставил под угрозу тех, кто был на его попечении, обидев могущественного Давида. Но находчивость, своевременность и мудрость в словах Авигеи спасли положение для всех, и для Давида в том числе. Ведь в конечном счете никто, ни Авигея, ни Давид, ни кто-либо другой, не должны были ничего делать глупцу Навалу. В Библии сообщается просто: «Поразил Господь Навала, и он умер». Бог пришел на помощь Авигее. В ее случае Бог совершил правосудие и положил конец ее неприятностям. Начало. После смерти Навала Авигея стала женой Давида, и наступило долгожданное начало. Авигея сделалась его женою по Божьему замыслу в его время. Авигея освободилась от брака с худшим и получила от Бога лучшего мужа. Давид, муж по сердцу Божьему, Деяния 13:22, заботился о Авигее до конца ее дней. Благословение. Видимо, у Авигеи и Навала не было своих детей, но Бог благословил ее брак с Давидом прекрасным сыном по имени Далуиа, что означает «Бог мой судья». 2 Царство 3:3. Конечно, Авигее была известна истина из этого имени. Бог тщательно изготовил составляющие жизни Авигеи, и можете быть уверены, что он занимается тем же и в вашей жизни. Утешьтесь! Бог повелевает: остановитесь и познайте, что я Бог. Псалом 45:11. Время действовать, но это время также и для доверия, для того, чтобы остановиться и познать, что в свое время, своими путями Бог сделает так, чтобы все было хорошо. Остановитесь, чтобы, остановившись, увидеть работу руки Божьей в своей жизни.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как муж должен любить свою жену».
2: Друзья, мы с вами продолжим размышления наши о семье. Вы знаете, мы живем в мире, в котором все, знаете, перепутано, все перевернуто с ног на голову. К сожалению, люди в этом мире сегодня совершенно потеряны и уже не способны различить даже самых или понять самых банальных вещей. Этот мир, друзья, разрушается, и единственная надежда для этого мира в Иисусе Христе через Церковь Божью. Церковь Иисуса Христа, имеющая Слово Божие, единственный источник истины в этом мире. Поэтому, друзья, нам с вами нужно очень серьезно подходить к тому, как мы слушаем Слово Божие. Нам нужно серьезно относиться к тому, как мы принимаем это Слово, позволяем ли мы Ему изменять нашу жизнь. Давайте мы с вами вместе прочитаем послание к Ефесянам, 5 главу, с 25 по 31 стихи. Послание Ефесянам, 5 глава, с 25 по 31 стихи. Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Друзья, смотря на этот текст, мы с вами говорим или будем говорить о четырех вещах. Мы уже начали как бы говорить о первом, мы рассматривали первый пункт. Мы будем смотреть следующим образом. Первое. Мы будем говорить о жертвенной любви, или точнее мы говорили о жертвенной любви в прошлый раз, об этом говорит 25 стих. Далее мы будем говорить о преображающей любви, об этом говорит 26 и 27 стихи. Мы будем говорить о заботливой любви. Об этом говорит 28 и 29 стихи. И также мы будем говорить о нерушимой любви. Об этом говорит 30 и 31 стихи. Нам с вами важно понять, что любовь Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. В прошлый раз мы с вами говорили о жертвенной любви, где Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мы с вами говорили о том, что здесь главное – это повеление. «Мужья, любите своих жен» – это не просьба, не один из вариантов, это повеление, это требование Бога. Причем не просто любить, а любить как Христос. Любить жену как Христос – это значит любить жертвенно. Это значит любить безусловно, какой бы она ни была. Это значит любить ее до смерти, жертвуя своей жизнью, если в этом будет необходимость. Потому что так Христос возлюбил Церковь. любить, как Христос, могут только те братья, которые приняли любовь Христа. Люди в этом мире не понимают, что такое на самом деле любовь. Они путают похоть с любовью очень часто. Они не знают истины любви, потому что источником любви является Бог. Человек, не знающий Бога, не имеющий с Ним отношений, не знает любви и поэтому не может по-настоящему любить. Поэтому только те братья, которые приняли любовь Христа, способны и любить, как этому призывает Бог. Только те братья, которые живут любовью Христа, постоянно питаются ею, наполняют свое сердце любовью Господа Иисуса Христа, они способны затем отдавать эту любовь своей жене. Любить, как Христос, могут только те братья, которые уповают на помощь Духа Святого для того, чтобы любить, как любит Христос, потому что без помощи Духа Святого на самом деле это невозможно. Без Христа наша любовь эгоистична. Братья, это реальность наша с вами. Наша любовь без Христа эгоистична. Мы любим себя от чрева матери. Нас не надо учить любить себя. Мы это хорошо знаем. Любовь, грешная любовь, она эгоистична, она также требовательна. Если нас спросить, как нужно нас любить, или, знаете, спросить, почему мы считаем, кто-то нас не любит, мы можем предоставить большой список, очень детальный, четкий список. Как мы считаем, нас надо любить. Я однажды слышал, как одна пара пришла на библейское консультирование для душепопечения. И когда стал вопрос, а в чем проблема? Один из супругов достал толстую такую вот тетрадку. Она была исписана с каждых сторон, все страницы были заполнены. И там четко были отмечены за 30 лет все обиды. Все проблемы, все преступления, четко, подетально. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. Мирская любовь, она требовательна, она диктует условия. Вот что мне надо, вот что я хочу. Этот список увеличивается со временем семейной жизни. Часто он становится причиной разладов, ссор и даже разводов. Люди говорят, меня больше моя жена не любит, или меня больше мой муж не любит. Братья, наша, знаете, такая природная любовь от плоти, она не только эгоистична, требовательна, но она и жестока. Эгоистическая любовь, требовательная любовь уже по самому этому определению, она жестока. Такая любовь жестока, потому что она не чувствует боль и нужду другого человека, потому что она больше озабочена собой. Ее больше тревожит, как я себя чувствую, и без разницы, как чувствует себя другой человек. Часто психологи советуют, знаете, человеку, который борется с гневом, проявлять этот гнев и не сдерживать себя. Иногда они говорят, не обращай внимания, как чувствует тот другой человек. Свергни с себя все устои там, вот, человеческих нравов и разбрасывай его вещи, кричи на него, возьми подушку, начинай бить ее, пока пух не пойдет из нее. Некоторые говорят, я потом себя лучше чувствую. И что интересно, никто не думает, а как чувствует тот человек, против которого ты это все делал? Ну, потому что мне разницы нет, лишь бы я себя лучше чувствовал. Павел пишет, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, братья. У нас есть такая способность. У нас есть такая тенденция быть суровыми. Мы же мужики, знаете, такими мужественными, да? И нередко это все переходит в плоскость такой жесткости и даже хладнокровности по отношению к нашим женам. Братья, из-за греховной природы, с которой мы пришли в этот мир, из-за греховного тела, которое мы до сих пор каждый имеем, в котором мы живем, нас всех на самом деле надо учить, как любить, потому что мы не умеем любить. Помните, братья, что учить любви Христовой Богом дана роль мужу. Вы знаете, в этом мире, который не знает, как любить, Бог ожидает, что учить любить будут мужчины, мужья, братья. Именно поэтому Павел призывает нас любить, указывая нам на Иисуса Христа и ставит Иисуса Христа в пример. Перед тем, как мы с вами посмотрим на второй пункт, говорящий о преображающей любви, я хотел бы задать братьям вам несколько вопросов, о которых я хотел, чтобы вы серьезно подумали. Братья, вы умеете любить по-настоящему, жертвенной, Христовой любовью? Братья, послушайте меня внимательно. Братья, вы умеете любить по-настоящему жертвенной Христовой любовью? Может быть, кто-то говорит: да, я умею, я так именно и люблю. У меня к вам вопрос: как вы это определяете? Как, братья, вы определяете, что вы любите свою жену любовью Христа, так как Христос призывает вас любить? Может быть, вы это определяете тем, что вы думаете о том, как вы любите? Вот я так стараюсь, я так вкладываю, я делаю вот это, я делаю то или вон то. Или же все-таки вы это определяете тем, что вам говорит ваша жена о том, как вы ее любите? Тем, что вам говорят близкие? Определяете ли вы свою любовь тем, что говорит Слово Божие? Может быть, вы, братья, учитесь любить из фильмов? На Фейсбуке, на Инстаграме, в интернете? Может быть, вы учитесь любить из грешного окружения, которое окружает вас и которое часто подливает масло в огонь вашей похоти? Я хотел сегодня бы особенно обратиться к молодым ребятам, к парням. Кто вас учит, как любить? Кто учит вас, как нужно смотреть на женщину? Кто, братья, ребята, кто учит вас, как нужно строить отношения с противоположным полом? Кто вас учит, как нужно относиться к женщинам? Может быть, вы сейчас сидите и думаете: ну, у меня еще этот вопрос не стоит, я еще молод, или я только собираюсь жениться, у меня нет жены. Ребята, а вы знаете, как нужно любить? А вы знаете, как вообще нужно относиться к женщинам? Или вы об этом будете думать потом, когда создадите семью и когда начнутся проблемы? Мне вспоминаются слова одной песни. Там такой вот есть куплет: «Как жаль мне нашей юности, прошедшей в суете. Все то, что прогуляли и пропили мы, не те мы песни слушали, и пели мы не те, не там себе сокровища копили. Нас с детства научили, да так, чтобы не забыть, таблицу умножения и деления, но нас не научили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения». Молодые ребята, вы вообще озабочены тем, да, вот как вы способны любить? Кто вообще вас формирует? Как вы формируетесь? Понимаете ли вы, что вам нужно научиться любить, потому что мы от греховной природы не способны это делать? Братья, ребята, не позвольте миру воспитать из вас потомков Каина с жестокими и похотливыми сердцами. Братья, если это так, если вы находите в вашей жизни вот эти проблемы, сложность любить, вам нужно покаяться, вам нужно обратиться к Иисусу Христу, чтобы Он научил вас любить, потому что нет другого источника на этой земле, который может дать вам любовь. Бог есть любовь, в мире нет любви, есть только похоть. Давайте мы с вами посмотрим на следующий пункт. Преображающая любовь. Об этом говорит Ефесянам 5 глава 26 и 27 стихи, где апостол Павел продолжает, призывая мужей любить своих жен, как Христос, объясняет им, как это нужно делать. И он говорит, чтобы освятить ее. Зачем ее надо любить, как Христос? Жертвенной любовью. Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Любить свою жену, как Христос любит церковь, это значит любить ее любовью, которая ее освещает, которая ее преображает, очищает, которая ее поднимает. Божественная любовь, она не просто осуждает неправильные дела в том, кого она любит. Божественная любовь стремится к тому, чтобы очистить, помочь, поднять человека, который упал под тяжестью греха. Посмотрите, призыв любить, как Христос, предполагает любить грешную, а не совершенную жену. Не надо было бы говорить о жертвенности, не надо было бы говорить о очищении, если бы предполагалось, что жена будет совершенная и безгрешная. Реальность такова, что нет совершенных и безгрешных. Все люди вступают в брак, принося с собой туда себя грешного, принося с собой туда проблемы. Поэтому мы нуждаемся в такой любви, которая может снисходить и прощать. Посмотрите, друзья, на пример любви Бога к грешникам. Потому что, братья, Бог ставит себя нам в пример. Нам нужно смотреть на Бога, чтобы научиться, как любить. Потому что в мире мы этого не увидим. Послушайте, смотрите, что говорит пророк Исаия в 18 стихе 1 главы. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, и если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вы видите пример? Посмотрите, что Бог говорит. Часто мы говорим, я не могу ее любить. А ты знаешь, что она сделала? А ты знаешь, какая она? Кто может такую любить? Посмотрите на церковь. Кто мы были до того, как Бог нас спас? Кто мы были до того, как Евангелие достигло наших сердец? Мы делали такие дела, о которых стыдно говорить. Бог говорит, несмотря на то, насколько бы черным не был твой грех, чем чернее, тем ужаснее, тем светлее он будет. Друзья, вот она, Божья любовь. Послушайте, что говорит Бог через пророка Михея. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Вот представьте себе этот образ, да? Когда речь идет о том, чтобы ввергнуть в пучину морскую, представьте себе полететь куда-то далеко-далеко в океан, да? Может быть, на вертолете. Может быть, несколько часов лететь, ровно столько, чтобы потом хватило обратно вернуться. Туда, где уже далеко до берега, и никогда там не выплывешь оттуда. И взять, собрать всю кучу этого и выбросить туда, чтобы никогда этого не найти, чтобы никто этого не нашел. Вот какой пример любви снисходящий, милующий, показывает нам Бог. Послушайте, и пророк Иеремия говорит в 31 главе, «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа». «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». Друзья, вот как любит Бог, вот как прощает Бог. Он говорит, я не буду вспоминать тебе твоих грехов. Братья, умеете ли вы прощать свою жену? Братья, как часто вы вспоминаете вашей жене ее грехи? Может быть, у вас тоже есть какой-то блокнотик, где вы это все записываете? Может быть, какие-то ситуации вы пытаетесь фиксировать, чтобы потом ее прижать к стене и сказать, вот факт, нет, смотри, сделала, а помнишь это? А помнишь вон то? Может быть, детей иногда подтягиваете и говорите, ну, спроси, вот они видели, они знают, как ты поступала. Братья, вы хотели бы, чтобы Бог вас так прощал, как вы прощаете свою жену? Подумайте об этом. Мы только что читали о том, как Он прощает. Как приятно, не правда ли, слышать, что Бог так любит, что Он так прощает. Братья, вы хотели бы, чтобы Бог вас так прощал, как вы прощаете. Вы знаете, без прощения невозможно построить отношения у грешных людей. Просто невозможно, потому что грешные люди хороши только с расстояния, когда они могут хорошо обмануть другого. Но когда ты приближаешься к ним ближе, узнаешь их лучше, ты видишь их проблемы, вскрываются их грехи, и все сразу меняется. Это важно понять, что без прощения невозможно очищение и исправление. Посмотрите, как Христос очищает. Вспомните 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нас, и второе, очистит». То есть, смотрите, когда мы признаем проблему, Бог не берет нас и не пинает, как мячик, «Уходите от меня подальше, потому что вы грешные и грязные». Нет. Он прощает. И Он очищает. Он исправляет нас. Он хочет, чтобы больше мы не были такими. Конечно, речь не идет о том, что мы, братья, имеем власть отпускать грехи или там что-то подобное. Я не об этом говорю. Посмотрите 26 стих. «Чтобы осветить ее, — говорит Павел, — смотрите как, — очистив баню водную посредством слова». Это очень важная функция мужа, главы семьи. Процесс освящения, друзья, происходит только посредством Слова Божия. То есть не свои понятия и идеи, не свои желания и мечты, но Слово Бога. Иногда братья требуют, вот она меня должна слушаться. Что это такое, непокорная жена? И они достают список, что она должна слушаться. Я хочу это, то, вот это и другое. Нет, дорогой брат и дорогой друг, если ты так думаешь, ты сильно ошибаешься. Задача в том, чтобы взять Слово Бога и позволить Ему преобразить ее для того, чтобы она была больше подобна образу Иисуса Христа. Потому что только Христос является совершенным идеальным образом человека, к которому все мы, христиане, должны стремиться. Важно понять, что Бог дает нам друг друга для того, чтобы посредством друг друга преобразить нас в образ совершенный, подобный Иисусу Христу. Без этих отношений это невозможно. Вот почему Бог создал этот брак для грешных людей, чтобы два грешника были связаны очень крепко, нераздельно и очень-очень близко, чтобы невозможно было спрятать свои грехи. Не для того, чтобы потом позорить друг друга, а чтобы помочь, очистить, осветить, преобразить. Помочь сделать то, что друзья не могут. Помочь сделать то, что другие люди, которые, может быть, там родные кто-то, не могут, потому что нет такой близости. Братья, если вы не изучаете Слово Бога, если вы не позволяете Слову Бога изменять ваши сердца, если вы не покоряетесь сами Слову Бога, вы не способны созидать вашу жену. Это чрезвычайно важно. Большая беда в современном христианстве. Я считаю, проблема во многих церквах, что самые духовные там – это женщины. Причем потому, что им очень плохо, потому что им очень больно, потому что они оставлены своими мужьями, пренебрежение находится у своих мужей. А братья заняты каждый своим делом. Это беда, это трагедия. Братья, молитва принадлежит нам в первую очередь. Павел говорит, что «я желаю, чтобы на всяком месте воздевали к Богу чистые, без гнева и сомнения руки мужи, братья». Братья, вы ревнуете о том, чтобы молиться Богу? Вы молитесь за свою жену? Вы ревнуете о том, чтобы молиться Богу вместе с другими братьями? Насколько серьезно вы относитесь к Слову Божьему? Я знаю, многие братья, мы серьезно относимся, когда надо там учиться, карьеру какую-то продвигаться где-то, работу. Мы можем рано встать. Я уже не говорю там развлечения, рыбалка, это охота и там другие какие-то вещи. Насколько серьезно вы относитесь к Слову Божию, понимая, почему оно вам надо в контексте ваших отношений в вашем браке? Братья, вот почему я считаю, вам необходимо быть на братских общениях. Это не просто одна из альтернатив, это a must. Это то, что надо, где изучается Слово Божие. Вам необходимо быть на братских молитвенных, там, где мы молимся о наших женах, о церкви, о наших детях. Братья, вот задайтесь вопросом. На прошлой неделе сколько времени вы провели в молитве за свою жену? Ну, не так, когда вы там, Господи, успокой ее, или там что-то подобное. Сколько времени вы реально провели, Господи? Вот я вижу вот эту вот нужду в моей жене. Я даже не знаю, как я сейчас могу помочь. А может быть, я попытался вот утешить ее. У меня не получается. Господь, утеши, помоги. Вот ты знаешь, как это сделать. Вы вообще знаете своих жен достаточно, чтобы понимать вообще их состояние, душевное состояние. Вы вникаете в это. Или вы так, все эти женщины, они такие, их никто не поймет никогда. Какой была ваша молитва, если она была? Что стало ее причиной? То, что вы не получили то, что хотели, или вы обиделись? Или то, что вы понимаете проблему своей жены в свете Писания? И молитесь о том, чтобы Бог преобразил ее для своей славы, для славы Божьей. Потому что вы Бога любите всем вашим сердцем. О чем вы молитесь, братья? Чтобы ваши жены были хорошими рабынями, служащими вам? Или о том, чтобы они были прекрасными дочерями Бога, отражающими Его красоту, Его характер. Как много времени, братья, вы провели на прошлой неделе, может быть, в прошлый месяц или хотя бы в прошлом году, изучая Слово Божие для того, чтобы укрепить свою жену. В лучшем случае, братья, мы изучаем Слово Бога, чтобы потом с хорошей мысли сказать на группе. В лучшем случае мы изучаем слово, чтобы хорошую проповедь сказать, чтобы засвидетельствовать кому-то, чтобы доказать кому-то, что вот он неправильно мыслит. Мы ему сейчас богословие правильно раскроем. А как насчет, чтобы изучать Слово Божье? Ну, конечно же, в первую очередь, чтобы себя напитать. А затем, чтобы напитать тех людей, которые рядом с тобой, которых Бог дал в твою опеку. Братья, сколько вы беседуете со своей женой на духовные темы? Понимаете ли вы страхи и переживания своей жены? О каком образе вы мечтаете, смотря на свою жену? Что вы пытаетесь добиться от нее? Во что вы хотите ее превратить? Знаете, мне приходилось слышать, как некоторые мужья просят своих жен одеваться более оголяющие, так что даже в некоторых случаях эти жены, им стыдно было. А муж почему-то хочет, она не может понять, почему он хочет. Ей стыдно, потому что другие уже на нее замечают это и смотрят. Вы знаете, однажды на одной популярной телепередаче здесь, в Америке, брали интервью у двух служителей. И совершенно были разные ответы. Когда их спросили, что они думают о журнале Playboy, один из них ответил: «Я думаю, что это отвратительно. Я бы не читал его, даже не держал бы его у себя дома». Он бесчестит Бога, бесчестит мужчин и женщин и почти все остальное, что хорошо. Другой служитель сказал совсем другое. Он сказал: «Я евангельский христианин, и я хочу, чтобы вы знали, что мы с женой оба читаем этот журнал. На самом деле она дала мне подписку на этот журнал. После 18 лет брака мы подумали, что нам нужно что-то, чтобы стимулировать наши отношения». Знаете, этот человек не только себя осквернял, но он еще поощрял свою жену к осквернению. Какое бы чувственное желание не побуждало эту пару, чтобы читать такой ресурс, такой журнал, это не было божественной любовью друг к другу. Некоторые мужья настолько горят похотью, что они пытаются осквернить свою жену, поощряя ее к постыдным, бесчестным, греховным делам. И они даже могут возмущаться, что жена его не любит, потому что не подчиняется его злой воле. Братья, какой образ вы рисуете у себя в голове, в который вы желаете превратить свою жену? Если ваше сердце будет пропитано Богом и Его Словом, если вы будете изучать Писание и знать хорошо образ Иисуса Христа, хорошо представлять, как он выглядит, тогда вы будете вместе с Богом участвовать в процессе преображения своей жены. Если же вы постоянно смотрите по сторонам, если вы наполняете свое сердце мирскими образами, и больше стремитесь к земной славе и почести, то образ, который вы имеете в вашей голове, сильно искажен. Вы, может быть, даже будете препятствием на пути освящения вашей жены. Знаете, когда молодые парни склоняют свою невесту к тому, чтобы она позволила им то, что допустимо только в контексте брака, говорят, что «ну ты меня же любишь», они проявляют к ней не любовь, а похоть, эгоистичную, требовательную и жестокую. Знаете, в Древней Греции был такой обычай. Когда невесту перед браком водили там, к реке, к какому-то водоему, и была такая церемония омывания. Она там купалась, и это омывание символизировало ее очищение от всех прежних осквернений, там, отношений, грехов. Таким образом, она как бы символически вступала в брак с чистой, да, вот неоскверненной. Это очень замечательный такой образ. Но вы знаете, то, что Христос сделал с церковью, это не просто образ. Он на самом деле очистил ее. Он на самом деле ее избавил от ее грехов. Он оправдал своей смертью, своей кровью свою возлюбленную церковь. Братья, у нас с вами есть большая привилегия участвовать вместе с Богом в процессе освящения Его любимой дочери, которой Он верил нам во время этой земной жизни. От того, насколько мы это понимаем и принимаем, будет зависеть наш успех в наших семьях. Братья, я вам скажу, что во многом то, кем являются наши жены сегодня, особенно для тех, кто уже состоит в браке какое-то время, это результат нашего вложения в наших жен. Ваша жена может быть вашей славой или вашим позором во многом благодаря вашей любви. Если это скверная любовь, жестокая, требовательная любовь, эгоистичная любовь, вы получите обратно нечто подобное. Друзья, любовь Иисуса Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. Давайте мы с вами посмотрим на следующий пункт – заботливая любовь. Апостол Павел дальше продолжает, 28 и 29 стихи, говорит, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Чтобы любовь мужа к жене отражала любовь Христа к своему телу, к церкви, эта любовь должна быть нежной и заботливой. В той мере, в какой он, этот муж заботится о ее благополучии, так же, как он заботится о благополучии своего тела. Джон МакАртур, комментируя на этот текст, говорит следующее. «Мужчины и женщины всегда заботились о своем теле, но никогда... В современной истории люди не лелеяли, защищали, питали, баловали свое тело так греховно, как в наши дни. Количество денег, потраченных только на украшение, защиту и улучшение, комфорт и демонстрацию своего тела, не поддается сегодня исчислению. Потому что все, что в этом мире, говорит апостол Иоанн, это похоть плоти, похоть очей. И гордость житейская. И беда, когда туда же смотрит народ мой. Знаете, мы каждый инстинктивно заботимся о своем теле в первую очередь. И делаем это постоянно, регулярно. Нас не нужно этому учить. Нас не надо учить заботиться, как думать о себе в первую очередь. Иногда нас нужно учить, как правильно заботиться о своем теле. Но это уже другой разговор. Смотрите, здесь... Речь прежде всего идет о самых элементарных вещах. Муж должен Словом Божьим очищать свою жену, преображая ее, изменяя ее мышление, помогая ей любить Господа, быть похожей на Господа, поддерживая ее, укрепляя ее. Но он не только должен быть таким, знаете, супердуховным, а Там даже дверь нельзя за ручку открыть, потому что ручка отпадает. Речь идет о таких элементарных вещах, как питать и греть. Знаете, это самые необходимые вещи, без которых, на самом деле, наверное, невозможно человеку жить на земле. Вы знаете, есть такое выражение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. С этим можно согласиться, можно не согласиться. Но когда речь идет о питании нашего тела, мы очень требовательны, не правда ли, братья? Кто из вас легко и без проблем регулярно постится? Кто, братья, отказывается от еды, ну, ради Господа? Ну, или ради кого-то там, может быть, так помогает своей жене, что забыл покушать. Как часто такое бывает? Я думаю, что сегодня пост – это такая устарелая практика, которая, ну, никому не нужна, особенно для людей, живущих в Америке. Я как-то слышал, как один служитель здесь в Америке хвалился, что он проводит посты, он говорит, что он во время поста отказывается от любимого шоколада. Ну, конечно, такие посты бывают, или просто шоколад закончился. Но смотрите, здесь суть в следующем. Понимаете ли вы, что означает «двое будут одна плоть»? Ведь об этом здесь говорит послание Ефесянам. Павел говорит об абсолютном единстве Церкви и Христа. Он говорит, что это должно передаваться в Церковь. Это должно быть в семьях. И смысл всего этого, чтобы любовь Бога могла изменить людей на земле, в Церкви, сделать их прекрасными. В глазах Бога вы теперь нераздельные. Точно так же, как Ева была взята от Адама. Это было как будто бы раздвоение Адама на две части, которые немного разные, но которые делают одно целое. Так и мы. Когда Бог соединяет нас в браке, Он делает одного человека, склеивая его, чтобы его невозможно было разорвать. Друзья, и Бог не смотрит по-другому на людей, вступивших в брак. Не заботится о своей жене, это означает не заботиться о самом себе. Пришел, посмотрел в зеркало, видишь, что у тебя там что-то, ты измазанный какой-то, да, там поел, и у тебя все, и пошел дальше. А потом обижается, что на меня так люди смотрят. Ну, если ты не заботишься о своей жене, ты так поступаешь. Ну, я надеюсь, что никто так не делает, я, слава Богу, братья, не видел вас такими. Вот. Но когда мы не заботимся о наших женах, мы практически то же самое делаем. Знаете, если у вас болит зуб, вы не будете есть то, от чего он еще сильнее болит. Но в наших семьях мы иногда так делаем, братья. А потом мы думаем, а почему мне так плохо? Вы смотрите, как Христос заботится о церкви. Павел пишет филиппийцам о том, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Бог восполняет всякую нужду церкви. Братья, смотрите, практически. Прежде чем вы можете себе купить там какую-то хорошую машину, может быть, удочку, лодку, там, я думаю, списки разные, кто-то ружье там, кто-то еще что-то, вы должны вначале позаботиться о том, что ваша жена имеет все необходимое для жизни. Вы должны позаботиться о ее благополучии, о ее состоянии. Конечно, речь идет о каких-то капризах. Смотрите, тут говорится «питает и греет». Это определенный принцип, который начинается от самых необходимых вещей и затем постепенно идет дальше. Бог прежде всего возлагает ответственность на мужа зарабатывать на хлеб. Я понимаю, сегодня мир уже другой. И все говорят, сегодня, конечно, сложнее определить роль мужчины и женщины, потому что многие женщины много тоже зарабатывают. А почему они зарабатывают много? Вы знаете, статистика такая, что многие женщины, кто много зарабатывают, к сожалению, очень несчастливы. Почему они несчастливы? Что стало причиной, почему они оторваны были от того, что обычно для них должно быть очень дорого, что их привязывает к семье? Для того, чтобы строить самой себе карьеру, потому что семья – это уже тоже не нужна. Смотрите, вопрос не стоит в том, кто может больше заработать, я или моя жена. Вопрос стоит в том, кто заботится о семье, кто несет основную тяжесть труда. И вы знаете, это очень, мне кажется, важная тема, на которую стоит немного обратить внимание. К сожалению, сегодня, когда братья и их жены не освящены Словом Божьим, они часто вместе больше стремятся к обогащению, к шикарной жизни. Так что они порой жертвуют всем своей жизни ради материальных благ и комфорта. Сегодня уже исчезает понятие в христианстве, вы знаете, о какой-то простоте. Я не говорю сейчас, друзья, о том, что мы должны быть бедными или о каких-то таких извращенных пониманиях. Я говорю о том, ради чего мы живем. Многие сегодня пашут, и муж, и жена, не потому что они, это единственный выход позаботиться о том, чтобы хлеб на столе был, а потому что они хотят жить теперь уже, как вон те живут. А они еще хотят вон то успеть и вон то. Часто пренебрегая и церковью, и Богом, и детьми своими, и даже самими собой, своим духовным состоянием, а потом нередко, даже когда они достигают того, к чему стремятся, они просто разбиты и несчастны. И не знают, как дальше теперь жить. Посмотрите. Слово Божие, что говорит вот об этом. Иаков пишет: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Друзья, для Бога бедные – это не проблема. Люди, которые живут ради сегодня, в этом мире, они понимают, что единственное, что доказывает твой успех, это твое часто материальное состояние. И вы знаете, люди всю жизнь мечтают быть богатыми и умирают в нищете, и еще несчастливо жили, потому что пренебрегали друг другом, чтобы разбогатеть. Христиане не так. Бог говорит: я бедных спас. Не для того, чтобы их здесь сделать богатыми. Потому что я им даю намного больше, что они могут, чем они могут сейчас здесь получить. Вспомните, что было с богачом. Помните, который собрал большой урожай. Бизнес пошел, ну просто круто. И такие доходы просто небывалые. Помните, он это все себе сохранил. Вот смотрите, эта притча начинается со слов, когда Христос говорит: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Сегодня очень многие люди на антидепрессантах, потому что думают как раз-таки все наоборот. Они живут в нашей стране, в Америке, комфортно, удобно. Кушают так, что аж живот болит, что много едят. Пытаются потом похудеть. Но они не имеют то, что хотят, то, что они считают, они должны иметь. Они не успевают за, может быть, теми, кого они знают. Иногда знают на Фейсбуке только. И видят, как они круто живут. И тоже хотят так. Так что потом они настолько несчастливы, что впадают в глубокую депрессию. А Христос говорит: берегитесь этого. Ваша жизнь не зависит от изобилия вашего имения. И богатые люди болеют и умирают, и никто им помочь не может. Вспомните Стив Джобс. Ни состояние, ни коннекшнс, ничто ему не помогло. Бог сказал: все, друг, пришло твое время. Знаете, как эта притча заканчивается? После того, как этот богач, вместо того, чтобы помочь другим, да, вот, благословил Бог хорошим доходом. Слава Богу! Бог может благословить. Но человек, который живет ради Господа, он использует это для славы Божьей, на служение другим людям. Этот человек посчитал, что это не так. Он на ретайрмент сразу пошел. И Господь говорит: хорошо, пойдешь на permanent retirement. Да? И смотрите, что Бог говорит. Заканчивается эта притча, 20 стих 12 главы Луки. Но Бог сказал ему: безумный. Безумный, сумасшедший. Ты не думаешь. Ты перестал правильно оценивать ситуацию. Бог говорит: всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому останется то, что ты заготовил? И не попробуешь, и с собой не возьмешь. И здесь непонятно, кто этим будет распоряжаться. Следующий стих говорит: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Братья и сестры мои, ну вот смотрите, ну мы здесь, говоря о бедности в Америке, ну мы же не говорим о том, чтобы в лохмотьях ходить. Смотрите, у нас на самом деле есть большие возможности. И Бог не осуждает честно работать, иметь бизнес, и даже не осуждает богатых людей. Он осуждает стремление к богатству. Он осуждает людей, которые ради этого живут. Он осуждает тех людей, которые пренебрегают своими семьями, мужья с женами, ради того, чтобы разбогатеть. В некоторых случаях вынуждая свою жену идти на работу, потому что она может много заработать. А что я могу заработать? А жить хотим нормально. Вся динамика вообще разрушена, понимание, как строиться должны эти отношения. Там нет той заботы, любви. Понимание, что подожди, я тебе буду заботиться. Поэтому я буду, да, мне будет тяжело. Но ничего страшного, я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты смогла проявлять вот эту заботу в доме. Иисус Христос говорил в Евангелии от Марка, 8 глава, 35 стих, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто хочет здесь хорошо пожить, потеряет свою душу. А кто потеряет свою душу не по глупости, не по лени, не по каким-то там неправильных извернутых пониманиям, смотрите, ради меня и Евангелия, ради Христа, друзья, братья и сестры, ради Христа, ради Евангелия». Смотрите, что будет с тем, тот сбережет свою душу. Христос нам это обещает. Братья и сестры, мы живем на этой земле не для того, чтобы получить максимальное наслаждение и достичь самых больших высот среди грешных людей. Мы искупленные Христом. Мы уже живем для вечности. И это необходимо усматривать всегда в первую очередь. Говоря о заботе братьев, о своих женах, о том, что они должны работать, что они должны делать все необходимое для того, чтобы была пища на столе, крыша над головой. Я понимаю, бывают разные ситуации, в которых это невозможно. Я не осуждаю тех людей, действительно, у которых сложная какая-то ситуация. Бывает ситуация, где здоровье не позволяет достаточно зарабатывать, чтобы хотя бы обеспечить себе пищу и кровлю. В такой случае приходится жене работать, и я думаю, что те, кто могут, должны помогать в церкви. Друзья, но я хочу также еще отметить другой момент. Здесь речь идет не только о физической заботе. Здесь речь также идет о духовной и эмоциональной заботе. Если муж заботится о своей жене, стараясь делать все необходимое, что ему возможно, то даже вот эти все исключения, сложности со здоровьем или там еще какие-то обстоятельства, они будут всем очевидны. И от этого отношения у них не пострадают. Семья будет созидаться, жена будет преображаться. Многие женщины жалуются, что мужья им не уделяют внимания. Они их не слушают. Они не заинтересованы в том, чем живут и дышат их жены. Вы знаете, очень часто, братья, это не безосновательно. И я это вам скажу по самому себе. Когда я знаю, что бывают такие моменты, когда мне моя жена говорит: что происходит? Да, ты очень занят. Да, там у тебя одно, другое, все такие важные вещи. Но мне кажется, что ты меня не понимаешь. Мне кажется, что ты не знаешь, что сейчас происходит в моей жизни. И вы знаете, мне стыдно. Я понимаю, что это трагедия, это серьезная проблема. Братья, мы с вами все в одной лодке. Я не проповедую вам отсюда сейчас, как человек достигший, и теперь я вас учу сверху, вот так и так и так, братья. Посмотрите на меня. Братья, мы все в одной лодке. Но это Слово Божие. Господь призывает нас так жить, и Он обещает помочь нам, если мы пойдем вот этим путем и решим доверяться Богу. Да, это займет время. Сестры, не ожидайте, что ваши мужья, которые услышали сегодняшнюю проповедь и вдруг покаялись перед Богом, что завтра прямо они, ну все, совсем будут другими. Это займет время. Поддержите их, молитесь за них. Тут важно иметь направление в ту сторону, куда показывает нам Господь. Как часто, братья, мы после тяжелого, напряженного дня работы возвращаемся домой только с одной мыслью, чтобы меня никто не трогал. Я так устал, я так перегружен, я вот просто еле дышу. Теперь мне нужно время для себя провести. Мне нужно отдохнуть. А тут приходишь, что-то детям надо. Да? И тут раз, греховная реакция. Нужно идти с ожиданием и желанием послужить. Нужно помнить, что, вы знаете, хорошие результаты, они требуют серьезного вложения. То, к чему Господь нас зовет, да? Когда наши жены подобны церкви, которую Христос очистил, которая прекрасна. Братья, вы знаете, не будет больше наслаждения и радости в вашем браке, если ваша жена будет такой. Чем больше она будет похожа на Христа, тем больше вы получите благословение от этого. Но вы знаете, братья, чтобы ее такой сделать, тоже нам нужно быть похожими на Христа. А Он пожертвовал своей даже жизнью и славой своей. Понимаете, то есть трудно будет, да, никто не говорит. Но поймите, это цель, ради которой стоит двигаться. И главное в этом не только ваш бенефит, а главное,

снисхождение. А попробуй отойди в сторону и посмотри, у нее тяжелый день, тяжелая неделя. Да, может быть, какие-то переживания есть, а ты тут начинаешь ей там, что, на место ставить. А ты пойми, что происходит. Попробуй уделить этому время. Попробуй поговорить с ней. И, может быть, тогда и этого конфликта не будет. Или же, может быть, он разрешится немного по-другому. Братья, как вообще вы заботитесь о своих женах, когда она под стрессом? Вы вообще, вот это у вас входит в ваше вообще понимание, отношения. Как вы это определяете? Вы сразу это замечаете или тогда, когда уже там сковородки лететь начинают? Как вы заботитесь тогда, когда ваша жена чего-то боится, когда она сильно устала и перегружена? Как вы, братья, заботитесь о вашей романтической жизни? Вы знаете, нам, мужчинам, у нас, мы по-другому построены. И часто какие-то проекты, одно, другое, третье, да? И мы не смотрим на то, как Бог сотворил наших жен. И мы не хотим снизойти и понять, что действительно, знаете, мы такие мужики, там все такие, знаете, серьезные такие, да? А наша нежная жена нуждается даже вот в том, чтобы романтически провести время. Может быть, у вас вообще есть бюджет и время, которое вы уделяете, чтобы побыть вместе с женой? Чтобы пойти даже с ней куда-то там на дейт? Это является частью вашей жизни? Дарите ли вы своей жене цветы? Я слышал, как один говорил, я эти веники уже давно и не дарю. Но веники не надо дарить. Конечно, веник надо вначале купить, да, позаботившись о благополучии все дома, а потом надо и цветы подарить. Братья, я думаю, что нам нужно вот анализировать нашу жизнь. Нам нужно проверять наши сердца. Для того, чтобы наши цены, наши семьи, они были полноценными. Для того, чтобы мы могли переживать в полноте Божье благословение, которое Он дал нам, да, вот, создав вот этот брак и соединив нас друг с другом. Любовь Христа созидает отношения, восстанавливая образ Божий в падшем человеке. Бог повелевает мужу быть каналом любви Христа в отношениях с женой для славы Божией в браке. Подумайте, братья, как будет выглядеть ваша жена через год, через 10, через 20 лет. А вы знаете, что на самом деле это замечено, что женщины, которые получают affection, да, вот, ну, эмоциональное какое-то внимание, заботу, они красивее выглядят. Не от того, что они там хорошо могут, ну, там, я не знаю, макияж и бижутерия там, да, вот, и у них там классным сделали. Не от этого. Иногда это очень много классно надо, потому что спрятать нужно, да, вот, стресс, там, всякие переживания. Нет. Смотрите, мы говорили о женах прежде, да, но братья, Бог возлагает основную ответственность именно на нас. Я понимаю, что иногда мы в такой ситуации, я не знаю, что делать, да? Я и с собой не могу справиться, мне там с своей греховностью. Но, братья, поймите, вот здесь мы нужны друг другу. Вот здесь нужно понимать, что Христос пришел и умер за нас для того, чтобы дать нам все возможности, все шансы жить по-другому. Он сделал все так, как мы не смогли бы сделать, так, чтобы Бог Отец мог это принять. Его праведная жизнь совершенно вменяется нам, по вере. Но Он это сделал не только для того, чтобы мы вечность могли с Богом провести, но для того, чтобы на земле сегодня мы могли грешные, после того, как провалили, прийти к Богу, попросить прощения, попросить помощи и получить ее. Братья, вот почему я считаю чрезвычайно важно нам вместе общаться, подставлять плечи друг другу, молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Мы не способны, Бог не создал нас решать эти проблемы в одиночку, сами по себе. Братья, пусть Бог благословит нас, нашу церковь, для того, чтобы наши семьи были прекрасными, имея различные сложности, трудности, но чтобы в них отражался Христос. Христос в нас, братья, мужья, Христос в женах наших. Братья, то, как будут выглядеть наши жены, я говорю эмоционально, да, вот через 5-10 лет, через год, во многом зависит от того, как мы их будем любить. Во многом. Пусть Бог нас, братья, благословит, с одной стороны, чтобы мы приняли на себя эту ответственность, понимая, что не просто вот моя жена такая плохая, вот она не такая, как все, я не на той женился. Нет, церковь Христа грязная, грешная, ибо Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Мы в лицо Ему еще плевали, оскверненные были.
Но потом он ее делает такой прекрасной, достойной, что подобной ей в мире нет. Сегодня Влад читал текст, где написано, что церковь является полнотой Божьей, наполняющего все во всем. Вы представьте себе, это мы с вами, это грешные люди, испорченные грехом до своего.

0: его самого основания, и Христос, умерев за нас, пролив кровь, очистив нас своей кровью, очистив своим словом, Он делает нас прекрасными. Церковь, которой подобной нет в этом мире. Братья, пусть Бог благословит наши семьи, чтобы наши жены были прекрасны, подобны Христу, благодаря нашей любви, основанной исключительно на Божьей благодати, на Божьей милости и на помощи и силе Духа Святого. Аминь. Давайте мы помолимся.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами вникать, исследовать и брать уроки из жизни великого царя, народа израильского, царя Давида. И наша тема сегодня, когда мы будем рассматривать 25 главу 1 книги царств, «Будь мудрым в разрешении конфликтов». Очень тревожные новости, как вы знаете, приходят с тех стран, где мы живем, о конфликтах, о войнах, и всегда можно найти, искать причину, с чего начинаются конфликты, войны, и это трудно бывает найти. Единственное, что нам остается, молиться. Но это когда речь идет о странах. Но конфликты не только в странах, конфликты в большей степени происходят в семьях. И когда происходит конфликт в семье, нам важно посмотреть, с чего это начинается, и важно научиться, как предотвратить этот конфликт. И вот сегодня в этой главе, которую мы будем рассматривать, мы увидим, что умная и смелая женщина по имени Авигея, она дает нам важный урок. Важный урок о том, как быть мудрым в предотвращении конфликтов. И нам важно увидеть этот урок, научиться. И мы смотрим вот на эту 25 главу. Интересно, что в 25 главе записана самая длинная речь женщины, которая произносит какие-то слова в Библии. Это именно речь, это слова Авигеи. И мы смотрели с вами предыдущую главу, в 25 главе нам показан Давид как яркий пример, как вы помните, мы рассматривали это, пример победы зла над добром. Он проявил себя именно так, и вот мы смотрели на этот текст из послания Римлянам, он осуществил это, он побеждал зло добром, и он был настолько чуток голосу совести, помните, мы говорили, когда он отрезал край одежды Саула, и совесть заговорила в нем, что он осудил себя вот за это действие. Однако мы смотрим с вами вот на 25 главу, на следующую главу, на следующие события, которые происходили. И мы видим, что Давид не всегда проявлял себя вот таким образом. И вот мы смотрим с вами и можем сказать, что в этой 25 главе Давид теряет самоконтроль. Он теряет этот самоконтроль от этого оскорбления, которое было нанесено ему Навалом, и он готов в ярости уничтожить не только этого человека Навала, он готов уничтожить всю эту семью, все, кто находится там. И вот в этой 25 главе нам показан, что героем выступает не Давид, хотя Давид правильно, вовремя понимает свое неправильное отношение и исправляется. Но героем нам показана Авигея. Авигея, которая показывает нам библейский пример мудрости, библейский пример покорности и подчинения. И нам важно и сестрам, и женам, и в том числе и братьям, посмотреть на этот прекрасный пример и увидеть эту мудрость. Как иметь мудрость, чтобы разрешать конфликты. Мы читаем с вами, давайте откроем 25 главу, и первый стих 25 главы начинается словами: «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел в пустыне Фаран». Великий пророк Самуил заканчивает свою жизнь. Это тот пророк, как мы знаем, который помазал и Саула, первого царя, и Давида, последующего царя. Это тот, кто сообщил Саулу о том, что его царство отошло. Это тот, кому убегал Давид, ища у него помощи, ища поддержки у пророка. И вот теперь мы видим, что жизнь этого великого пророка закончилась. И в этом тексте мы видим эту скорбь всего народа израильского, в том числе и скорбь Давида. И вот в этой ситуации, когда Самуил уже умер, Давид может только на Бога надеяться. Уже нету его наставника, уже нету того, кому он может прибежать, чтобы получить какой-то совет. Он только надеется на Господа. И вот здесь видим, что вместе с другими израильтянами, видимо, и Давид пришел в Раму, тот город, где жил пророк Самуил, чтобы плакать о Самуиле. И после этого, после того, когда закончил бы этот плач, он отошел в пустыню Фаран. Это та пустыня, в которую когда-то убежала Агарь и Измаил, вот теперь в этой пустыне Фаран скрывается Давид. И эта пустыня или место, куда ушел Давид, совсем недалеко от того места, где жил вот этот человек по имени Навал. И мы читаем дальше со второго стиха. «Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом». Вот в этом тексте мы сталкиваемся с этой семьей. Семья Навал и Авигея. Богатый человек, который жил на Маоне, имение его на Кармеле, это совсем рядом, это недалеко, вот эти местности находятся друг от друга. И мы видим, что само имя этого человека Навал означает «безумный». Нам как-то трудно представить, да, что родители назвали своего ребенка вот таким именем, что родился ребенок, и они дали ему имя «безумный». И мы не знаем, как это происходило. Было ли это имя, которое ему родители с самого начала дали, или это имя, может быть, позже уже каким-то образом люди дали, потому что буквально это и означает «безумный» или «глупец». И мы видим, что это имя было у этого человека по его поступкам, по его характеру, по проявлениям, которые он осуществлял. Он был, как написано, мы прочитали, человек жестокий и злой нравом. И с другой стороны показана его жена Авигея, о которой сказано, она была весьма умная и красивая лицом. Вот эта семья, с которой мы встречаемся здесь в 25 главе. И наверняка мы понимаем, что это сложная ситуация, хотя иногда встречающаяся в семьях. Ситуация, когда есть мудрая, порой красивая жена, жестокий, грубый муж. И это семья, в которой нужно жить, и этой жене каким-то образом нужно оставаться мудрой женой. И мы смотрим вот на эту ситуацию и думаем, как можно жить в такой ситуации, как можно правильно поступать вот этой женщине, жене, которая каждый день, каждый момент она сталкивается с этой грубостью, жестокостью, с этим жестоким нравом. Но мы видим, что Авигея жила, она была женою, она была верна, она проявляла эту мудрость в отношении своей семьи, в отношении своего мужа. И вот мы читаем дальше, что Давид узнает, что пришло время, и Навал стрижет овец. И обычно в то время, когда в имении происходила стрижка овец, и когда она заканчивалась, устраивался большой праздник. Праздник для работников, для тех, кто занимался стрижкой овец, потому что стрижка овец – это всегда дополнительный доход для хозяина, для имения. И обычно, когда устраивался этот праздник, он устраивался для работников, для всех, кто занимался с овцами. И также это был праздник для тех, кто в нужде был. Для тех, кто где-то был рядом, нуждающиеся, бедные, им тоже доставалось вот от этого праздника, от того пира, который устраивался. И поэтому, когда мы смотрим на просьбу Давида, когда Давид посылает отроков к Навалу и просит, чтобы Навал уделил ему что-то, Давид находится в нужде, мы понимаем, они в пустыне, 600 человек, они находятся в особой нужде, и Давид обращается не просто за помощью, а мы видим, что он говорит, что мы были рядом, и вы не терпели от нас какого-то недостатка. И мы понимаем, что в то время, когда были стада, были различные разбойники, которые пытались сделать зло какое-то. И вот эти слова Давида, они показывают, что Давид со своими воинами, находясь рядом с овцами Навала, он одерживал поддержку, он помогал, он защищал. И он так и говорит, что вы не терпели какого-то недостатка, мы не обижали вас, когда мы были рядом. И вот теперь, когда Навал имеет какой-то достаток, этот достаток – это часть того, что сделал Давид, когда он со своими воинами охранял эти стада. И вот теперь Навал имеет достаток, и Давид рассчитывает, что каким-то образом Навал окажет ему вот это доброе расположение. И поэтому мы видим, что Давид посылает вот этих 10 отроков, которые приходят к Навалу, приходят с особым приветствием, как здесь сказано. Они особые слова произносят, и Давид говорит им, что когда вы придете, приветствуйте его от моего имени. И скажите так: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему, ныне я услышал, что у тебя стерегут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, и тогда найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Вот это просьба, доброе расположение, с благословением Давид посылает этих отроков. И когда мы смотрим на дальнейшие стихи, вот начиная с 9 стиха, мы видим, что Навал на то добро, которое было оказано Давидом, он воздает злом. И мы читаем с 9 стиха: «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени его, от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господства их. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, и опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Навал по-разному мог отреагировать на то, что пришли эти отроки. Он мог дать, может быть, какие-то подарки, какую-то благодарность Давиду. Это мог бы один был вариант ответа. Навал мог хотя бы что-то дать, может быть, как что-то мелкое и незначительное, но он хотя бы каким-то образом мог что-то дать в руки этим отрокам. Или Навал мог просто отказаться, но это был бы вежливый отказ, он бы мог бы найти какие-то слова так, чтобы отправить этих отроков ни с чем, но тем не менее сказать какие-то добрые слова. Но мы видим, что ответ Навала, он выгоняет отроков, он ничего им не дает, и более того, он нагрубил и он унизил Давида. Вот этими словами, которые он сказал, мы видим, в этом и есть его безумство. Потому что мы представляем, что такое нагрубить 600 голодных солдат. Жены знают, что такое один голодный муж, да? А когда 600 голодных воинов, которые в пустыне, которые с оружием, и вот Навал грубо отвечает этим отрокам и отправляет их ни с чем. И мы смотрим с вами, что Навал знал, кто такой Давид. Он называет его сын Иисея. Более того, мы видим, что Давид и Навал, они были вместе из одного колена Иуды, потому что о Навале сказано было, что он был из рода Халева, а Халев был из рода из колена Иуды, и Давид был из колена Иуды. То есть на самом деле Навал и Давид, они были как бы дальние родственники даже между собою. И Навал также знал о том, что Давид убегает от Саула. То есть он своими словами как бы показывает, кто это такой, я не знаю даже, кто эти люди, но он знает, что происходит. И он называет Давида вот этими словами «раб, бегающий от господина своего». И на самом деле, когда мы смотрим, почему Навал отказал дать что-то отрокам, дать что-то Давиду, на самом деле это мы видим в 11 стихе. Посмотрите, в 11 стихе Навал произносит эти слова: «Чтобы я дал хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня». Мы видим вот в этих нескольких словах, повторяются раз за разом: это мое мясо, это мой хлеб, это моя вода, это все мое, это мне принадлежит. И мы видим, что Навал в этой речи, он превозносится над Давидом. Он показывает, кто он и кто такой Давид. Хотя я сказал, что они были оба с одного колена, но тем не менее Навал ставит себя очень высоко и как может опускает вниз Давида вот в своем ответе. Мы читаем, что отроки пришли, и они сообщили это Давиду. И вот в этот момент Давид потерял контроль над собой. В этот момент Давид не проявляет мудрость. И мы видим, что Давид воспылал гневом. Он произносит эту команду: «Опояшьтесь каждым мечом своим». И сказано, что и он сам взял этот меч. И в 22 стихе, когда мы читаем этой главы, видна цель Давида, когда он говорит, вот это уже после того, когда он идет туда, и в 22 стихе написано, что его план был, что до рассвета утреннего он уничтожит каждого мужчину, который находится там в имении Навала. Это был его план, это была его цель. Мы видим, что Давид по-доброму относился к Навалу. Когда он посылал отроков, когда он приготовил речь, когда он говорил, что нужно сказать, он по-доброму отнесся к Навалу. И вот теперь желание Давида воздать Навалу за это зло, воздать ему по заслугам. Если Навал воздал злом за добро Давида, то теперь Давид готов воздать злом за зло Навала. И мы задаем вопрос, прав ли был в этом Давид? Наверное, вот по-человечески, смотря на ситуацию, многие из нас могут сказать, ну, наверное, прав. Давид действительно оказал добро, а Навал злом ему воздал. И вот теперь Давид прав, он должен, справедливость должна восторжествовать, и Давид должен наказать Навала. Но на основании Писания мы должны сказать, что в этой ситуации Давид был неправ. И мы смотрим, когда применяем это к себе, мы должны сказать, что мы не можем ожидать, что делая людям добро, мы всегда в ответ будем получать добро. Мы не должны ожидать, что на наше добро люди всегда должны давать добро. Часто, когда это происходит, когда христиане делают добро другим людям, и в ответ они получают какое-то зло, в ответ они получают какую-то неверную реакцию, и часто у нас вырываются эти слова, ну вот и делай после этого добро людям. Эти слова показывают, что мы ожидаем, делая добро людям, мы ожидаем, что и в ответ нам должны добро сделать, что должна быть такая же самая реакция. И мы видим с вами, что Давид делал добро Саулу, но Саул отвечал злом. И несмотря на это, Давид смирился с этим. Он не ожидал от Саула, что Саул должен ему какое-то доброе дело сделать. Но в этой ситуации, когда Навал поступил таким же образом, когда Навал в ответ на добро Саула проявил зло, Давид не может смириться. Мы видим, что он воспылал гневом. И мы можем задать вопрос, почему? Почему в отношении с Саулом Давид был спокоен? А в отношении подобной ситуации, которая произошла с Навалом, воспылал гнев в нем, и он готов убить. Я думаю, что причина первая в том, что Саул был выше Давида. И Давид это понимал. Он понимал авторитет Саула, он понимал власть Саула, он называет его помазанником Божьим, он понимает, кем является Саул. И поэтому Давид готов принять эту несправедливость. Он готов как-то смириться с тем, кто выше его, с тем, кого Бог поставил, как он сам это понимает над ним. Второй момент, который мы понимаем в отношениях Саула, Давиду было обещано царство. И Давид понимает, что если Бог дал ему это обетование царства, то Бог сделает свое дело. Бог в свое время уберет Саула. И Давиду нету никакой необходимости причинять какое-то зло Саулу. Давид доверяет Богу. Бог обещал ему, что он будет царем. Бог выполнит это. И у Давида нету никакого желания, никаких планов сделать какое-то зло Саулу. И Давид ожидает этого момента, он ожидает того дня, который Бог установил, когда он станет царем. Когда мы смотрим на Навала, Навал не был выше Давида. Несмотря на то, что Навал как-то превозносится над Давидом, но по положению Давид и Навал были примерно в равном положении. И поэтому в этой ситуации Давид желает вот этого возмездия, он желает наказания, он не получил то, что он заслужил, и поэтому загорелся, воспылал его гнев, он схватился за меч, он готов восстановить справедливость. И вот когда мы смотрим на эту ситуацию, мы должны задать себе вопрос, сколько из нас готовы послужить другим, сделать добро людям, и сколько из нас рассчитывают с этого что-то иметь? Сколько из нас, делая что-то хорошее кому-то другому, ожидают и делают это, может быть, именно с тем расчетом, что и нам в ответ тоже добро сделают. И мы делаем это не просто от чистого сердца, не просто потому, что Писание нас к этому побуждает, а потому что мы пытаемся с этого иметь какую-то корость, мы пытаемся, сделав добро, ожидая, что и в ответ мы тоже что-то получим. Мы можем сказать, что мы часто ожидаем, что наше жертвенное служение и наша жертвенная любовь должны быть как-то вознаграждены. И это становится нашим мотивом. И это становится побуждающим фактором для добра, который мы делаем. Не то, что Господь нам говорит, а то, чтобы получить с этого ответное добро, получить что-то в нашей жизни. И когда на наше добро мы получаем от людей зло, мы порой закипаем, так как закипел Давид. И в нашем сердце внутри вдруг загорается недовольство, ярость, может быть, гнев. Как легко нам бывает, проверьте себя, вот в этой ситуации почувствовать вот это закипание внутри нашего недовольства, нашего раздражения, потому что мы не получили добро, делая людям добро. Как легко, может быть, и нам схватиться за этот меч возмездия. Проверьте себя, бывает ли у вас такое? В подобной ситуации, в которой оказался Давид, может быть, и вы даете эту команду опоясаться мечом. И мы забываем, что мы, как христиане, мы идем по следам Господа нашего Иисуса Христа. Мы призваны идти Его путем. И в ответ на наше добро мы можем получить то, что получал Господь. Мы знаем, что в ответ на добро, которое Христос совершал здесь на земле, Он получал насмешки, унижения, проклятия, бичевания и в конечном итоге распятия. Он не сделал никакого зла. Ничего Он людям не сделал, чтобы они могли найти какую-то причину. Судьи определили и сказали, мы ничего не находим. Но люди воздавали Ему на Его добро злом. И поэтому и мы призваны, и Писание говорит, что мы должны идти по следам Господа нашего, понимая, что награда за то, что мы делаем, она не в этой жизни, она не от этих людей, которым мы делаем добро. Награда обещана вечности. Вот там Господь обещает дать нам награду, но здесь мы призваны делать добро, даже если в ответ мы замечаем проявление зла. И мы видим, что Давид научился, как бы в этой ситуации он понял, что если ты поступаешь как слуга, люди часто начинают воспринимать тебя слугой. Люди часто начинают относиться к тебе как к слуге. И мы можем это заметить. Когда мы готовы послужить людям, иногда люди начинают воспринимать тебя слугой, относиться к тебе как к слуге. И это неверно, это неправильно. Это неправильная реакция, это неправильное отношение на твое добро, на твое желание послужить. Но это происходит иногда. И мы не должны воспринимать, что это что-то необычное, потому что Писание открывает нам этот путь, по которому нам нужно идти. Мы читаем с вами дальше 14 стиха, что один из слуг Навала, он прибежал и он известил Авигею, жену Навала. И он знал, как много доброго сделал Давид. И как грубо ответил Навал. И он узнал о том, что собирается сделать Давид. Он узнал о том, что бедствие приближается к дому Навала. И он также знает, что бесполезно идти к Навалу говорить об этом. И он прибегает к Авигее. Он ей сообщает о том, что сделал ее муж. И он ей сообщает о том, что может произойти вскоре, если она не предпримет каких-то действий. И вот дальше с 18 стиха мы видим этот поступок Авигеи. Сказано, тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смок, и навьючила она ослов, и сказала слугам своим, ступайте вперед меня, вот я пойду за вами, а мужу своему Навалу ничего не сказала. Она принимает то, что считает верным и правильным. Она берет это большое количество пищи, продуктов, и она идет навстречу с Давидом. Она не сказала своему мужу, потому что она прекрасно знала, как он на это реагирует. Она знала своего мужа, она знала, что если она откроет ему этот план, он обязательно запретит ей, потому что он был такой человек, что если он сказал, он будет стоять на своем, ничего не изменит его. Это знала Авигея, это знал этот слуга, что бесполезно говорить с Навалом. И поэтому, с одной стороны, мы смотрим на Авигею, ее поступок выглядит как бы как неповиновение своему мужу.
1: Она что-то предпринимает, но на самом деле это не так, и мы увидим несколько позже, насколько верно поступила Авигея. Мы видим, что она собирает много еды, она посылает впереди себя, это на ослах, и мы как бы думаем, непонятно, каким образом она могла так быстро собрать вот столько много еды. Это действительно много еды. Она сразу собрала много еды, которая была даже больше, чем, наверное, ожидал Давид. Это было действительно достаточно для 600 воинов, которые находились в пустыне. Но когда мы смотрим с вами на 36 стих этой главы, в 36 стихе написано, что когда Авигея пришла уже после разговора с Давидом к Навалу, и написано, и вот у него пир в доме его, как пир царский. Возможно, вот эти продукты, которые Авигея взяла, это была часть этого приготовления, этому царского пира. То есть это уже было где-то приготовлено. И мы видим, что Авигея берет вот часть этих продуктов, и она навьючила ослов и отправляется к Давиду. И вот у них происходит встреча. И вот эти мудрые слова этой мудрой женщины, они устудили эту горячую голову Давида. И то, что он предпринимал, мы видим, что не происходит. Из 23 стиха мы читаем, когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут как Навал враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдет в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего да будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Посмотрите, что делает Авигея в своей речи. Она изливает Давиду свое сердце. Она пришла, и в этой речи она всю вину берет на себя. Она ходатайствует за мужа своего. Она прямо называет своего мужа безумным. Она не пытается как-то выгородить мужа. Она не пытается как-то сказать Давиду, что ты неправильно понял его. Она прямо говорит здесь. Она не оправдывает его глупость. Она принимает эту всю вину на себя. И мы видели, что Давид планировал убить всех мужчин в доме Навала. Но вот теперь эта женщина, она готова принять все, что должно произойти, она готова взять на себя весь этот гнев Давида. И она еще напоминает больше того. Она напоминает, что Господь сделал и сделает через Давида. Если Навал назвал Давида бегающим рабом, то Авигея, она уверена, она называет его будущим царем. Она говорит, Господь поставит тебя, ты будешь вождем. Она просит принять этот подарок. И мы видим, что она знает, что Бог с Давидом. Она уверена в этом, она выражает это. И она показывает и призывает, что если Давид вот сейчас откажется от этого плана мщения, это будет только благословение для Давида. И тогда, когда он станет царем, Бог только благословит его за то, что он не пролил крови вот в этот момент. И поэтому она показывает, что если Бог действует сегодня, если Бог по-прежнему благословляет Давида и ведет его к царству, к трону, то зачем Давиду в этой ситуации делать зло? И вот эти слова, которые она производит, мы видим, что Авигея этими словами, она помогает Давиду прийти в себя, успокоиться и отказаться от этого плана пролития крови. Именно эта речь, именно эти слова, именно эта мудрость, которая звучит в этих словах, она воздействовала на Давида, чтобы он пришел в себя. И мы читаем с вами с 32 стиха, что Давид произносит это тройное благословение. Он говорит: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за тебя. Но жив Господь Бог Израилев, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». Мы видим слова и мудрость этой женщины. Она помогла Давиду прийти в себя и встать на этот верный путь. И для нас, когда мы смотрим на Авигею, для нас это пример миротворца. Это пример, вот это, представьте себе, это богатая женщина, хозяйка вот такого большого имения, и она находит вот этот способ для угашения этой вражды. Несмотря даже на тот риск, которому она сама себя подвергала, она идет на это, и вот этот конфликт она приводит к миру. Мы понимаем, что она могла стать жертвой, хоть в руках Навала, если бы он узнал о ее планах, хоть в руках Давида. И она не знала, как Давид отреагирует на это. Она могла стать жертвой, но она идет на этот поступок. И тем самым она спасает мужа своего вот этой своей мудростью и своей смелостью, которую она проявляет. Она единственная вот в этой ситуации предприняла эти правильные шаги. И мы видим, когда Давид услышал ее речь, он понял, как я сказал, это Господь. Это Господь говорит через нее. Это Господь помогает Давиду вернуться на верный, на правильный путь. Мы можем сказать, что слова Авигеи, они помогли Давиду вернуться на верный путь хождения с Богом, вновь стать мужем по сердцу Божьему. Несмотря на то, что он как бы свернул с этого пути, но вот эта речь Авигея помогает ему вновь проявить эти качества мужа по сердцу Божьему. И он произносит эти слова, он говорит: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И дальше мы читаем окончание этой главы, что Авигея приходит к Навалу, у него пир, он пьяный, она ожидает, когда он отрезвеет, и когда на следующее утро она сообщает ему о всем этом, и написано: «И замерло в нем сердце его, и стало он как камень, дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». Скорее всего, богословы говорят, что вот это выражение, которое здесь использовано, сказано, что замерло в нем сердце его, и стал он как камень, говорит о, возможно, о сердечном ударе. Когда он услышал о том, что происходило и что могло произойти, возможно, это была проблема с его сердцем, сердечный удар. И написано: через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер. Жизнь его закончилась. И дальше окончание главы говорит о том, что когда Давид узнал, что умер Навал, он посылает рабов своих и говорит Авигее, что он готов взять ее себе в жены, и она соглашается, и он берет ее себе, и она становится его женой. Давайте подумаем, вот смотря на эту главу, смотря на эту историю, какие уроки мы можем взять отсюда? Чему учит нас эта глава? Как мы можем научиться вот из этой главы мудро и верно находить разрешение конфликта? Первое, что мы можем увидеть в себе, эгоизм ведет к безумию. Мы смотрим с вами на Навала, и мы видим его эгоизм. Я сказал, что вот в этих словах показана его сущность, когда он говорит: это хлебы мои, это вода моя, это мясо приготовлено мною для стерегущих у меня овец. То есть Навал показан нам, что вот им управляет эгоизм. Он считает себя, что он принимает решение, это все его. И вот этот эгоизм, он ведет его к этому безумию, в котором он оказывается. И мы можем сказать, что если нами управляет эгоизм, то мы стоим на том же самом пути. Если мы только думаем о себе, это мое, это принадлежит мне, мы становимся на этот путь безумия, мы начнем говорить такие вещи, которые начнут отвращать людей, которые рядом с нами находятся. Мы начнем делать такие дела, которые будут разрушать отношения, потому что эгоизм ведет к этому безумию. Более того, люди, которые вокруг нас будут, которые будут видеть нас, они будут считать нас глупыми, подобно как это было в истории Навала. Потому что все знали, насколько он глуп. И раб знал, и жена знала, и люди знали. Он только один считал себя умным, богатым, процветающим, и все это мое. Он только один находился вот в таком состоянии. Мы видим, что даже слуга сказал, это злой человек, нельзя говорить с ним. И мы понимаем, что ненормально жить в такой ситуации, когда ты один считаешь себя умным, а все люди видят, кто ты. Они видят твой характер, они видят твое состояние, они не желают иметь общение с тобою. И поэтому вот эти слова слуги, они показывают, что если вы только себя слушаете, если вы только о себе заботитесь, вы становитесь навалом. Вы становитесь вот на этот путь, вы двигаетесь этим неверным путем. И в книге Притчи мы читаем в 26 главе, «Видел ли ты человека мудрого в глазах его?» На глупого больше надежды, нежели на него. Эгоизм ведет человека к безумию. Второй урок, который мы можем взять с этой главы. Повиновение не означает делать все. Мы видим, что Авигея в этой истории, она поставлена в пример. Но, как я сказал, мы можем заметить, что она совершила неповиновение мужу своему. Она пошла каким-то другим путем. Я хочу обратиться к сестрам. Я не хочу, чтобы то, что я говорю сейчас, вы поняли как какое-то разрешение не повиноваться мужьям своим. Писание говорит о том, что муж – глава жены. И Писание призывает, что жены должны повиноваться мужьям своим. Но я хочу, чтобы мы увидели, что Библия говорит в этом тексте, в этой истории. Авигея не поступила так, как решил Навал. Она не стала, как я говорил, оправдывать Навала. Она не стала защищать его. Она не сказала, что Навал хозяин в моем доме, и поэтому пусть будет, как он решил. Она не сказала, пусть даже если мы умрем по его глупости, но это он принял решение, я должна повиноваться, и пусть будет так, как он определил. Она так не сделала. Означает ли это, что Авигея нарушила Писание? Означает ли это, что она неверно поступила, как жена, вот в этом поступке? Мы видим, что Писание говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям, но не просто потому, что он что-то сказал, и это нужно выполнить. Повиновение в Писании к женам, оно обращено, чтобы они были с кротким духом. Это означает, нельзя восставать против мужа. Нужно повиноваться тому, что не противоречит Богу, не противоречит Писанию. И поэтому Авигея, принимая это решение, она понимала, что то решение, которое принял ее муж, оно приведет к смерти его, ее семьи. И в этой ситуации мы видим, что она, не споря, не восставая против мужа, она сделала все необходимое для спасения своей семьи. И это большой урок, потому что мы видим, что в этой ситуации для каждой сестры, для каждой жены важно понять, в первую очередь вы повинуетесь Господу. Это самое главное повиновение. И поэтому Писание показывает, что когда муж побуждает жену сделать грех или неповиновение Господу, жена должна повиноваться Господу в первую очередь. И мы можем сказать, как много разрушенных грехом семей, в которых или жена, или муж заставляли или побуждали другого делать грех, и они делали грех вместе, и это разрушило их семью. Вместо того, чтобы вовремя или мужу и жене противостать и сказать, что это грех, и начать делать верно и правильно. И поэтому мы видим, что Писание говорит, что жена не может идти против совести, нарушать Писание, совершать какой-то грех, если муж побуждает или заставляет ее делать это. Да, муж является главой, но мы понимаем, что голова никогда не допустит, чтобы рука сунула себя под какую-то под нож, под что-то, чтобы смерти привело это. Муж является главой, когда он повинуется Господу. Он призван как глава защищать, печься, заботиться о теле, заботиться о своей семье. И поэтому эта история показывает, что если муж становится на греховный путь, если муж побуждает и принимает какие-то греховные действия, эта история учит стать Авигеей, чтобы предпринять все необходимое, чтобы иметь эту необходимую мудрость без восстания против мужа, без крика и скандала, но мудростью найти путь для спасения своей семьи. Вы помните слова Иисуса Христа в 10 главе Евангелия Матфея? Он говорит: не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Писание показывает, Христос говорит: я пришел с истиной. Иногда эта истина, она приводит к какому-то напряжению в семье, но вы должны делать выбор, любить меня больше, нежели того, кто тянет вас к греху. И это верное, это правильное решение. Другой момент, который нам важен в этой истории увидеть, чему учит нас Авигея в решении конфликта. Потому что наша тема, мы смотрим на Авигею, которая показывает нам пример, как иметь мудрость, чтобы разрешить конфликт. И часто в конфликтах мы занимаем неверную позицию. И Писание говорит нам: если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И мы рассматривали этот текст в прошлый раз и смотрели на пример Давида. И вот здесь мы видим с вами, Авигея дает нам несколько уроков. И первый урок, который мы находим, как она разрешила конфликт. Первое, мы находим, она пошла навстречу Давиду. Она не убегала от проблемы, она не прячется, она не планирует убить Давида или что-то еще, какое-то зло, обмануть Давида. Мы видим, она принимает решение пойти для примирения. И мы все понимаем, что сделать это решение в конфликте, в ссоре, принять решение пойти на примирение – это самый трудный шаг, который нужно предпринять. Принять решение «я пойду навстречу». Я сделаю этот шаг для примирения. Вот этот барьер сложнее всего преодолеть. Это решение труднее всего предпринять в сердце. Но нужно встать и пойти. И мы видим, Авигея принимает это решение. Она готова. Она встает и идет на эту встречу. И когда мы идем, когда мы приняли это решение пойти, мы должны понять, что нужно это сделать тогда, когда вы нанесли какое-то огорчение другому, мужу, жене, кому-то. Потому что Писание говорит, что когда ты принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то на тебя, то ты оставь этот дар и пойди вначале примирись с братом. То есть сделать этот шаг, пойти, Писание побуждает нас, когда мы осознаем, вспоминаем и понимаем, что мы нанесли огорчение. Нужно сделать этот шаг. С другой стороны, Писание говорит, что нам нужно сделать этот шаг тогда, когда кто-то нанес огорчение нам. Когда мы знаем, что нам нанесли огорчение, Писание побуждает, ты должен принять решение и пойти. И Писание говорит об этом в 18 главе Евангелия Матфея. Сказано: если согрешит против тебя брат твой, что нужно сделать? Пойди. Посмотрите, это слово употребляется здесь. Если кто-то согрешит против тебя, если кто-то сделал тебе, Писание говорит, пойди и обличи его между тобой и одним, и если он послушает, то ты приобрел брата твоего. То есть Писание всегда побуждает нас, с какой бы стороны конфликта мы ни находились, мы должны принять это решение, мы должны встать и пойти. И Авигея предпринимает это. Второе, что мы находим в этой истории – Авигея приготовилась к этому. И мы прочитали, насколько серьезно она приготовилась, как много пищи она приготовила. Именно пища была причиной конфликта между Навалом и Давидом. И именно пищу она заготовила, потому что если это причина конфликта, она приготовилась именно в этом вопросе. Она погрузила много продуктов на ослов, и мы видим, что она... приготавливая, заготавливая эти продукты, она готовилась наверняка и внутренне. Она думала, что она скажет Давиду, каким образом она скажет, какие это будут слова. Прежде, когда мы приняли это решение, что нам нужно пойти для решения конфликта, нам нужно приготовиться. И самый главный шаг в этой подготовке – это молитва. Когда мы начинаем молиться, прежде чем поговорить с мужем, женой, с братом, сестрой, нам нужно поговорить с Богом, нам нужно встать на колени, и именно в молитве происходит эта верная подготовка, потому что именно в молитве мы уже должны простить брату и сестре. И если, молясь перед Господом, мы не простили внутри, в сердце, мы не приготовились. И мы можем пойти на разговор, мы можем начать каким-то образом решать конфликт, но это не приведет ни к какому результату, потому что мы не подготовились верно и правильно. Мы должны получить от Бога вот эти верные слова, что нужно сказать, как попросить прощения. Мы должны попросить у Бога то, что имела Авигея, когда она пошла. Вот эту мудрость, спокойствие, тактичность, вежливость. Именно таким путем она пришла, и мы видим, мы понимаем, что эти слова нужно иметь в сердце своем. Я представляю, как Авигея готовила, она думала очень аккуратно, это была смертельная опасность. Как она думала, что она скажет, как она скажет. И мы прочитали эти слова, мудрые слова, верные слова, правильные слова. И поэтому мы видим, что Авигея решила пойти, чтобы разрешить конфликт. Она приготовила все, что необходимо. И, наконец, третий момент, который мы находим, она говорила. Эта речь записана. Она пришла к Давиду, она говорила со смирением. И это смирение было не только в голосе, это смирение было в тоне ее разговора. Это смирение было в положении ее тела. Она была вежлива, я бы сказал, даже больше вежлива, чем необходимо было. Она обратилась с таким почтением к Давиду, что он вроде бы как бы уже царь. Вот с таким отношением она обращается к нему. Посчитайте, она 12 раз в своей речи называет его «господин». 6 раз она называет себя «раба твоя». Это ее речь. Это так она разговаривает. И Авигея понимала, что то, как она говорит, это так же важно, как и то, что она говорит. И нам важно понять, когда мы приняли решение, и мы подготовились, и мы хотим разговаривать, нам важно понять, как мы говорим. Нам важно продумать, что мы говорим, но нам важно и понять, важность иметь, как мы это говорим. Каким тоном, с какой интонацией, с каким побуждением. Авигея дает нам этот пример, и она показывает нам. И поэтому мы видим, что у Авигеи было это желание, она хотела примирения. Все, что она делала, это было только с этой целью. И Писание нас побуждает к этому. Это должна быть наша цель, это должно быть наше стремление. И, наконец, последний момент, который мы находим с вами в этой истории. Мы находим с вами, что Авигея – это образ нашего спасения через Иисуса Христа. Мы видим в этой истории, что по глупости Навала все его семейство оказалось в этой смертельной опасности. И если бы не Авигея, они все были бы убиты. Именно Авигея вот в этом смирении, в мудрости, она нашла решение этой ситуации. Она приняла всю вину на себя, хотя она не имела никакой вины. Она взяла грех Навала на себя. И когда мы смотрим вот на этот образ Авигеи, того, что она сделала, мы видим, что в этом нам открывается Иисус Христос и путь нашего спасения. Потому что по причине Адама мы все оказались в смертельной опасности. Мы все оказались в грехе, и Господь наш Иисус Христос, невинный, смиренный, в мудрости, Он взял нашу вину на Себя, Он отдал Себя в жертву для нашего освобождения, для нашего спасения. И с другой стороны, и Давид в этой истории, он напоминает нам о милости, которую мы все получили от Бога. Вместо заслуженного наказания, мы видим Давид, он принимает решение, он оказывает милость. И мы все получили эту милость от Бога. Господь оказал нам милость, потому что Христос умер за нас. Он взял нашу вину и наш грех на себя. И Господь оказал нам эту милость. Но эта история также говорит, что в этой жизни все еще есть навалы. Жестокие, злые навалы. Может быть, в семье есть такие навалы. Мужья такие. В церкви, может быть, есть такие навалы. Те, кто являются эгоистами, те, кто думают только о себе. Те, кто считает, что они во всем правы, и любое их решение, оно верно и правильно. Те, кто не

еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Самоил судья. После отсылки ковчега Господня, а особенно после поражения при Масифе, филистимляне не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила, сказано в Библии. 1 Царств 7:13. Захваченные раньше филистимлянами города были возвращены Израилю. Оставшиеся и жившие в разных селениях и городах Амореи не враждовали с Израилем. Наступило мирное время. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Ежегодно он посещал Вифиль и Галгал и Масифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил Израиля. И построил там жертвенник Господу. 1 Царств, 7 глава, с 14 по 17 стих. Время шло. Самуил старел. Час своего служения он поручил своим сыновьям, Иоилю и Авии, которых поселил в Версавии, на крайнем юге земли израильской. Но сыновья не оказались достойными своего отца. Они брали взятки и судили превратно. Старейшины израильские пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 1 Царств, 8 глава, с 1 по 15 стих. Это пожелание старейшин очень не понравило Самуилу, так как старейшины брали пример с прочих народов, а перестали верить тому, что когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от руки врагов их во все дни. Судьи 2:18. Своё огорчение и печаль Самуил открыл в молитве Богу и получил от Бога такой ответ: «Послушай голоса народа, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств 8:7. Желание иметь над собою царя было в Израиле еще в дни Гедеона, которому предлагали быть царем и ставить наследника, но тот отказался, говоря: «Господь да владеет вами». Судей 8:28. Самуилу же Господь сказал, чтобы он сообщил народу, какими правами будет пользоваться их царь и как он ограничит свободу своих подданных. Народ согласился на это. Бог обещал Самуилу, что пришлет к нему соответственного человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Таким человеком оказался Саул, сын Кисов, из колена Вениаминова. Он со своим слугою пришел к пророку, будучи посланным своим отцом искать пропавших ослиц. Самуил принял Саула почтительно. На другой день наедине возлил на него священный елей и сказал, что он будет царем. Позже перед всем народом Самуил произвел выборы посредством жеребьевки. Жеребий указал и колено, и семейство, и человека, который скрывался в обозе. Когда Самуил представил Саула народу, а был он ростом на голову выше других, весь народ приветствовал его возгласом: «Да живет царь!» 1 Царств 10:1-25. Самуил изложил права царствования, вписал в книгу и положил ее при ковчеге Господнем. Вероятно, Самуил вручил Саулу список с книги закона Моисеева, как это предписано в законе, чтобы царь читал эту книгу и поучался из нее. Второзаконие 17:14-20. Первым подвигом новоизбранного царя было избавление жителей и Ависа Галаадского от позорного рабства, какому хотел подвергнуть их Наас, царь Аммонитский. А именно, каждому из жителей этого города Наас хотел выколоть правый глаз и оставить их в живых своими рабами. Саул, созвавший добровольцев, неожиданно прокрался в стан аммонитян, разбил и рассеял их так, что не осталось из них двоих вместе. 1 Царств, 11 глава, с 1 по 15 стих. Израильтяне с торжеством отпраздновали обновление царства. Саул оказался достойным этого звания. Народ радовался, а Самуил скорбел. Он еще раз напомнил народу, что их избрание царя в сущности является отвержением власти Господней. В подтверждение своих слов Самуил сотворил чудо. По молитве его, в необычное для этого время года, был с неба сильный гром и дождь, и пришел весь народ в ужас от Господа и Самуила. 1 Царств 12, 1-18. Но отменить совершившееся стало невозможным. Самуил дал только совет, как должны вести себя перед Богом и народ, и избранный ими царь. А о себе сказал так: «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». После этого Саул собрал себе войско в 3000 человек. Началась война с филистимлянами. Саулу было сказано, чтобы он не начинал никаких действий, пока не придет пророк Самуил, не принесет жертвы Богу и не даст ему нужного указания. Саул ждал 7 дней и, не дождавшись, приступил к совершению жертвоприношения Богу, на что не имел никакого права, так как он не был из колена Левиина, которое было отделено для служения Богу. Чисел 3, 5, 10. Едва кончил Саул жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и сказал Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». 1 Царств 13, 13-14. Правда, после этого Саул одержал победу над филистимлянами, но народу не доставил успокоения, а была упорная война против филистимлян во все дни Саула. 1 Царств 14, 1-52. Самуил поручил Саулу выполнить написанное в законе, Второзаконие 25, 17-19, о полном уничтожении амаликитского народа, предать заклятию и смерти не только людей, но и животных. К тому времени у Саула было войско в 210 тысяч человек. В 210 тысяч человек он напал на амаликитян, людей истребил, Агага, царя амаликитского, взял в плен, лучших из овец и волов, и все хорошее сохранил, как добычу. Возвращаясь, как победитель, поставил себе памятник на Кармеле. При встрече с пророком Самуилом похвалился, что исполнил волю Господню. Самуил спросил его: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И свою обличительную речь пророк закончил словами: «Непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и отверг он тебя, чтобы ты не был царем». Самуил предал смерти Агага, царя амаликитского, расстался с Саулом, и после этого не видался с Саулом до дня смерти своей. Все же Самуил не переставал печалиться о Сауле и беспокоиться о народе израильском. Бог повелел Самуилу пойти в Вифлеем и одного из сыновей Иессея помазать там в царя над Израилем. После жертвоприношения, какое совершил Самуил для жителей Вифлеема, он пошел в дом Иессея для совершения порученного ему Богом. Из семи сыновей Есея, каких подводил отец, а старший был особенно красив и представителен, Бог ни одного не указал пророку, как достойного быть царем. Самуил спросил Есея, есть ли у него еще дети. И когда был призван с поля Давид, пасший стадо, Самуил по указанию Господню помазал его в царя над Израилем. 1 Царств 16:1-13. После этого Самуил возвратился в Раму, но его дальнейших действиях ничего не знаем. Смерть Самуила оплакал весь народ. Самуилу принадлежит честь основания общества сынов пророческих, нечто вроде духовной семинарии. До него ничего подобного не было в Израиле. А при нем такие упоминаются несколько раз. 1 Царств 10:5. Они жили в Нафане, в Раме. По мнению одних, Нааф был пригородом Рамы, а по мнению других, это было общежитие. Там они занимались пением, музыкой и познаванием воли Божьей. Самуилу приписывает составление книги Судей, книги Рув и большей части первой книги Царств, которую закончили пророки Нафан и Гад. В дни Самуила израильтяне торжественно совершали празднование Пасхи, какое проходило незаметно в период царей, и лишь при царе Иосии было восстановлено. Неведомый псалмопевец поставил Самуила наравне с Моисеем и Аароном, которые взывали к Господу, и он внимал им. Псалом 98:6. Но через пророка Иеремию, 15 глава, 1 стих, Бог предупредил народ, что ни Моисей, ни Самуил не могли бы в дни Иеремии, около 600 лет до Рождества Христова, заступиться за нечестивых, а апостол Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих написал, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Азы христианства. Что характеризует жизнь христианина? Что значит жить по-христиански? Это значит жить по-божьему. Известный автор К.С. Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет о людях, для которых Иисус Христос является центром всей жизни. По Льюису жить по-христиански – это решение, которое мы принимаем ежедневно. Смирение. Настоящее смирение не означает нарочитое, подчеркивание собственного ничтожества. Смиренный человек не думает о себе. То, что навязывает сегодня общество как норму, самореклама, селфи, книги по психологической самопомощи, прямо противоположно тому, чему учит Евангелие и великое поручение Господа. Слова Льюиса очень просты и жизненны. Кто хочет быть действительно смиренным, тот должен меньше думать о себе. Истина вместо оригинальности. Это относится также к литературе и к искусству. Ни один человек, сильно стремящийся к оригинальности, никогда не станет оригинальным. И наоборот, если просто выражать истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие, можно быть уверенным, что этот человек действительно окажется оригинальным, даже не заметив этого. Мы часто слышим «будь самим собой». Это, конечно, важно, но есть опасность стать одержимым самим этим стремлением к уникальности и оригинальности. Замечательный совет Льюиса. Если мы просто будем делиться библейской истиной, то будем оригинальными, даже не замечая этого. Христианам нужно выбирать Божью истину, а не оригинальность. Стремление к Богу, а не к довольству. Эта безнадежная попытка привела практически ко всему, что определило человеческую историю – деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство – долгая и ужасная история человечества, пытающегося найти секрет счастья без Бога. Нахожусь ли я в интернете или еду на машине, всюду мне встречаются люди, вещи или места, обещающие удовольствие и счастье. Я хочу быть счастливым. Мы все хотим быть счастливыми. И вот мы уже ищем очередную вещь, которая, как нам кажется, подарит нам счастье. Если бы у меня появилось еще то или это, моя жизнь стала бы прекрасной, думаем мы. Но человек, желающий жить по-христиански, должен стремиться к Богу, а не искать мирских удовольствий. Тогда познание Господа станет большей ценностью, чем обретение счастья. Ирония судьбы заключается в том, что если мы будем искать Бога, то однажды непременно обретем настоящее счастье. Прогресс часто означает поворот в обратную сторону. Прогресс означает приближение к цели, которую вы хотите достичь. Если вы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит вас к желаемому результату. Прогрессом в этом случае будет поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу, а самым прогрессивным окажется тот, кто скорее повернет назад. Покаяние означает поворот или обращение. Это значит отвернуться от греха и повернуться к Богу. В нашем обществе приветствуется прогресс. Мы хотим подниматься выше, двигаться дальше и быстрее. Мы вступаем на новые пути, даже если знаем, что они ведут в неправильном направлении. Если мы повернули не в ту сторону, не беда, система GPS подберет нам новый маршрут. Однако в христианской жизни этот принцип не работает. Духовный христианин должен заметить, что сбился с пути, и быстрее других повернуть назад. Прислушиваться к голосу Святого Духа. Утром, когда мы просыпаемся, все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. Поэтому наша первая обязанность эти мысли попросту прогнать. Мы должны прислушиваться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить наполнить себя другим потоком, несущим в себе силу и спокойствие. И так поступать в течение всего дня. Мы сдерживаем свои капризы и волнения и укрываемся вместе, защищенным от ветра. Мы заняты, измотаны, обессилены, у нас много переживаний. Мы ориентированы на свой список дел, на наших друзей и на самих себя. Но если христианин действительно желает жить для Иисуса, он должен остановиться и задуматься. Только таким образом можно поддерживать взаимоотношения со Христом, прислушиваться к Святому Духу. Это помогает сохранять спокойствие даже посреди хаоса. Стремись к Богу, а не к счастью или довольству, и ты обретешь неприходящую радость. Не тот, кто заботится об оригинальности, будет оригинальным, а тот, кто говорит истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней до сих пор говорили другие. Источник www.crosswalk.com/livenet. Перевод с немецкого Марии Винс.

0: Виктор Танцюра. Любовь не раздражается. Я даже не подозревал, что могу так раздражаться. Однажды мы с женой купили новый большой ковер и постелили его в общей комнате. Было время рождественских и новогодних праздников, и дети уговорили купить им хлопушки и бенгальские огни. Несколько раз я всех предупредил, чтобы без меня ничего не трогали. Я находился в другой комнате, когда услышал хлопок, после которого почувствовал резкий запах гари. Вбежав в общую комнату, я увидел коричневое пятно на новом ковре. Рядом лежали остатки хлопушки. Как я кричал на своих детей! Я пастор церкви, который сам не раз учил людей не раздражаться, не гневаться. Почему мы, христиане, с преображенными Богом сердцами раздражаемся? Одна из главных причин – недостаток любви к Богу.
1: Мы не понимаем того, что любящий Бог
0: допускает, чтобы нас раздражали люди или какие-то обстоятельства, однако Он это делает для нашего же блага. Когда мы это осознаем, то, как правило, смиряемся перед Ним. Есть хороший пример в Библии. Однажды Давиду пришлось с частью верных воинов убегать из Иерусалима от своего сына Авесалома, захватившего власть. И тут вышел Симей, сын Геры из рода Саулова, и начал злословить Давида и бросать в него камни. Воины хотели убить Симея, но Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Вторая Царств, глава 16, стихи 10-12. Давид очень любил Бога и в этой ситуации доверился Ему. Как часто нам не хватает такой любви, такого понимания жизни, как у Давида. Нас оскорбляют, злословят, гонят, с нами поступают несправедливо. Это все Господь посылает. Бог, который нас любит и которого любим мы. И всякое раздражение здесь – это прежде всего несогласие с Богом. Как важно при таких обстоятельствах не согрешить. Вспомним последнюю ситуацию, когда мы раздражались, гневались. И как изменилась бы наша реакция, если бы мы в тот момент последовали примеру Давида. Хотя реагировать как Давид очень нелегко. Намного легче дать волю эмоциям, подобно Ионе, когда Бог открыл ему свои планы, которые пророк не хотел принимать. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, глава 4, стихи 1-3. Иона был раздражен, потому что хотел своего, а не Божьего. Но этого ли ждет от нас Господь? Можно знать обо всех прекрасных качествах Бога, но все равно раздражаться, бунтовать, убегать от Него. Но если мы любим Бога, как Давид, то будем смиряться под Его крепкую руку, искать и желать Божьего. Ведь Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. И Он дает нам силы любить и не раздражаться, ведь любовь не раздражается.
2: Проза. Ширинай Досова. Телефонный справочник. Эпиграф. Терпением вашим спасайте души ваши. Луки 21:19. Праведник смел, как лев. Притчи 28:1. Предисловие. О терпении. Христиане-иностранцы, приезжая в советское время в нашу страну, обязательно привозили в качестве подарка Библию или Евангелие. Но взять с собой они могли лишь пару-тройку экземпляров. Атеистическая власть не разрешала, припрятав их в разных чемоданах. Для такой огромной страны, как СССР, 240 миллионов человек в 1970-е годы, это как капля в море. Хорошая книга в те времена была в большом дефиците, как, впрочем, и многое другое. Люди собирали десятки килограммов макулатуры, складывали ее в стопки, перевязывали шпагатом, а потом на общественном транспорте тащили это добро в пункты приема вторсырья. Там в обмен на 20 килограммов бумаги можно было получить маленький бумажный огрызок, талончик для приобретения одной книги. За двухтомник классиков приходилось привозить уже 40 килограммов макулатуры. Это какое же надо было иметь терпение, чтобы собрать хотя бы небольшую библиотеку? Макулатурные талоны становились своего рода валютой. Книга, купленная по талону, обходилась в 20-30 раз дешевле, чем на черном рынке. Однако Библию невозможно было приобрести никак. Ее как будто вообще не существовало. Зато атеистической и агитационной литературы хоть пруд пруди. Партийно-пропагандистской нудью были завалены все склады и прилавки книжных магазинов. Авторы этих сочинений травили атеизмом человеческие души с таким усердием, как дихлофосом травят тараканов. Они злобно насмехались над Библией, для большей убедительности включая отдельные стихи или отрывки из Слова Божьего в свою писанину. Однако иногда случалось так, что аргументы атеистов, направленные против Бога, производили совершенно противоположный эффект. Некоторые читатели, встречая в атеистических книгах цитаты из Библии, неожиданно для себя начинали задумываться о Боге и искать Его. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7:8. Встречались такие жаждущие читатели, которые прицельно приобретали атеистическую литературу в большом количестве, но работали с ней исключительно с ножницами в руках. Они вырезали библейские строчки и клеили их в особую тетрадку, самодельную Библию. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15:19. Тетрадка эта становилась для них отдушиной, источником воды живой и радостью, подобной ликованию женщины из притчи Христа о потерянной драхме. В поисках ее она зажгла свечи и тщательно мела комнату, пока не нашла потерянное, после чего торжествовала: «Я нашла потерянную драхму». Когда человек ищет Бога, ему в этом деле помогает все на свете, даже атеистическая литература. Были энтузиасты, которые, добыв один экземпляр Священного Писания, полностью переписывали его от руки. Можете себе представить, какая это была работа? «И терпение благочестивого не останется тщетным». Сирах 16:14. Что сказать обо всех этих людях сегодня? Герои, Даже если их было немного, о них стоит помнить. Большинство из них, увы, остались безвестными. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Экклезиаст 1.17. Безумие атеизма не всегда удавалось уразуметь. Для большинства людей советская пропаганда оказалась губительной, особенно для молодого поколения. Мои детство и молодость, лучшие годы, пришлись на мрачный период разгула воинствующего безбожия. Из всех радиоприемников страны с утра доносилось, один припев тут чего только стоит, «День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин». Припев «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне». Мы за партией идем, славя Родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами. Слова в песне пустые, хотя и складные, а музыка ничего, бодрая, какая и должна быть во славу вечно живого Ильича. И подобную ерунду мы пели, начиная с первого класса. В этой связи вспоминается притча. Умер Ленин. Плачущие колхозники послали в Москву своего делегата, чтобы руководство страны научило, как теперь жить без Ильича. Партия наставила гонца. «Передайте колхозникам, Ленин умер, а его идеи живы». Вернувшись домой, этот товарищ повторил слово руководства, насколько он их понял. «Ленин умер, а иудеи живы». Так и великие империи, и их вожди однажды исчезнут, рассеются, как дым, а Слово Божие пребудет вечно. Митрополит Петерим, уже знакомый вам по одному из моих рассказов, после перестройки говорил: «Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет». Не знаю, как взрослые, а мы, дети, свято верили в коммунистические идеи. Школьная программа тщательно промывала мозги. И помнится мне, что таковыми были не только дети. Так однажды наше далекое село имени 22-го партсъезда в Казахстане гудело, как рой пчел, ос и шмелей, вместе взятых, услышав новость о том, что в соседнем селе под названием Коминтерн, коммунистический интернационал, несколько дней назад наступил коммунизм. Хоть смейся, хоть плачь. Все с завистью думали о счастливчиках. Повезло же им. Коммунистическое село находилось недалеко от нас, а это означало, что следующими на очереди в светлое будущее были мы. Ура! Скоро и к нам придет коммунизм, и на нашей улице будет телега с пряниками. Думаю, что кто-то намеренно пускал такую утку перед сбором урожая, чтобы немного взбодрить уже подуставших ждать светлое будущее колхозников. Для выполнения госплана нужен был энтузиазм, да еще какой. Хлопковые поля – это поле брани. Попробуй собери 5 миллионов тонн хлопка-сырца вручную. Таков был план для республики. Все дети, начиная с 4-го класса, по 3-4 месяца не учились в школе, собирали хлопок. Возможно, сами эти люди рады были сочинять небылицы о коммунизме, чтобы только как-то украсить свои серые будни и безнадегу. С наступившим уже где-то коммунизмом, глядишь, и твоя жизнь становится веселее. А то все хлопок да хлопок, в печенках он уже сидел. Пушкинское «Я сам обманываться рад» — это как раз о подобных наших надеждах в ту пору. Те, кто надел на глаза шоры, должны понимать, что в комплект входят еще узда и кнут. Станислав Ежи-Лец. Какое огромное терпение было у нашего народа! Правда, держалось оно большей частью на страхе. Коммунизм так и не наступил, а союз разрушился. Весть о явлении коммунизма народу не продержалась у нас долго. Один тракторист не выдержал и помчался в счастливое село поглядеть на это диво. После его возвращения пламя радости у всех погасло. Воблу поймали, вычистили внутренности и вывесили на веревочке на солнце. Пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у нее и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. «Как это хорошо!» — говорила вяленая вобла, «что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести. Ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывелили. И буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести». «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Вяленая вобла». Власть намеренно совершает такую процедуру с мозгами людей. Иначе как ей рукоплескать-то будут? Событие. Про смелость. Перейдем к телефонному справочнику. Вышесказанное написано с целью обозначить то время, когда происходили события, связанные с этим справочником, дабы увидеть чудеса Божии в нашей жизни. На дворе 1975 год. В Москву в качестве туристов приехали христиане из Швейцарии. Как верующих их опечалило, что Библии не видно нигде, ни в магазинах, ни в церквах. «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Федор Михайлович Достоевский. «Слова Господни слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Псалтырь 18:11-12. И вот эти христиане решили молиться, чтобы Евангелие вошло в каждый дом столицы, то есть в каждую квартиру. Тогда, когда Библии не было даже в церквах, представить ее в каждой квартире, согласитесь, это на грани фантастики. Однако ответ на молитву не заставил себя долго ждать. Дело было так. В центре Москвы стояли телефонные будки, в которых на стальных стержнях крепились толстые справочники с телефонами и адресами жителей города. Такие были времена. И когда швейцарцы увидели эти справочники, их осенило. Вот и ответ на молитву. Нужно брать быка за рога, вырывать страницы из справочника. Они доверили четверым своим согражданам в возрасте от 21 до 25 лет. Совершая туристические прогулки по Москве и восхищаясь ее достопримечательностями, швейцарские юноши время от времени заходили в телефонные будки, якобы намереваясь кому-то позвонить, и незаметно вырывали по нескольку листочков из каждого справочника. Надергали они их довольно быстро, и таким образом собралась у них вся телефонная книга. При выезде из СССР швейцарцы завернули в эти листочки русские сувениры для отвода глаз. И таким образом смогли благополучно вывести все московские адреса в свою страну. Вот это да! На советской таможне в те времена проверка была такая, что комар носа не подточит. А нет, осечка вышла. Хотя и на старуху бывает проруха, но без сомнения здесь не обошлось без руки Божьей. «Была рука Господа на городе». Первая книга царств, 5:9. Через сравнительно небольшое время в Москве началось что-то невероятное. Если бы можно было об этом снять фильм, интересное бы кино получилось. Подробности этой истории я знаю от человека, который сам принимал в ней участие. В следующем году ему исполнится 80 лет. Вернувшись домой, швейцарцы запустили проект «Евангелие в каждую московскую семью». На это смелое начинание быстро собрали 5 750 000 швейцарских франков для приобретения литературы. Почтовые расходы в эту сумму не входили, их взяли на себя церкви Швейцарии. Инициатором сбора средств на эти цели стал пастор Ричард Вурмбрандт. проведший 14 лет в застенках румынской тюрьмы при коммунистическом режиме Чаушеску. Большую часть этого срока он отбывал в одиночном заключении. На собранные деньги были отпечатаны Библии, 2,5 франка за книгу, Евангелие и песенники по 1 франку за экземпляр. И началось. На адреса москвичей стали приходить тысячи бандеролей. В каждой из них находилось Евангелие или Библия и сборник духовных песен. Люди, получавшие эти посылки, конечно же, недоумевали, но с радостью их брали. В те времена любые связи с иностранцами были редкостью, и, естественно, посылка из-за рубежа казалась роскошью. Такую бандероль по почте получила 1 пианистка Большого театра. Как музыканта ее заинтересовал сборник духовных песен, но он был без нот. Перелистывая его, она увидела знакомые строки – стихотворение великого русского поэта Михаила Лермонтова. «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Но какая музыка написана на эти стихи? Как узнать?» В Центральной музыкальной библиотеке пианистка отыскала нужные ноты. Вскоре она узнала мелодии и других известных гимнов из песенника. Разучивая и напевая их, пианистка вдруг обнаружила, что нечто доселе неведомое произошло в ее сердце, и она обратилась к Иисусу Христу, который прекраснее сынов человеческих. Она пошла в баптистскую церковь в Маловузовском переулке и приняла там крещение. Сегодня этот переулок носит название «Малый Трехсвятительский» в честь великих мужей Божьих Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Пианистка привела туда и своих театральных подруг, которые тоже стали членами церкви. Думаю, что еще существует немало интересных историй и свидетельств, связанных с этими бандеролями. Для кого-то они стали судьбоносными, потому что Слово Божие не возвращается ко мне, Богу, тщетным. Хотя радость от христианских посылок была большой, без ложки дегтя тоже не обошлось. Вместе с другими москвичами такую бандероль получил и какой-то партработник, ярый атеист, сын которого работал в органах госбезопасности. На такие должности тогда попадали только свои люди, те, кому неведомы были сочувствие, сострадание и человечность. Добру и злу дано всегда сражаться, и в вечной битве зло сильнее тем, что средства для добра не все годятся, меж тем, как зло не брезгует ничем. Мирза Шафи Вазех. И вот этот партработник вызвал своего отпрыска к себе и, размахивая бандеролью, начал орать. «Что у вас тут под носом творится? Почему не принимаете никаких мер? Посмотри, что я по почте получил. И это в столице. Кто допустил?» Как и следовало ожидать, ситуацию сразу взяли под контроль спецслужбы, и христианские посылки перестали выдавать людям. Заграничные почтовые отправления скапливались на главпочтамте, откуда их уже распределяли по другим отделениям. После вмешательства органов госбезопасности бандероли с духовной литературой стали переправлять из главпочтамта на специальный склад до особого распоряжения. А потом, когда подобные посылки перестали массово поступать из-за границы, о них забыли. При общей советской бесхозяйственности такая ситуация не была редкостью, однако на сей раз бесхозяйственность сослужила добрую службу. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» — Вильям Шекспир. На этом спецскладе работала одна уборщица. Союз Шекспира, мудрецов и советской уборщицы в данном случае вполне уместен. Прав был великий поэт. Чудеса приходят в нашу жизнь невесть откуда и могут произойти с каждым из нас. Возможно, вы уже догадались, как развивались дальнейшие события. Все именно так. Уборщица, назовем ее Машей, оказалась весьма предприимчивым человеком. Почувствовав, что бандероли товар бесхозный, стоит без движения давно, она из любопытства вскрыла одну коробочку и ахнула. «Да это же настоящий клад! Самый ходовой товар!» И Маша тут же смекнула, что надо делать. Популярное советское слово «несуны» — люди, тащившие с работы все, что попадало им в руки, хорошо знакомое большинству советских граждан, в полной мере можно было отнести и к нашей уборщице, проявившей недюжинную смекалку при выносе запрещенной литературы со спецсклада. По вечерам Маша набивала полные сумки евангелиями и спокойно вывозила их на тележке в большом мусорном мешке. Естественно, что уборщица, одетая в рабочую спецовку с пыльными мешками, ни у кого не вызывала подозрений. У мусорных баков она где-то прятала свои сумки, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, небольшими партиями переносила это сокровище к себе домой. Весь процесс перемещения ценного груза от склада до дома ею был тщательно продуман. Как у настоящей бизнес-леди, рабочий день у Маши начинался рано. Она наматывала километры по Москве, разнося Евангелие и Библии по всем церквам. Там она продавала свой товар по невысокой цене, как оптом, так и в розницу. Днем Маша торговала, а ночью готовила новую партию к выносу. Женщина эта, надо отдать ей должное, была отчаянная и явно рисковала свободой. Ведь если бы она попалась, то за воровство такого рода литературы с целью сбыта, да еще с закрытого склада, легко можно было на несколько лет угодить в места не столь отдаленные. Но чего не сделаешь ради денег? Зарплата уборщицы была мизерной – 70 рублей. На такие деньги прожить в столице проблематично. Думаю, что своим предприятием Маша заметно улучшила материальное положение и на работу ходила, без сомнения, как на праздник. Бизнес-то был даровой, никаких затрат, не считая страха. Одна только прибыль. По самым скромным расценкам, за 3-4 Евангелия или за одну Библию Маша получала столько же, сколько за целый месяц, махая на работе тряпкой и метлой. Вот и бегала эта уборщица по всему городу, распространяя духовную литературу. Если бы это делалось ею не только за деньги, но еще и во славу Божию, то мы бы смело сказали о ней – как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Исаии 52:7. Соблюдая меры предосторожности, Маша старалась не слишком часто появляться в одном месте, поэтому ей приходилось целыми днями крутиться по Москве. В общем, была она женщина умная, инициативная, решительная, и, главное, не жадная, цены не задирала. Книги отдавала легко, благо их было предостаточно. Евангелия расхватывались из ее рук, как горячие пирожки. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16:8. Так в мрачные атеистические времена уборщица Маша весьма помогла распространению Евангелия в городе Москве. Это было настоящим чудом. «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе за эту землю». Иезекииля 22:30. Бог в своем плане использовал швейцарских христиан, городской телефонный справочник и простую уборщицу, чтобы осуществить задуманное им. Ложке дегтя не удалось испортить бочку меда, и книга жизни нашла путь в московские квартиры. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:5. Некогда знаменитый Эдуард Хиль пел: «Тот, кто скучен и сердцем скуден, тот напрасно копит года. Человек оставляет людям песни, книги и города. Город нас переживет, нашу песню споют тогда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Гребенников и Добронравов. Это про швейцарцев и Москву. Молодцы, смелые, решительные, жертвенные ради Господа и Его Слова. Велика сила молитвы. Выйдя на духовную войну с грозным неприятелем, советским богоборчеством, верующие люди получили помощь свыше и одержали победу. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Вторая книга «Паралипоменон», 6, 34, 35.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель,
Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

Евангелие от Луки. Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов из 85-го псалма, 15 по 17 стихи. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: Стих «Притча об унынии» читает Светлана Теребилина.
1: Однажды сатана продать решил для бесов инструменты ремесла и на витринах рынка разложил орудия свои греха и зла. Коллекция ужасней не найдешь. Здесь был блестящий зависти кинжал, здесь красовался гнева острый нож, и молот страха рядом с ним лежал. А на соседней полке мощный лук и много-много ядовитых стрел. То ревность, жадность, похоть, сколько мук от них род человеческий терпел. Так неприметно сребролюбие сеть, орудие гордыни, сплетни, ложь. Все бесы подходили посмотреть. Коллекция ужасней не найдешь. И вдруг один бесенок увидал на полочке отдельный, расписной, невзрачный малый клинышек лежал, помеченный огромной ценой. Уныние, ярлык под ним висел, сам инструмент потрепанный на вид, и, удивившись, бес узнать хотел, за что хозяин так им дорожит. «Да», — сатана ответил, — «больше всех ценю я этот клинышек простой. Единственный он принесет успех, когда бессилен инструмент другой. Возможно, от кинжалов и сетей удастся человеку убежать, но клинышек унынья, он везде и всюду будет жертву поражать. И если человеку бить смогу я в голову унынья этот клин, то в грех любой его я увлеку. Не устоит с унынием ни один. Поэтому так высока цена. Унынье мне всегда откроет дверь». И улыбнулся бесу сатана: «Возьми его и сам пойди проверь».

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешной землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

0: Стих «Победа в молитве веры» читает Любовь Шпика.
1: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила. Задумалась, как много в мире зла. Как хорошо, что Бог дает нам силы. И где Господь, бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была. И часто на коленях умоляла, чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала, и часто бил родную нашу мать. Порою в ранах и больших побоях болело все, что сил лишалось стать. Молитвы возносила снова к Богу, не за себя, за папу, наша мать. В испуге на нее мы все смотрели. Мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, чтоб милость Господа отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой спать ложилась, ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, жива ли наша мать. Ночные звезды в высоте горели. Дрожала я от страха в темноте. Мне так хотелось, раз хоть в колыбели, уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, услышим, дверь скрипит. Пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож, к груди прижимая. Молилась мама молча, чуть дыша, с любовью в сердце Господу взывая, просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо и продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем, в побоях приходила в Божий дом, в любви Иисусовой хотелось ей согреться, отраду находила только в нем. Бывало, только встанет на молитву, вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, но верила, что Бог отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! душа болела, и болела плоть. Ночами к Богу ко Христу взывала, молитве маминой внимал Господь. И вот настало время, прошли годы, отец мой принял Господа Христа. От уз греха Бог даровал свободу, освободил от пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут вдвоем к святой отчизне по узкому Христовому пути. Сестра закончила, а я молчала, представила, какую боль несла жена, что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай.

0: Следующий стих читает Светлана Теребилина «В твоем узле».
1: В твоем узле душа моя завязана. Ты ни за что не выпустишь ее. Все мое счастье лишь с тобою связано. Все мое сердце, Господи, твое. В твоем узле душа моя завязана. И душу ту не в силах враг достать. Ни испытания, ни паденья разные меня не смогут у тебя отнять. В твоем узле душа моя завязана. Хоть плоть порой от бремени скорбит, хоть бьются день за днем две силы в разуме, я знаю, кто в итоге победит. В твоем узле душа моя завязана. И если все на свете отберешь, и если закричу от горя сразу я, пусть душу ту лишь крепче ты сожмешь. Что будет впереди, тобой не сказано. Но где бы ни был в жизни поворот, в твоем узле, Господь мой, я завязана. И даже смерть тот узел не порвет.

0: Александра Красавцева прочитает стих «Последний солнца луч». Он знает лучше.
1: Последний солнца луч за тучи скрылся. Забарабанил дождь в мое окно. Весь мир надежд вдруг в бездну провалился. На сердце одиноко и темно. Как в жизни много разных поворотов, и их нам не дано предугадать. Сегодня мы живем, мы ждем чего-то, а завтра мы не знаем, чего ждать. И снова разбиваются надежды, и снова разбиваются мечты, и снова от того, что было прежде, остались лишь обломки пустоты. Не описать боль сердца и тревогу, все непонятно нашему уму, лишь вопль немой звучит из сердца к Богу. За что все испытания? Почему? И будто бы ответа ожидая, я к небесам свой взор поднял с мольбой. А там лишь тучи чернотой сверкая закрыли небо толстою стеной. О, неужели Бог так равнодушен? О, неужели отвернулся Он? И неужели я Ему не нужен? Из сердца вырвался лишь слабый стон. Но в этот самый миг, сквозь злые тучи, в том самом месте, где темным темно, прорвался солнце луч, великий и могучий, и нежно осветил мое окно. Мои глаза наполнились слезами. Не может Бог дитя свое забыть. И тихими, прекрасными словами Бог начал с моим сердцем говорить. Ты думаешь, я поступал жестоко, когда твои мечты не исполнял. Но ты не знал, что рядом, недалеко, тебя соблазн коварный поджидал. Ты плачешь, что надежды все пропали. Но ведь надеялся ты на людей. Они не помнят то, что обещали. В беде оставить могут и друзей. А разве ты забыл, как я с любовью тебя в минуты грусти утешал? И в сердце, как израненная болью, надежду новую, прекрасную вселял. И ты увидишь, рассудив немного, что те надежды, что разрушены были, закрытые перед тобой дороги, к опасности или ко греху вели. Ты в жизни многого не понимаешь. Доверься мне, я поведу вперед. Доверься, и увидишь, и узнаешь. Лишь мой путь к счастью, к радости ведет. О, как сильны слова любви святые! Мои глаза без страха поднялись. Я посмотрел наверх, на тучи злые, а надо мной безоблачная ввысь. Как стало мне легко в одно мгновенье той радости пером не описать.
2: Прекрасный и мир и любя согревала. Если кто-то морался, оно очищала. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки, и мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавее трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой. В изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя. Что прощенными быть, надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в Царство свое Он любя пригласил.

Я не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: я знал, что ты не дашь. И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла. Душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного, и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги. Говорит: такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Его душу наполняла радостью маленькая золотистая головка, выглядывавшая из ворот в ожидании его возвращения домой, с милым детским вопросом. «Ну, дядя Том, что ты мне принес сегодня?» Ева относилась к нему не с меньшей нежностью и лаской. Несмотря на свой детский возраст, она превосходно читала вслух. Ее музыкальное ухо, живое и поэтическое воображение и инстинктивное влечение ко всему благородному и возвышенному придавали выразительность ее чтению Библии, какой Том никогда не слышал. Сначала она читала для удовольствия своего скромного друга, но вскоре она привязалась к священной книге со всем пылом своей натуры. Ева полюбила ее за то, что она пробуждала в ней особые порывы и ощущения, неясные и сильные в одно и то же время, какие любят впечатлительные детские натуры с сильным воображением. Всем книгам Библии она предпочитала Откровение и книги пророков, чудесные образы и пламенный язык которых тем более производили на нее впечатление, чем больше она, хоть и тщетно, пыталась проникнуть в их смысл. Она и ее простодушный друг, старый и малый, чувствовали это одинаково. Она знала только одно, что тут говорится о славе, которая должна явиться, о чем-то чудесном, что еще придет. И радовались всей душой этому будущему, сами не зная почему. Пробужденная душа трепещет, как заблудившийся странник между двумя таинственными безднами — вечностью прошлого и вечностью будущего. Свет вокруг нее озаряет лишь малое пространство, и потому она принуждена стремиться к неизвестному. И голоса, и движущиеся призраки, исходящие, по ее мнению, из облачного столба, находят созвучие и ответы в душе, полной напряженного ожидания. Для таких душ неизвестные образы все равно, что драгоценные камни, на которых начертаны непонятные иероглифы. Они благоговейно хранят их в надежде разгадать, когда перед ними раздвинется завеса грядущего. В то время, которое мы описываем, вся семья Сен-Клера жила на его вилле у озера Поншартрер. Летняя жара заставила всех, кто имел возможность, покинуть удушливый и вредный воздух города и переселиться на берега озера с его оживляющим ветерком. Вилла Сен-Клера, выстроенная в стиле загородных домов Ост-Индии, была обнесена легкими бамбуковыми верандами и окружена садами и парками. Гостиная выходила прямо в большой сад с живописными растениями и благоухающими тропическими цветами. Извилистые дорожки спускались до самых берегов озера, серебристая поверхность которого, колеблясь под солнечными лучами, постоянно меняла свой вид и час от часу становилась прекраснее. Наступал один из тех ослепительных закатов, которые охватывают весь горизонт сияющим венцом и обращают воду в золото. Озеро дремало, перерезанное розовато-золотистыми полосами. Суда с белыми парусами скользили, как призраки, то здесь, то там. И золотистые звездочки, мерцая сквозь зарево неба, отражались в дрожащей воде. Том и Ева сидели в тени зеленой беседки на маленькой зеленой скамье. Вечер был воскресный, и на коленях девочки лежала открытая Библия. Она читала: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». «Том!» — сказала она вдруг, остановившись и указывая ему на озеро. «Вот оно!»
3: «Что, мисс Ева?»
2: «Ну разве ты не видишь вон там?» Девочка указала пальцем на зеркальную воду, в переливах которой отражался блеск солнца. «Вот море стекла, смешанного с огнем!»
3: «Это правда, мисс Ева!» И Том запел. «О, если б мне дали крылья зари, я полетел бы к берегам Ханаана! Светлые ангелы меня отвели бы на мою родину, в Новый Иерусалим!»
2: «А как ты думаешь, дядя Том, где находится Новый Иерусалим?» — спросила Ева.
3: «О, там, на облаках, мисс Ева!»
2: «Тогда мне кажется, что я вижу его. Посмотри на эти облака. Они похожи на большие жемчужные ворота. А там за ними, далеко-далеко, все из золота. Том, спой теперь про светлых духов!»
4: Том запел известный гимн. «Я вижу хор светлых духов, вкушающих небесную славу. Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы».
2: «Дядя Том, я видела их», — сказала Ева.
4: Том нисколько не сомневался в этом и ничуть не был удивлен. Если бы Ева сказала ему, что она была на небе, он счел бы это вполне естественным.
2: «Эти ангелы иногда приходят ко мне во сне», — молвила Ева, глаза которой приняли мечтательное выражение.
4: Она запела в полголоса. «Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы».
2: «Дядя Том, я тоже уйду туда».
3: «Куда, мисс Ева?»
4: Девочка встала и протянула свою маленькую ручку к небу. Блеск солнечного заката сверкал на ее золотистых волосах и окрашивал ее щеки неземным сиянием, а глаза задумчиво восторженно смотрели ввысь.
2: «Я уйду туда», — повторила она, — «к светлым ангелам. Я скоро уйду туда, Том».
4: Сердце старого и верного друга болезненно сжалось. Том вспомнил, что уже полгода он замечал, как худели ее маленькие ручки, как лицо становилось прозрачнее, дыхание было прерывистым, как быстро она утомлялась и ослабевала, поиграв немного в саду, в котором раньше могла бегать целые часы. Он часто слышал, как мисс Офелия говорила о кашле, который не поддавался никаким лекарствам. И в эту минуту ее щечки и ручки были лихорадочно горячи. Тем не менее, мысль, только что высказанная Евой, не приходила до сих пор ему в голову. Бывают ли на свете дети, подобные Еве? Да, бывают. Но имена их вырезаны на могильных камнях, а их кроткие улыбки, небесные взгляды, своеобразные поступки и слова, как сокровища, погребены в глубине сердец близких людей. В скольких семьях случалось вам слышать, что доброту и изящество живых нельзя и сравнивать с прелестью тех, кого уже нет на свете? На небе как будто есть особый легион ангелов, которые спускаются на время в этот мир и овладевают чьим-нибудь непокорным человеческим сердцем, чтобы взять его с собою обратно на небо. Когда вы увидите глубокий и одухотворенный свет в глазах ребенка, когда маленькая душа проявляется в более нежных и умных словах, чем обычные детские речи, не надейтесь удержать это дитя. Печать неба лежит на нем, и свет бессмертия сияет из его глаз. Не то ли и с тобою, любимая Ева, ясная звездочка своего дома? Ты угасаешь. Но те, кто любят тебя, всего менее знают об этом. Разговор между Томом и Евой был прерван внезапным призывом мисс Офелии.
5: «Ева! Ева! «Иди же, дитя мое! Выпадает роса, ты не должна оставаться на воздухе!»
4: Ева и Том поспешили вернуться домой. Мисс Офелия была опытна и искусна в деле воспитания детей. Как уроженка Новой Англии, она хорошо умела отличать первые признаки этой медленной и обманчивой болезни, отмечающей свои жертвы среди самых прелестных и милых существ, неотразимою печатью смерти. Она заметила этот легкий, сухой кашель, этот неестественный румянец щек. Ее не могли обмануть ни ясность взгляда, ни лихорадочная веселость ребенка. Она пробовала сообщить свои опасения Сен-Клеру, но он возражал ей с какой-то тревожной горячностью, вовсе не похожей на его обычную беззаботность.
6: «Ах, перестаньте, сестра, я не могу этого слышать», — говорил он. «Разве вы не видите, что девочка растет? Дети всегда ослабеют, когда начинают быстро расти».
5: «О, Гюстен, но она кашляет».
6: «Что за вздор? Этот кашель решительно ничего не значит. У нее легкая простуда. Это возможно».
5: «Но вот именно так начиналось у Элизы Джейн, у Эллен и у Мари Сэндерс».
6: «Ах, сестра, вы пугаете меня, как старая нянюшка. Ребенку нельзя кашлянуть или чихнуть, чтобы вы сейчас не вообразили, будто он в безнадежном состоянии. Берегите только девочку, предохраняйте ее от вечерней сырости. Не позволяйте ей слишком утомляться, и она будет совершенно здорова».
4: Так говорил Сен-Клер, но в душе его росла тревога. Каждый день он с лихорадочным напряжением присматривался к Еве и то и дело повторял, что ребенок совершенно здоров, что этот кашель не имеет никакого значения, что он происходит от расстройства желудка и что это часто бывает у детей. Но он проводил с нею больше времени, чем прежде. Чаще брал ее гулять вместе с собою и почти каждый день приносил ей какое-нибудь лекарство или укрепляющую микстуру. Не потому, говорил он, что ребенку это нужно, но потому что это не может повредить ему. Особенно болезненно его тревожила с каждым днем возраставшая преждевременная зрелость ее ума и чувства, тогда как во всем другом она вполне сохраняла детскую наивность. Часто, бессознательно, она произносила слова, показавшие такой высокий подъем мысли и такую необычайную неземную мудрость, что они были похожи на вдохновение. В эти минуты Сен-Клер жутко вздрагивал и сжимал ее в своих руках, как будто эти горячие объятия могли спасти Еву. Казалось, сердцем его овладевала безумная решимость никогда не отпустить ее от себя. Душа ребенка вся изливалась в делах любви и самоотвержения. У нее всегда были великодушные порывы, но теперь в ней сказывалась задумчивость и сосредоточенность взрослого человека. Она по-прежнему любила играть с Топси и другими черными детьми, но как будто была скорее зрителем, чем заинтересованным действующим лицом в этих играх. Иногда она по получасу смеялась над забавными выходками Топси, но затем точно тень проходила по ее лицу, взор ее туманился, и мысли уносились далеко.
5: «Мама!» — как-то сказала она. «Почему мы не учим читать наших слух?» «Что за вопрос, дитя мое? Никто этого не делает!» «Ну почему же, мамочка?» «Потому что этим людям совершенно незачем уметь читать. От этого не стала бы лучше их работа, для которой они исключительно созданы».
7: «Но они должны читать Библию, мама, чтобы узнавать волю Божию».
5: «О, они всегда могут попросить кого-нибудь прочесть все, что им нужно».
7: «Мне кажется, мамочка, что каждый должен читать Библию сам. Им часто хочется слушать, а прочесть некому.
5: Ты странная девочка, Ева.
7: Тетя Офелия выучила читать Топси.
5: Да, и ты видишь, какую это ей приносит пользу. Несноснее и противнее Топси я никого не знаю.
7: А бедная мами, сказала Ева, она так любит Библию. Как бы она хотела читать ее сама. Что она будет делать, когда я не смогу больше читать ей?
4: Мари, разбирая вещи в комоде, рассеянно ответила.
5: «Да, конечно, Ева, скоро тебе придется думать о другом, чем о чтении Библии невольникам. Я не говорю, что это плохо. Я сама так делала, когда была здорова. Но когда ты будешь наряжаться и выезжать в общество, у тебя не будет больше времени. Посмотри», — прибавила она. «Вот эти бриллианты я подарю тебе, когда ты в первый раз выйдешь в свет. Я надевала их на мой первый бал. Могу сказать тебе, Ева, я произвела впечатление».
4: Ева взяла футляр и вынула оттуда бриллиантовое ожерелье. Ее большие, мечтательные глаза были устремлены на блестящие камни, но мысли были далеко.
5: «Какой у тебя серьезный вид, дитя!» — сказала Мари.
7: «Мама, а это дорого стоит?»
5: «Ну, конечно! Мой отец выписал эти бриллианты из Франции. Это целое маленькое состояние!»
7: «Я бы хотела, мама, чтобы они были моими. Только с тем, чтобы делать с ними все, что я захочу».
5: «А зачем тебе это?»
7: «Я бы их продала и купила бы землю в свободных штатах и перевела бы туда всех наших людей и платила бы учителям, чтобы они учили их читать и писать».
4: Громкий смех матери прервал Еву.
5: «Открыть пансион для негров! Не хочешь ли ты учить их играть на фортепиано и рисовать по бархату?»
7: «Мама, я научила бы их читать Библию, писать письма и читать те, которые они получают. Им очень тяжело, что они не умеют этого делать. Том это чувствует, маме тоже и многие другие. Я думаю, что это плохо».
5: «Полно, полно, Ева! Какой ты еще ребенок! Ты ничего не понимаешь в этих вещах! И кроме того, от твоей болтовни у меня начинает болеть голова!»
4: У Мари всегда была наготове головная боль, когда разговор ей не нравился. Ева исчезла. Но с того дня она усердно начала давать уроки чтения маме. Около этого времени к Сен-Клеру приехал погостить на несколько дней его брат Адольф со своим старшим сыном, мальчиком лет 12. Странное и красивое зрелище представляли эти два брата-близнеца. Вместо того, чтобы сохранить между ними сходство, природа сделала их противоположными во всех отношениях. Тем не менее, казалось, они были связаны таинственными и более тесными узами, чем обычная дружба. Они любили гулять под руку по аллеям сада и парка. У Агюстина были голубые глаза, золотистые волосы, тонкие гибкие формы и подвижное лицо. У Альфреда черные глаза, надменный римский профиль, крепкая фигура и уверенная походка. Каждый из них постоянно подсмеивался над мнениями и поступками другого. Но, тем не менее, их обоих тянуло друг к другу. Энрик, старший сын Адольфа, был красивый мальчик с благородным выражением лица и черными глазами, полными живости и ума. С первой же минуты он совершенно был очарован миловидностью своей сестры Евы. У Евы был любимый маленький пони, белый, как снег, и такой же кроткий, как его маленькая госпожа. Этот пони был подведен Томом к веранде. Его уже ожидал мальчик-мулат, лет 13, держа в поводу чудную вороную арабскую лошадку, выписанную за большие деньги для Энрика. Энрик по-детски гордился своим новым приобретением. Он подошел, взял поводья, заботливо осмотрел лошадь, и брови его нахмурились.
8: «Это что такое, Дода, ленивая собачонка? Ты не чистил сегодня мои лошади?»
7: «Чистил, хозяин», — покорно ответил Дода. «Но она сейчас запылилась».
8: «Молчать, бездельник!» — воскликнул Энрик, гневно поднимая хлыст. «Как ты смеешь так отвечать?»
4: Дода был красивый мальчик с блестящими глазами одинакового роста с Энриком. Его вьющиеся волосы падали на высокий и смелый лоб. В жилах его текла кровь белого, что можно было заметить по внезапно вспыхнувшим щекам и загоревшемуся взгляду, когда он пытался заговорить.
7: «Энрик!»
4: — начал он. Энрик ударил его бичом по лицу, затем схватил за руку и заставил опуститься на колени, хлестая до тех пор, пока не выбился из сил.
8: «Бесстыжий пес! Будешь ли ты еще разговаривать, когда я делаю тебе замечание? Отведи лошадь и вычисти ее как следует. Я выучу тебя знать свое место».
3: «Молодой хозяин», — сказал Том, — «я думаю, он хотел объяснить вам, что лошадь каталась по земле, когда ее вывели из конюшни. Она так горяча, и поэтому она выпачкалась. Я сам видел, как он чистил ее утром».
8: «Придержи язык, пока тебя не спрашивают»,
4: — ответил Энрик. И, повернувшись, он пошел по лестнице на веранду, навстречу Еве, стоящей там.
8: «Ева, я очень сожалею, что этот глупый мальчишка заставил вас ждать»,
3: — сказал он.
8: «Сядем на эту скамью, пока он вернется». «Ну что с вами? У вас такой мрачный вид».
7: «Как вы могли так зло и жестоко обойтись с этим бедным Дода?»
4: — сказала Ева.
8: «Жестоко! Зло!» — удивленно воскликнул мальчишка. «Что вы хотите этим сказать, дорогая Ева?»
7: «Я не хотела бы, чтобы вы называли меня дорогой Евой, если вы такой злой».
8: «Милая Ева, вы не знаете Дода. Это единственное средство заставить его что-нибудь делать. Он вечно вывертывается и лжет. Единственное средство заставить его молчать — это закрыть ему рот. Папа всегда так делает».
7: «Но дядя Том сказал вам, что это была случайность, и он всегда говорит правду».
8: «Значит, это необыкновенный негр», — сказал Энрик. «А вот Дода лжет столько, сколько может сказать слов».
7: «Обращаясь с ним таким вот образом, вы заставляете его обманывать из страха».
8: «Знаете, Ева, вы так заботитесь об этом маленьком мулате, что я стану ревновать вас».
7: «Но вы его побили, а он этого не заслуживал».
8: «Ну, это ему зачтется другой раз, когда он заслужит. Несколько ударов никогда не повредят ему, могу вас уверить. Но я не буду больше бить его при вас, если это вам неприятно».
4: Ева далеко не была удовлетворена, но она считала бесполезным пытаться объяснить красивому мальчику свои чувства. Дода вскоре появился с лошадью.
8: «Наконец-то она достаточно чиста», — сказал молодой господин с более благосклонным видом. «Теперь, Дода, подержи лошадь Евы, пока я помогу ей сесть в седло».
4: Дода повиновался и стал возле пони. Лицо его было взволновано, глаза красны от слез. Энрик, гордившийся своей ловкостью и галантностью, быстро усадил в седло свою хорошенькую сестру и, собрав поводья, подал ей. Но Ева наклонилась в сторону, где стоял Дода, и в ту минуту, когда он выпустил повод, сказала ему:
5: «Отлично! Ты добрый мальчик! Благодарю тебя, Додо!»
4: Дода с изумлением взглянул на это кроткое личико. Кровь прилила к его щекам, а глаза наполнились слезами.
9: «Сюда, Додо!»
4: — повелительно крикнул Энрик. Додо бросился к лошади, на которую садился его господин.
9: «Вот тебе на леденцы, Додо, сходи за ними!»
4: — сказал Энрик, бросая на землю мелкую монету. И, догнав его, Энрик поехал рядом с нею. Додо глазами следил за обоими детьми. Один дал ему денег, другая — то, что было всего дороже, доброе, ласковое слово. Только несколько месяцев прошло с тех пор, как Додо расстался со своей матерью. Альфред купил его на невольничьем рынке за красивое лицо, которое должно было соответствовать красоте арабской лошади. И теперь бедный мальчик был отдан в ученье своему молодому господину. Сцену, которую мы только что описали, видели оба брата Сен-Клеры из другой части сада. Огюстен был возмущен, но заметил только со своей обычной саркастической беспечностью.
9: «Вот это, Альфред, ты называешь республиканским воспитанием?» «О, Энрик ужасно груб, когда выходит из себя», —
4: равнодушно сказал Альфред.
9: «Ну, ты, конечно, считаешь это полезной практикой для него»,
4: — сухо прибавил Огюстен.
9: «Одобряю я это или нет, я не могу помешать ему. Энрик — настоящий ураган. Мы с женой уже давно отчаялись подчинить его себе. Но и это Додо не весть что. Никакой кнут на него не действует».
4: Оба брата поднялись на веранду и уселись за маленьким бамбуковым столиком с шахматной доской. В это время под верандой послышался лошадиный топот.
9: «Вот и дети»,
4: — сказал Огюстен, вставая.
9: «Посмотри, видел ли ты что-нибудь прекраснее?»
4: Действительно, это была очаровательная картина. Энрик со своим гордым видом, черными, как агат, кудрями и оживленным лицом, весело смеялся, наклоняясь к своей сестре. На Еве было голубое платье и такого же цвета шляпа. Верховая езда придала яркий оттенок ее лицу и усиливала блеск ее прозрачной кожи и золотистых волос.
9: «Боже мой, какая ослепительная красота!»
4: — воскликнул Альфред.
9: «Сколько сердец заставит она страдать рано или поздно!» «Да, заставит. Бог знает, как я боюсь этого!»
4: С внезапной горечью произнес Огюстен, торопясь сойти вниз, чтобы снять ее с лошади.
9: «Ева, радость моя, не слишком ли ты устала?»
4: — спросил он, прижимая ее к себе.
5: «Нет, папа», — отвечала девочка. Но ее короткое и затрудненное дыхание встревожило отца.
9: «Зачем ты ездила так быстро, моя дорогая крошка? Ты знаешь, что тебе это вредно».
5: «Я забыла, папа. Мне так было весело. Я люблю быструю езду».
4: Огюстен на руках перенес дочь в гостиную и положил на софу.
9: «Ты должен заботиться о Еве, Энрик», — сказал он. «Ей нельзя ездить так быстро». «Я возьму ее на свое попечение, дядя», —
4: сказал Энрик, садясь на софу и взяв Еву за руку. Вскоре Еве стало лучше. Ее отец и дядя ушли продолжать шахматную игру, а дети были предоставлены сами себе.
9: «Знаете, Ева, мне очень жаль, что папа может пробыть здесь только 2 дня, а потом мы не увидимся. Если бы я остался с вами, я постарался бы сделаться добрым и не стал бы бить Додо. Я не хотел плохо с ним обращаться, но я очень вспыльчив. Впрочем, я вовсе не злой. Время от времени я даю ему денег. Вы видите, как он хорошо одет. Вообще, я думаю, Додо довольно счастлив».
5: «А считали бы вы себя счастливым, если бы около вас не было никого, кто бы вас любит?»
9: «Я? Конечно, нет».
5: «Ну вот, Вы разлучили Дода со всеми его друзьями, и теперь у него никого нет, кто бы его любил. Как может он быть счастлив?
9: Ну что же я могу сделать? Я не могу возвратить ему мать и любить его сам.
5: Но почему вы не могли бы его любить?
9: Любить Дода? Разве вы хотели бы, чтобы я любил его, Ева? Он может мне нравиться, и этого довольно. Ведь вы же не любите своих слуг?
5: Нет, я люблю их, уверяю вас.
9: Как это странно.
5: Разве в Библии не говорится, что мы должны любить всех?
9: О, Библия, конечно, в ней говорится много в этом роде. Но никто не думает исполнять этого. Вы это хорошо знаете, Ева.
4: Ева не отвечала. Глаза ее с минуту оставались неподвижными и задумчивыми.
5: «Как бы там ни было, мой дорогой брат, я прошу вас, любите бедного Дода и будьте добры к нему из-за любви ко мне».
9: «Я все сделаю из любви к вам, дорогая сестра, потому что мне кажется, что вы самое милое создание, которое я когда-нибудь видел».
4: Энрик говорил это так горячо, что его красивое лицо вспыхнуло. Ева выслушала его вполне спокойно и только сказала:
5: «Я очень рада этому, милый Энрик. Надеюсь, что вы не забудете своего обещания».
4: В эту минуту обеденный колокол прервал их разговор. Два дня спустя Альфред и Огюстен расстались. Чрезмерно утомленная верховой ездой и продолжительными прогулками со своим братом, Ева стала быстро слабеть. Огюстен, наконец, согласился посоветоваться с врачом. До этих пор он отказывался от этого, боясь узнать ужасную истину. Но Еве было так плохо, что в течение нескольких дней она не могла выходить из дома. Тогда был приглашен доктор. Мари Сен-Клер не обращала никакого внимания на упадок здоровья и сил дочери. Она была поглощена изучением двух или трех новых своих болезней. Она была убеждена, что никто никогда не страдал и не может страдать так, как она. Поэтому с негодованием отвергала намеки на болезни других. В подобных случаях она всегда уверяла, что это просто лень или недостаток энергии. Если бы кто на опыте убедился в том, что переносит она, то увидел бы разницу между подлинной болезнью и притворством. Мисс Офелия не раз пробовала пробудить ее материнское чувство, но без успеха.
5: «Что же особенного с ребенком?» – возражала она. Ева играет и прыгает по целым дням.
9: Но у нее кашель.
5: Кашель? Не говорите мне о кашле. Я кашляю всю жизнь. В возрасте Евы думали, что у меня чахотка. Мама целые ночи следила за мной. О, кашель Евы решительно ничего не значит.
9: Но девочка слабеет, у нее одышка.
5: «Ах, у меня все это было целыми годами! Это просто нервное возбуждение!»
9: «Но по ночам у нее сильная испарина!»
5: «Со мной это происходит целые десятки лет! Часто ночью я просыпаюсь вся мокрая, белье и простыни сыры до того, что маме принуждена их развешивать и сушить. У Евы нет ничего подобного тому, что бывает со мной».
4: Мисс Офелия решила замолчать. Но когда болезненное состояние Евы сделалось очевидным и был приглашен доктор, Мари вдруг переменилась. Она отлично знала и всегда предчувствовала, что обречена быть несчастнейшей из матерей. Ей с ее слабым здоровьем предстояло видеть своего единственного ребенка, сходящим в могилу. И по случаю этого нового несчастья Мари заставляла маме проводить около себя целые ночи, бронила ее и сердилась по целым дням с большей энергией, чем когда-либо.
6: «Перестаньте, дорогая Мари!» – утешал ее Сент-Клер. «Не надо смотреть на вещи так мрачно!»
7: «Вы не знаете сердца матери, Сент-Клер! Вы меня не поймете никогда, никогда, никогда!»
6: «Вы говорите так, как будто все уже потеряно!»
7: «Я не могу относиться к этому так же равнодушно, как вы!» «Если вы ничего не чувствуете, видя своего единственного ребенка в таком тревожном состоянии, то я это чувствую. Это слишком большой удар для меня после всего, что я перенесла».
6: «Правда», — возражал Сен-Клер. «Ева очень хрупкий ребенок, и я всегда это знал. Она быстро выросла, и это ее истощило». Несомненно, ее состояние вызывает тревогу, но теперь она только ослаблена жаркой погодой и утомлена прогулками с братом. Доктор говорит, что надежда еще есть.
7: «Да, конечно. Вы можете видеть во всем только хорошую сторону. Не иметь слишком большой чувствительности – великое счастье. Я сама хотела бы чувствовать менее глубоко». Это делает меня только совершенно несчастной. Я желала бы быть такой же равнодушной, как все вы.
4: Эти все имели основание желать того же, потому что новое несчастье сделалось для Мари предлогом и оправданием всевозможных нападок на окружающих. Все, что говорилось и делалось, служила новым доказательством бессердечия и чувствительности людей, которым не было никакого дела до ее необычайных горестей. Бедная Ева, слыша некоторые из этих разговоров, горько плакала от сострадания к матери и от огорчения, что она служит причиной ее мучений. Недели через две в здоровье девочки произошло значительное улучшение. Одна из тех обманчивых надежд, которыми неумолимая болезнь утешает даже на краю могилы тоскующие сердца близких. Вновь шаги Евы слышались в саду и на веранде. Она снова играла и смеялась, а отец в порыве радости объявил, что скоро она будет совершенно здорова. Мисс Офелия и доктор одни только не были обмануты этим кажущимся улучшением. Другое сердце, впрочем, тоже хранило роковое предчувствие. Маленькое сердечко Евы. Что это за голос, так спокойно и так ясно говорящий в душе о близком конце ее земного бытия? Таинственный ли это инстинкт умирающего тела или трепетное предчувствие души, приближающейся к бессмертию? Как бы там ни было, Ева чувствовала, что небо было близко, со спокойной и кроткой пророческой уверенностью, спокойной, как свет заходящего солнца, кроткой, как ясная тишина осеннего дня. Ее сердце отдыхало, ощущаемое лишь огорчением тех, кто так любил ее. Жизнь развертывалась перед ней с такой безмятежностью, какую могут дать только любовь и богатство. За ней ухаживали с такой любовью, и, несмотря на все это, она не жалела о том, что умирает. В той книге, которую она столько раз читала вместе со своим старым другом, она нашла и восприняла юным сердцем образ того, кто так любил маленьких детей. Она думала о нем, и мало-помалу он перестал быть образом отдаленного прошлого и сделался живою действительностью. Любовь ко Христу охватывала с неземною нежностью детское сердце, и, умирая, она уходила к нему, в его дом, как она говорила. Но сердце ее сжималось болезненной нежностью к тем, кого она оставляла, в особенности к отцу. Не отдавая себе ясного отчета, она чувствовала, что ему она была более дорога, чем кому бы то ни было. Она любила мать, потому что вообще могла только любить. Эгоизм Мари всегда огорчал и смущал ее. Но у нее была слепая детская уверенность, что мать никогда не может быть неправой. В Мари было нечто, чего ребенок никогда не мог понять. Но Ева не задумывалась над этим, говоря, что это ее мама, и нежно ее любила. Она жалела и добрых, преданных слуг, для которых была солнечным лучом. Дети обыкновенно не способны к обобщениям, но Ева была удивительно развитым ребенком, и все плохое, чему она была свидетельницей, все печальные последствия рабства, среди которого она жила, глубоко запали в ее впечатлительное сердце. У нее было смутное желание сделать что-нибудь для них, осчастливить и спасти не только их, но и всех рабов вообще. Стремление, так печально противоречившее слабости ее маленького существа.
7: «Дядя Том», — сказала Ева однажды, когда они вместе читали Библию, «я понимаю теперь, почему Иисусу Христу надо было умереть за нас».
3: «Почему, Ева?»
7: «Мне самой иногда этого хочется».
3: «Как, Ева? Я не понимаю».
7: «Но я не могу объяснить этого. Но когда я увидела всех этих несчастных на пароходе, помнишь, когда мы ехали сюда? Одни лишились матерей, другие мужей». Матери плакали о своих маленьких детях. Когда я слышала историю бедной Прю и еще многих других, я чувствовала, что с радостью умерла бы, если бы моя смерть положила конец этим несчастьям. Да, я хотела бы умереть за них, если бы могла, —
4: сказала девочка серьезно, кладя свою похудевшую руку на руку Тома. Том с благоговением смотрел на нее. Когда же она убежала, услышав голос отца, он несколько раз отирал слезы, глядя ей вслед.
3: «Бесполезно пытаться удержать среди нас Еву», — сказал он маме, которую встретил вслед за этим. «На ее челе печать Господа».
7: «Ах, да!» — ответила маме, поднимая руки к небу. «Я всегда это говорила. У нее в глазах есть что-то особенное. Сколько раз я говорила это госпоже, и вот теперь выходит, что это правда. Все это видят. Бедная, милая овечка».
4: Ева взбежала по ступеням веранды навстречу отцу. Был вечер. И лучи солнца окружали как бы ореолом ее маленькую фигурку в белом платье с золотистыми волосами и пылающими щеками, с неестественным блеском в глазах от медленной лихорадки, сжигавшей ее. Сен-Клер позвал ее, чтобы показать недавно купленную для нее статуэтку, но когда она приблизилась, им овладело невыразимое волнение. Есть род красоты такой сильный и вместе с тем такой хрупкий, что на него невозможно смотреть. Отец быстро обнял ребенка и почти позабыл о том, что хотел сказать.
3: «Ева, дорогая моя, ведь тебе лучше сегодня, не правда ли?»
7: «Папа», — сказала Ева с внезапной решимостью, — «я уже давно хотела поговорить с тобой. Лучше это сделать теперь, пока я еще не совсем слаба».
4: Отец вздрогнул. Ева села к нему на колени, положила голову на его грудь и сказала:
7: «Папа, бесполезно дольше скрывать это от тебя. Пришло время, когда я должна с вами расстаться. Я ухожу и никогда не вернусь».
4: И Ева зарыдала.
3: «Ева! Крошка моя дорогая!» Дрожащим голосом уговаривал ее Сен-Клер, стараясь говорить спокойно. «Ты нервна и грустна сегодня. Ты не должна предаваться таким тяжелым мыслям. Посмотри, я купил тебе статуэтку».
4: «Нет, папа», — сказала девочка, слегка отталкивая ее. «Не обманывайся, мне не лучше. Я это чувствую и скоро уйду. У меня не расстроены нервы, и я не грустна. Если бы я не думала о тебе, папа, и о моих друзьях, я бы была совершенно счастлива. Мне надо уйти. Я хочу уйти».
6: «Милое дитя, откуда у тебя появляются такие грустные мысли? Разве тебе чего-нибудь не достает, чтобы ты была счастливой?»
4: «Папа, я лучше хотела бы быть на небе. Хотя из любви к моим друзьям я согласилась бы жить. Здесь многое огорчает и мучит меня. Но я не хотела бы оставлять вас. Это разбивает мне сердце».
6: «Что же огорчает и страшит тебя, Ева?»
4: «Ну, все, что творится здесь. Мне жаль наших бедных людей. Они любят меня и все так добры ко мне. Я желала бы, папа, чтобы они были свободны».
6: «Ева, дитя мое, разве ты думаешь, что им плохо у нас?»
4: «О, папа, если с тобою что-нибудь случится, что будет с ними? Таких людей, как ты, немного. Дядя Адольф не такой, как ты, и мама не такая. Подумай о хозяевах бедной Прю. Какие ужасные вещи происходят!»
6: И Ева вздрогнула. «Милое дитя, ты слишком впечатлительна. Я жалею, что позволил тебе слушать подобные истории».
4: «Вот это именно, папа, и огорчает меня. Ты желал бы, чтобы я была вполне счастлива, чтобы у меня не было никакого горя, никаких страданий, чтобы я даже не слышала о грустных вещах в то время, как столько несчастных людей всю жизнь страдают и мучатся. Мне это кажется эгоизмом. Я должна знать обо всем, должна все предчувствовать. Это всегда западало в самую глубину моего сердца. Я постоянно об этом думаю. Папочка, разве нет средств освободить всех невольников?»
6: «Это вопрос трудный, моя дорогая. Без сомнения, рабство – очень плохое дело. Многие так думают, и я сам так же. Я желал бы от всего сердца, чтобы ни одного невольника не было в нашей стране. Но не знаю, каким образом можно этого достигнуть».
4: «Ты так добр, так великодушен и сострадателен. Папа, ты так хорошо можешь говорить. Попробуй, убедись сделать то, что справедливо. Когда я умру, ты будешь обо мне думать, и ты это сделаешь из любви ко мне. Я сделала бы сама, если бы могла».
6: «Когда ты умрешь, Ева?»
4: — воскликнул Сенклер с глубоким волнением.
6: «Дитя, не говори так. Кроме тебя у меня никого нет на земле».
4: «Ребенок бедной старой Прю был для нее так же всем на свете. А между тем она должна была слушать, как он кричит, и ничего не могла для него сделать. Папа, эти несчастные люди любят своих детей так же, как и ты любишь меня. Сделай для них что-нибудь. Бедная маме, я видела, как она плачет, когда говорит о своих детях. Том также любит своих детей. Как ужасно видеть постоянно такие страдания!»
6: «Полно, полно, моя дорогая!» — говорил Сенклер ласковым голосом. «Прошу тебя, не мучь себя, не говори мне больше о смерти. Я сделаю все, что ты захочешь».
4: «Обещай мне, папа, что Том получит свободу тотчас же после...»
2: Она остановилась и продолжала нерешительно.
4: «После того, как я уйду».
6: «Хорошо, дорогая моя, я сделаю все, что ты хочешь».
4: «Милый папа»,
2: — сказала девочка, приложив свою пылающую щеку к его лицу.
4: «Я желала бы, чтобы мы ушли вместе».
6: «Куда, моя крошка?»
2: — спросил Сенклер.
4: — К нашему Спасителю. Там все так прекрасно, так мирно. Там на небе одна только любовь. Девочка говорила о небе, как о месте, где она часто бывала.
7: «Разве ты не хотел туда пойти, папа?»
4: — прибавила она. Сен-Клэр прижал ее к себе и ничего не ответил.
7: «Ты придешь ко мне»,
4: — сказала девочка тоном спокойной уверенности, которой она часто невольно принимала.
6: «Я пойду за тобой. Я не забуду тебя».
4: Вечерние тени сгущались. Сен-Клэр сидел неподвижно, прижимая к сердцу хрупкое тельце ребенка. Он больше не видел ее глубокого взгляда, но голос ее проникал в него, как голос духа, и, подобно видению, вся его прошлая жизнь пронеслась перед ним. Молитвы и гимны матери, его собственные юные порывы к добру, и между ними настоящей минутой годы светской жизни и сомнений, то, что люди называют жизнью порядочного человека. Много, очень много можно передумать в одно мгновение. Сен-Клэр многое понял и перечувствовал, но ничего не сказал. Когда стемнело, он отнес девочку в ее комнату. Он отослал служанок и укачивал ее на руках до тех пор, пока она не уснула. Однажды в воскресенье после обеда Сен-Клэр полулежал в бамбуковом кресле на веранде. Мари лежала на диване против окна, открывавшегося на веранду, защищенная от москитов пологом из прозрачной ткани, небрежно держа в руке изящно переплетенный молитвенник. Она взяла его, потому что день был воскресный, и делала вид, что читает. В действительности она сладко дремала с открытой книгой в руках. Мисс Офелия после продолжительных исследований открыла, наконец, неподалеку маленькую общину и отправилась туда с Евой.
7: «Огюстен!»
4: — произнесла, наконец, Мари, очнувшись после краткой дремоты.
7: «Я должна послать в город за моим прежним доктором Пози. У меня начинается болезнь сердца. Я в этом уверена».
6: «Зачем это? Доктор, который лечит Еву, кажется, вполне искусен».
7: «Я не доверилась бы ему в серьезном случае. Мне кажется, моя болезнь очень серьезна. Это меня озадачивает. Уже 2 или 3 ночи у меня сильные боли и какое-то странное ощущение».
6: «Полно, Мари. Вы сегодня в мрачном настроении. Я не верю, чтобы у вас была болезнь сердца».
7: «Конечно, вы этому не верите. Я так и знала. Вы готовы сойти с ума, если Ева кашляет или с ней случится что-нибудь самое ничтожное. Обо мне вы никогда не думаете».
6: «Если вам особенно приятно думать, что у вас болезнь сердца, я ничего не буду говорить против. И даже, если хотите, поддержу ваше предложение». «Я не знал, что вы именно этого желаете».
7: «Как я желаю, чтобы вам не пришлось раскаяться в своей бесчувственности, когда уже будет поздно. Вы можете верить или нет, но мое беспокойство по поводу Евы и утомление, вызванное заботами об этом милом ребенке, значительно усилили болезнь, существование которой я давно подозревала».
4: В чем состояли ее заботы, трудно было сказать. Сен-Клэр думал об этом про себя и продолжал

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих. А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.
2: Молитвы. Порой мы очень поздно понимаем, что они значат в нашей жизни.